Роль лоджии, оформленной 6 стройными ионическими колоннами, подчеркивает отсутствие фронтона. Отказавшись от него, Веснины прекрасно справились с пластичным завершением фасадов, уделив особое внимание антаблементу, балочному перекрытию пролета, с его крупными формами и большим карнизом. Выдержанностью стиля отличаются интерьеры, и это чувствуется уже при входе в здание. Высокий сводчатый потолок одного из залов с выходом в лоджию был расписан Александром Весниным по собственным рисункам. Заказчик в своем доме планировал прожить 2-3 года, а позднее отдать его под городской музей, что вскоре и произошло, только уже не по его воле. Дом сразу же проектировался как будущее музейное здание. Планировка основана на симметричной схеме с анфиладными расположениями парадных залов. Самое большое помещение по центральной оси на втором этаже предназначалось для зала-гостиной. Из этого зала можно было выйти на лоджию, с которой открывался величественный вид на волжские дали. Если смотреть на фасад дома, то с левой стороны от зала размещалась столовая, а с правой стороны – кабинет хозяина. К нему со стороны дворового и бокового фасадов примыкали личные покои владельцев дома, две спальни, разделенные раздвижной перегородкой, будуар и туалетные комнаты. Окна спален были обращены на запад, на Георгиевскую церковь. Самые дальние комнаты, обращенные окнами во двор, предназначались для прислуги. Кухня размещалась в отдельном дворовом пристрое и соединялась с домом небольшим переходом. Помещения первого этажа отводились для входного вестибюля, библиотеки с примыкающей к ней бильярдной, конторы, комнаты ручного труда, комнат прислуги и кладовых. Сегодня часть этих помещений отданы под запасники музея, а нижегородцы и гости города приходят сюда полюбоваться на шедевры мирового искусства.

0: назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
1: Последние известия.
2: За рубежом. В Алжире 5000 рабочих коммунистов и специалистов организовали манифестацию протеста против дороговизны жизни. Коммунистические ораторы, призывавшие к единому фронту, были встречены бурной овацией. В Австрии австрийское правительство отклонило требования служащих почт и телеграфа о повышении заработной платы, сокращении рабочего времени и других улучшений условий труда. В результате забастовки арабской печати в Сирии французское правительство было вынуждено отменить предварительную цензуру печати. Подземные улицы Лондона. Как сообщает «Таймс», все попытки урегулировать уличное движение в Лондоне кончились ничем. Теперь решено построить подземные улицы, которые соединят между собой важнейшие центры столицы, вокзалы, рынки и тому подобное. Длина подземных улиц составит 69 английских миль. Постройка их обойдется в 22 миллиона фунтов стерлингов и продлится 3 года.
1: Губернская хроника.
2: Снижение цен на продукты в городце. Приступившая к работе уездная комиссия по борьбе с дороговизной на первое время уделила большое внимание пересмотру розничных цен на продукты первой необходимости. Цена на ржаную муку снижена на 20%. Цены на пшено снижены на 25 копеек за пуд. На сахар-рафинад – на 1 копейку за фунт. В связи со снижением цен в городе-городце цены на эти продукты примерно настолько же снижены и деревенскими кооперативами. Новые суда на Волге. Кустарными крестьянскими артелями построено в верховьях Волги 42 непаровых судна, пригодных для погрузки хлеба. Из этого количества 32 судна уже отправлены волжским госпароходством в Нижний Новгород. Снабжение крестьян лошадьми. Нижсельхозсоюз по соглашению с ГЗУ и Губсельбанком, решив приступить к снабжению населения здоровой рабочей лошадью, приступил к организации в Нижнем Новгороде базы по распределению лошадей и уже заключил договор с Центральным сельсоюзом на покупку лошадей в Сибири, на Урале и в Киркрае. Первая партия лошадей прибудет не позднее 10 июля. Закупаемые для базы лошади должны быть вполне работоспособными в возрасте от 3 до 12 лет, отвечать всем требованиям хорошей крестьянской рабочей лошади. Продажа лошадей будет производиться по твердым ценам как кооперативному населению, так и государственным учреждениям. Для кооперативов открывается специальный кредит на закупку лошадей сроком от 1 до 3 лет в сумме 50 тысяч рублей. Летний водный спорт. Нижегородский райком металлистов поставил плавучую центральную водную станцию в Окском затоне. На станции имеется около 30 грибных шлюпок, вышки для ныряния и площадки для солнечных ванн. Разборка узкой клеи. На улице Воробьева трестом механического транспорта приступлено к разборке старого узкоколейного трамвайного пути. Одновременно ведутся работы по замощению улицы. Нижкоммуна помогла. Заведующий почтовым отделением села Уткино Кантауровской волости Семеновского уезда зарекомендовал себя в среде населения как пьяница. Веря в свое могущество над мужиками, Зайцев ведет себя на улице как отъявленный хулиган. По просьбе редакции управление Верхневолжского округа связи расследовало этот факт. В результате Зайцев с административной должности снят и переведен в другое предприятие на рядовую работу. В 108-м номере Нижегородской коммуны товарищ знающий в заметке «Чем же мы провинились?» писал, что заводу управления лесозавода «Луч революции» никак не хочет заплатить рабочим за сверхурочную работу, не выдает компенсации за неиспользованные отпуска и так далее. Факт при расследовании подтвердился инспектором труда. На имущество лесозавода «Луч революции» наложен арест в сумме 20 тысяч рублей в обеспечение задолженности рабочим за неиспользованные отпуска. на днях будет производиться продажа имущества, и задолженность будет покрыта. Еще в прошлом году Ивановские ворота Нижкрепости были признаны опасными и были заложены досками, дабы не было прохода. Весной кто-то постарался открыть их, и сейчас они представляют собой массу кирпича, готовую каждую минуту обвалиться на снующую взад и вперед публику. Факт подтвердился, и ворота в срочном порядке закрыты.
1: Отовсюду.
2: Мировые рекорды скорости. Chicago News приводит интересные цифры мировых рекордов скорости за последний год. Рекорд бега установлен по Ава Нурми. 1 миля в 4 минуты и 10,5 секунд. Рекорд аэроплана. 1 километр за 7,5 секунд. Рекорд автомобиля. 1 километр за 14 секунд. Рекорд на мотоцикле. 1 километр 20,5 секунд. Рекорд беговой лошади. 1,5 километра за 1 минуту 85,5 секунд.
0: Назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке? Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Павловские очерки. Авторский цикл историка Николая Федотова.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященных истории города Павлова. В предыдущих передачах мы с вами вкратце прошлись по истории тогда еще не города, а крупного кустарного села Павлова в 17-м, начале 20 века. А сейчас мы с вами поговорим об одной из сторон экономической жизни Павлова, может быть, самой известной, может быть, самой важной в дореволюционном прошлом Павлова, о замочном производстве. Потому что из всех сталь-слесарных изделий Павлова до революции прежде всего прославил висячий замок. Расцвет производства замков в Павлове пришелся на середину, вторую половину 19 века, отчасти на начало 20-го столетия. Именно в это время большинство павловских мастеров окончательно стали изготавливать уже не кожевенные изделия, как раньше, что в Павлове тоже практиковалось, заниматься не канатопрядением, не производством, скажем, холодного огнестрельного оружия. Именно в это время большинство половчан стали делать именно висячие замки. Существовало несколько основных разновидностей висячего замка. Шведский, который, скорее всего, не имел никакого отношения к реальной Швеции. Так называемый тульский или винтовой замок. Репчатый. Ну и был еще из числа распространенных моделей так называемый сумочный или коробчатый замок. Вот сейчас мы о них поговорим. Но прежде всего, самый распространенный в 19 веке в России – шведский замок. По форме он напоминал что-то вроде колокола с дужкой. Павлове в середине 19 века его изготавливали порядка 260 мастеров. Замок этот имел массивную граненую дужку и был очень прост в обращении. Достаточно было ключ на четверть оборота повернуть для того, чтобы он открылся. Простота и в то же время надежность делали его весьма популярным в России позапрошлого века. Но в то же время считалось, что еще до того, как половчане в массовом порядке стали изготавливать шведский замок, еще раньше они стали делать так называемую тульскую или винтовую модель. Чаще всего винтовой замок по форме напоминал цилиндр, и винтовым он назывался потому, что вместо привычной сейчас бородки на ключ напаивалась завернутая винтом проволока. А внутри трубки замка была еще одна такая же проволочка. И важно, чтобы количество витков и внутри замка, и на самом ключе совпадало. Иначе замок просто не открывался. Чтобы открыть ключ, вворачивали до упора. И если, опять же, напомню, количество витков совпадало на обеих проволочках, тогда дужка откидывалась. Репчатый замок, или как его знаменитый энциклопедический словарь Брагауза и Фрона предпочитает именовать французский, это, в принципе, тот висячий замок, который мы до сих пор знаем, к которому мы привыкли. С закругленной снизу формы, именно эта закругленная форма и дала ему прозвище репчатого. Россиянам 19 века он по форме напоминал разрубленную пополам репу. Вот если шведские и винтовые замки, они делались, как правило, из черного металла, то репчатый замок мог быть и литым, мог быть отлит из латуни. Или, как половчане 19 века говорили, из зеленой меди. Что касается сумочного или коробчатого замка, то это вещь достаточно редкая в наших музеях. По той простой причине, что эти незатейливые и не очень надежные замки, они шли в основном на Ближний Восток, в страны Османской империи и в Иран. Сумочные, они по той простой причине, что им действительно запирали сумки и даже мешки. Завязывался узел, а чтобы этот узел мешка не развязать, его скрепляли вот длинной петлеобразной дужкой сумочного или коробчатого по-другому замка. Но это, разумеется, основные модели, наиболее простые, а были, разумеется, и замки более сложные по внешней форме, всевозможные фигурные замки. Делали замки и в виде, например, ключа к замку, то есть выглядело это как ключ, а на самом деле это был уже целый замок. Этим, например, славился в Павлове середины XIX века мастер Василий Чулков, по-другому Архипов, поскольку все-таки не только в Павлове, но и во многих сельских населенных пунктах России до революции у человека могло быть две фамилии, но бывало, что в населенном пункте вот целые улицы или все это село носители одной и той же фамилии. У них выделялись какие-то уличные прозвища, которые впоследствии уже становились дополнительными фамилиями, а может быть и затмевали собой прежнюю, изначальную. Другой Архипов, Федор, изготавливал замки, которые внешне имитировали карманные часы. Мастер Александр Кривдин, живший в первой половине XIX века и происходивший из находившейся недалеко от Павлова деревни Меленки, славился тем, что изготавливал замки в виде барса. На барса это странное животное походило мало, но замки эти были достаточно популярны и до сих пор ценятся у коллекционеров. А вообще самым распространенным из фигурных замков в Старом Павлове это был замок-конек. Замки-коньки, так же, как, кстати сказать, и замок-барс, они по устройству были весьма-весьма архаичными, древними. То есть они не были ни винтовыми, они вообще не имели ключа, который бы поворачивался замочной скважиной. Это были так называемые сничные замки, подобные которым изготавливали еще в средневековой Руси. Чуть ли не во времена еще, что называется, Киевской Руси. То есть ключ вставлялся в скважину, и вместо того, чтобы его повернуть, по нему резко ударяли, и он выбивал заднюю часть замка вместе с замочной дужкой. Замками, коньками, они в XIX веке были весьма популярны, в том числе шли тоже и за рубеж, например, в тот же Иран. Время от времени происходят какие-то забавные истории. Видимо, в результате их необычного облика, видимо, в результате их довольно относительной распространенности, наверное, самая удивительная находка замка-конька павловского производства конца XIX века, она произошла несколько десятилетий назад на территории нынешнего Ханты-Мансийского автономного округа. Воспроизводится этот замок как иллюстрация в книге известного российского историка Владимира Яковлевича Петрухина, посвященного финно-угорской мифологии. Что там изображено? То есть в одном из становищ обских угров, вот этих самых Ханты и Манси, был найден идол в виде массивного камня. А сверху на этот идол было надето несколько мелких амулетов. И вот среди этих амулетов красовался павловский замок конца XIX века, даже с сохранившимся клеймом «Братья Рыженьковы». В общем-то, в Павлове несколько семей занимались производством замков-коньков, и те же Рыженьковы или Рыженьковы, в общем-то, разные ветви рода по-разному ударение ставят свои фамилии, те же Кривдины, мастер Макей Шлыков. Причем замки-коньки делали как из латуни, их отливали, их делали и стальными. Но если они были стальными, то их инкрустировали. Из медной проволоки делали лошадиную сбрую, то есть вырезали бороздки, канавки в замке, потом забивали туда кусочки медной проволоки. Получалось, как будто лошадь в упряжи. Например, для того же барса таким же образом делали пятна, тоже из медной проволоки расплющенной. Бывали случаи, когда замки-коньки принимали за гораздо более ранние средневековые работы. Например, славный город Елабуга в свое время пытался от такого замка вести свое тысячелетие, используя обнаруженный на Елабужском базаре в результате раскопок и попавший в местный музей-заповедник замок-конек павловского производства, объявить работой булгарских мастеров XI века. То есть, в общем-то, замки эти распространенные и постоянно попадают в какие-то истории. Были в Павлове и другие необычные замки, замки ошейные. Ошейные, потому

0: 260 от 19 февраля 2019 года выдана Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

Издательство ООО «Алавастр» и «Радио Образ» представляют аудиокнигу Натальи Сухининой «Прощание славянки». Читает Николай Раужин.

главная встреча. Расскажите, Виктор Георгиевич, что-нибудь еще. Встреч было много, все не упомнишь. Но случилась ведь в вашей жизни и самая главная встреча. Гладышев смутился. Вы про Аню, что ли? Конечно, ведь то, о чем вы рассказали, можно назвать чудом. Едва успел на последний поезд, перевел дух, огляделся. Народу почти никого, так кое-где сидят у окошек. Окошки в морозных узорах, но в вагоне тепло. Виктор даже пальто расстегнул. Глаза-то поднял, а напротив девушка. Нахохлилась как-то, вроде в окно смотрит, что там увидишь, темно и морозно. «Вам в Москву?» Молчит. Понял, побаивается. Время позднее, вагон пустой. Надо успокоить. «Вы Чайковского любите?» Улыбнулась. «Не знаю, я как-то песни больше». «И я песни. Давайте споем». Засмеялась. Так и ехали. Смеялись, говорили о пустяках, а подъезжая к Москве, Виктор уже знал, что зовут девушку Люба, что она учится в техникуме, что за городом у нее старенькая больная тетя. Она ее навещает, вот и сегодня задержалась. Договорились встретиться в воскресенье. «Куда пойдем?» «А давайте в кино». «В кино так в кино. До встречи». «А можно я подругу приглашу?» — спросила Люба. «Это еще зачем?» — насупил брови Виктор. «Да она у меня очень хорошая, вам понравится». Он стоял у кинотеатра «Ударник», всматривался в лица спешащих мимо пешеходов и ждал Любу. А увидел Аню. Шла ему навстречу рядом с Любой девушка, похожая на Снегурочку. Нежное личико, голубые распахнутые глаза, длинные ресницы. Она просто, без всякого кокетства, улыбнулась Виктору, сняла пушистую рукавичку, протянула руку. Аня, Любина подруга. Началось кино. Девушки

усадили его посередине. Витя справа, где сидела Аня, чувствовал какое-то беспокойство, даже жжение. Хотелось смотреть не на экран, а на Аню. Но он терпел. Потом побродили по Москве просто так, без дела, и остановились у метро. Виктор не на шутку забеспокоился, кого ему провожать. По правилам надо Любу, ведь он пригласил в кино ее, значит, учитывая этикет. А как же тогда Аня? Вдруг она сейчас исчезнет, растает, будто настоящая снегурочка, и он больше никогда ее не увидит. Но как же все удачно сложилось. Оказалось, Виктору и Ане ехать по одной ветке, а Любе по другой. «Виктор, проводите Аню, а то я буду волноваться». «Какая же умница эта Люба! Рождаются же на свете такие умницы!» И пришла к Виктору настоящая любовь. То ли вымоленная, то ли подоспевшая к сроку. Они виделись не очень часто. Аня училась в педагогическом институте, у него репетиции и концерты. Но от того, что редки были встречи, они, как драгоценные камушки, нанизывались и нанизывались на их крепкую нитку жизни. Каждый камушек особый и каждый в радость. Витя сразу понял, что встреча с Аней не случайна. Конечно, для переживаний поводов было много. Он боялся ее красоты и восхищался ею. Аня совсем даже не важничала, казалось, и не замечала свою красоту. Постепенно Витя успокоился. Правда, очень переживал из-за родителей Ани. А ну как они запретят Вите встречаться с их дочерью? Аня ничего не говорила про родителей, один только раз обмолвилась про брата. Но Витя-то знал, что дело может принять катастрофический оборот, если вмешаются родители. Он пока ничего не говорил Ане о своем страшном сиротском детстве, о детдоме, да и она сама особенно ничего о себе не рассказывала. С ней было удивительно легко, казалось, что они знакомы с детства, и Виктора все чаще и чаще посещала простая и радостная мысль: «От добра добра не ищут». Весна, парк, карусели. Покатаемся? Да я ведь как-то не очень карусели. Но если ты хочешь, честно сказать, и я не очень. Будем просто гулять? Будем просто гулять. Смотри, какие кудрявые ивы над прудом. У нас в деревне Смолино точно такие же над рекой росли. А где оно, твое Смолино? Рядом с Наро-Фоминском. А я жила в Наро-Фоминске, правда, на самой окраине. Ты в Наро-Фоминске? Чудеса. Нас потом немцы оттуда угнали, я-то не помню, мне 4 месяца было, но мама рассказывала, такого натерпелось, страшно. И куда гнали? Хотели в Германию, а получилось на линию фронта. Аня, тебя хотели в Германию? И меня, и других из Наро-Фоминска. Мама говорила, мороз был лютый, многие замерзали, особенно в Боровске. В Боровске? Аня, точно в Боровске?
Ты ничего не путаешь? Точно в Боровске, а почему ты так удивляешься? А что еще говорила тебе мама? Говорила, что немцы затолкали нас в церковь, а там народу, дети, старики. Началась сортировка, одних угоняют, других заталкивают, а пол каменный. Аня, Витя, ты чего? Аня, пол каменный, двери с петель сорваны, окон нет, у мамы ноги к полу почти примерзают, да еще я на руках ору. Да, Аня, ты громко плакала. Конечно, громко, закоченела. Знаешь, Витя, сколько наутро немцы трупов из храма выволакивали, мама рассказывала. Знаю, Анечка, я все знаю. Витя, ты как-то странно со мной разговариваешь. Ты откуда можешь это знать? Аня, я слышал, как ты плакала. Я был рядом с тобой в те страшные ночи. Весна, парк, карусели. Разрисованные кабинки крутятся с веселым скрипом. Хохот и виск. Молодой человек и девушка стоят друг против друга. Рядом пруд с низкими ивами. Точно такими, как в деревне Смолино под Наро-Фоминском. В ту ночь не сомкнул глаз музыкант военного оркестра Виктор Гладышев. Он любил читать и читал очень много. Он хорошо знал, что в книжной жизни, даже очень правдоподобной, все немного не так, как в реальной. Но в ту ночь выдумки самых лихих фантастов показались Виктору особенно пресными. А реальная жизнь его, Виктора, крутанулась вдруг в таком неожиданно фантастическом кульбите, что сердце захолонуло. Он лежал, смотрел в потолок и повторял про себя: «Ну надо же!» Клочок, принесенный Иваном соломы в углу церкви почти под окном. Дрожащие от холода и ужаса сестры. А в глубине храма, правее наискосок, плачет ребенок. Но почему он запомнил этот плач? Ведь ему самому было очень страшно. Немцы то и дело уносили трупы замерзших детей на улицу. Он переживал нечеловеческие страдания, а плач запомнил. И вот теперь та самая плачущая тогда на маминых руках четырехмесячная Анечка, подруга, встреченная им случайно в электричке девушки, скорее всего, станет его женой. Тогда Виктор пережил очень сильное, пожалуй, самое сильное за все время чувство соприкосновения с чем-то высшим, чувство, которому не хотелось подбирать слова, которое не хотелось анализировать. В него хотелось только слушаться, затаиться и слушаться, и понять самое главное, на широкой, как сама жизнь, Божьей ладони все на виду, не спрячешься, не забьешься в угол, не отвернешься. А еще у Господа он ясно понял: все в срок. Божьи календари особые, в них не помечены наши земные праздники, наши расставания и наши встречи. Поэтому и кажется нам, что они приходят вдруг, неожиданно, а на самом деле в свой строгий, назначенный промыслом черед.
Но Виктор только начал удивляться. На следующий день, тоже взволнованная случившимся, Аня, обычно очень сдержанная, немногословная, принялась рассказывать Виктору про все, что помнила из своей детской жизни. И оказалось, что родители Ани прослышали про золотые руки плотника и краснодеревщика Егора, который, рано схоронив жену, зарабатывал тем, что мастерил комоды, столы со стульями, да и дома строил, если просили. Оставшаяся без мужа Анина мама пришла к нему и попросила слезно построить дом. Еще один немыслимый жизненный кульбит. Дом для Ани строил Витин отец. «Ну, Витек, — сказал себе военный музыкант Гладышев, — здесь и думать нечего. Здесь, брат ты мой, судьба». И они пожили.

встреча. Тань, я к тебе с гостей. Заходите, заходите, нечего у порога стоять. Татьяна Сергеевна разменяла девятый десяток, но бодра, жизнерадостно, приветливо. Давно хотела с ней познакомиться, и вот, наконец, сегодня мы с Виктором Георгиевичем выбрались к ней. Пересекли по диагонали с помощью метрополитена Москву. Хорошо с метрополитеном. Где это, в какой тьму таракани, бульвар знаменитого академика Янгеля? Да ничего страшного. По зеленой ветке переход на красную и вперед, не оглядываясь, по серой. Кто она, Татьяна Сергеевна? Одна из дочерей Ивана Федоровича и Анны Антоновны Глотиковых, тех самых, которым прибежали из Наро-Фоминска и остались жить сироты Гладышевы. Не пойму вот только, Татьяна – дочь Ивана Федоровича, а почему Сергеевна? Моего папу звали Сергеем Александровичем. Он был сыном нашего деревенского священника в Смолино. Нас, детей, было трое – Володя, Люба и я. Мы хорошо жили. А потом отца забрали, и все. Больше мы его никогда не видели. Тогда ведь сын священника уже преступник. Вот и увезли. А маме что делать? Долго она одна маялась, а потом вышла замуж за Ивана Федоровича Глотикова. Он вдовцом остался с двумя детьми, да и нас трое. Вот всего пять и получилось. Потом у них общий сын родился, Петя. Я сразу Ивана Федоровича стала папой называть, родного-то едва помнила. Красивый он был, высокий, статный, лесником работал. Виктор Георгиевич рассказывал, что Анна Антоновна, мама ваша, тоже красавицей была. Все говорили, красивая пара, они душа в душу жили. Да еще и сирот приняли, шестерых, не шуточки. Знаете, тогда это было нормально. Вот если бы не приняли, смоленцы бы пальцем показывали, осуждали. Разве можно было не принять? Как сейчас помню, идут гуськом по двору, шейки тоненькие, промерзли, как цуцики, и плачут. Я, как тетю Аню увидел, у меня будто от сердца отлегло, вспоминает Виктор Георгиевич. Я хоть и маленький был, понял, очень ей нас жалко. Татьяна Сергеевна, хорошо помните, как хозяйничали в деревне фашисты? Очень хорошо. Только мама нас, девочек, прятала то в подпол, то на чердак, то в кладовку, от беды подальше. Мы выбирались оттуда к вечеру, когда немцы по избам разбредались отдыхать. Это Витька с Ванькой по деревне носились, партизанили. Партизанили? А то нет. Иван к немцу, который у нас жил, вещмешок залез, губную гармошку искал. Гармошки не оказалось, так он лезвие украл. И этим лезвием какой-то важный провод фрицам перерезал. Помню, как немцы по двору бегают, волнуются, на партизан грешат. А Иван именинником ходит, радуется. «Гнали вас вместе?» «Сначала вместе, а потом нас на клин погнали, а Гладышевых еще куда-то потерялись». Смолино долго под немцами было? Недолго. Помню, в январе мы уже вернулись. Бои еще шли, но снаряды уже в другую сторону летели. Наши пошли в наступление. Говорят, немцы при отступлении взорвали храм. Ой, страшно было. Вернулись, а вместо церкви груда камней еще тепленьких. Горевали мы, нас всех в этой церкви крестили, а дедушка мой здесь служил. Там и сейчас груда камней, даже на кладбище разобрали плиты, надгробия, но это уже не немцы.
Не надо никому ничего, вот беда-то. Разве можно столько лет на пепелище жить? Сейчас повсюду церкви восстанавливают, а до Смоленской никак очередь не дойдет. Жалко, годы мои уже не те, а то взялась бы хлопотать, обязательно взялась бы. Молиться надо всем, и Глотиковым, и Гладышевым, и детям вашим, и внукам, и дачникам смоленским, и местным. И хлопотать, конечно, вода камень точит. Надо, обязательно надо. Татьяна Сергеевна, а где ваши родители похоронены? Мама в Москве. Она до 90 лет прожила. Уже видела плохо, все старалась по дому помочь. Я ее ругаю, бывало, отдыхай, не наработалась еще. А она вздохнет только, я-то непривычная отдыхать. Тарелку нащупает и давай мыть. Я опять ругаюсь. На моих глазах умерла. Тихо, легко. Прилегла и все. Господь за сострадательное сердце праведной кончиной вашу маму отметил. А Иван Федорович где похоронен? Ой, и не знаю. С папой беда приключилась. Наши пришли, стали разбираться, что к чему. У нас в деревне предатель был. Все крутился у штабной избы и все что-то нашептывал начальству. И представляете себе... Обвинили нашего папу в том, что он, оставаясь в тылу, не создал партизанский отряд. Да из кого он мог его создать? Из Ваньки с Витькой? Или из деда Антона? Или из нас, девчонок, которые из подпола на сыне высовывали? Вызвали папу в штаб. Домой он не вернулся. Несколько дней о нем ничего не знали. А потом, не иначе, как Бог устроил, кручусь по дому, случайно в окно глянула, вижу, папу ведут под конвоем. Я бегом к маме в огород, папу повели, она к штабу. Не успела, увезли. Мы искали его, долго искали. Говорили, что он в таганской тюрьме сидел, потом в Бутырке, потом дали ему 5 лет и отправили в Соликамск. Там, говорят, и умер. А фотокарточка его у вас осталась? И фотокарточки нет. Мамина есть. Хотите, покажу? Какое волевое лицо! Про 90-летнюю Анну Антоновну Глотикову никак не скажешь, старушка. Слишком требовательно глядят глаза из ее небытия в наше бытие. Из ее полной страданий и потерь жизни в нашу, в которой вроде бы все отлажено, все неплохо. Обычная русская женщина из обычного русского села, красивая, совестью не поступившаяся, под бедой не сломившаяся, сердце не ожесточившее, любовь не предавшая. Смотрю, не насмотрюсь на ее фото. «Тань, — просит Виктор Георгиевич, — можно я возьму у тебя фотокарточку? Зачем, Вить? У меня одна, второй нет. Да не бойся, я пересниму и верну. Ведь тетя Аня была мне за маму.

0: эфире «Радио Образ».
1: Вы рисуете, пишете, поете.

0: Сегодня мы беседуем с учителем школы номер 135, победителем проекта «Лидеры образования Нижегородской области» и создателем школьного радио Ольгой Легошиной.
1: Открывайте в себе и других новые таланты вместе с нами.
0: Ведущие программы «Божий дар» Анастасия Шохина
1: и Виктор Петров.
2: Божий дар. Притча дня. Поучение в примере.
0: Не суди никого. Жил в некоем монастыре нерадивый монах. Он часто опаздывал к службе, огорчал этим братьев и вынуждал гневаться игумена. Иноки роптали и даже просили настоятеля изгнать его. И вот этот монах заболел. Болезнь усилилась, и он уже приближался к смерти. Огорчены были братья, что погибнет душа несчастного. Собрались они у одра его, чтобы облегчить его страдания молитвой, но что же видят они? И этот монах умирал смертью праведника. Лицо этого монаха выражало спокойствие и радость. Когда он немного очнулся, братья спросили: «Какое утешение получил ты от Бога? С кем ты беседовал, как с близкими родными своими?» И монах, собрав последние силы, отвечал: «Вы знаете, что жил я недостойно. И вот я увидел хартию, лист, сверху донизу исписанный моими грехами. Ангел же хранитель мой стоял вдалеке и плакал. И вдруг я услышал голос неба: „Не судите, да не судимы будете“. Этот монах не осудил никого, и я прощаю его». И тотчас хартия с грехами моими сгорела. Подошел ко мне ангел и поприветствовал меня. И я говорил с ним: „Братья“, — продолжал он, — „после принятия монашества я не осудил ни одного человека. Братья, — сказал он еще, — вы осуждали меня и осуждали справедливо, а я, грешный, не судил никого“». В жизни часто бывает так, что мы впадаем в грех осуждения, не зная обстоятельств другого человека, а также причин его поведения. Преподобный Серафим Саровский по этому поводу говорил: «Отчего мы осуждаем братьев своих? От того, что не стараемся познать самих себя. Кто занят познанием самого себя, тому некогда замечать за другими. Осуждай себя, и перестанешь осуждать других». Архимандрит Иоанн Крестьянкин советует пожить внимательно хоть один день и понаблюдать за собой. Сначала узнай себя, потом пробуй пожить, сопротивляясь греху. Узнаешь, как это трудно. А узнав, научишься снисхождению к немощам человеческим и не будешь никого осуждать, заключает он. А о чем для вас эта притча, дорогие радиослушатели?
2: Притча дня. Поучение в примере.

0: Сартакова о рамке Лукино. Село Сартаково находится относительно недалеко, всего в 45 минутах езды от Нижнего Новгорода. В Богородском районе Нижегородской области, в удивительном крае, без полей и берез. Между тем, оно почему-то называется Березополье. Украшение села – это храм равноапостольного князя Владимира. Храм этот – образец древнерусского зодчества. Главный престол освящен в честь святого равноапостольного князя Владимира. Приехав туда с паломниками, можно помолиться перед святыней храма, иконой святой праведной Матроны Московской с частицей мощей. Там паломники побывают на божественной литургии, где перед иконой будет совершен молебен с акафистом святой Матроне Московской. После литургии гости села обычно отправляются в необычное музейное пространство, которое также носит название «Березополье». В музее более 5000 экспонатов, которые представляют очень богатое этнографическое наследие. А затем можно посетить святой источник в честь святого равноапостольного князя Владимира. Паломническая поездка продолжается переездом в село Лукино, а там Покровский женский монастырь. Там можно посетить храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Кстати, в церкви находится мощевик с частицами мощей более 30 угодников Божьих. Программа поездки насыщенная, потому что затем с паломническим центром Нижегородской епархии путешественники отправляются в Аранский Богородицкий мужской монастырь. Он был основан в 1634 году нижегородским помещиком Петром Андреевичем Глитковым. Будучи в Москве, он исцелился от молитвы перед иконой Владимирской Божией Матери, после чего привез домой список со знаменитой святыни. Через несколько лет он получил во сне указание построить храм в честь Владимирской иконы на указанной ему горе. Отправившись на поиски, Петр в непроходимой чаще леса набрел на место, над которым стояло сияние. Это была Славенская гора. Вскоре здесь был воздвигнут храм, в котором и была поставлена икона Богоматери. Она получила наименование Аранской по названию места Арана-Поле, где была обретена икона, от которой стали совершаться исцеления. Царь Михаил Федорович повелел устроить при церкви монастырь. Особое почитание иконы началось после того, как в 1771 году в Нижнем Новгороде с принесением туда знаменитого образа Богородицы Аранской прекратилась моровая язва – чума. С этого времени и по сей день учреждаются ежегодные крестные ходы с иконой из Нижнего Новгорода в другие города Нижегородской губернии. Молитвами перед чудотворной иконой Владимирской Аранской Божией Матери многократно исцелялись люди. Престольный праздник 8 сентября. Прогулка по монастырю переходит в посещение источника иконы Владимирской Аранской Божией Матери. Он находится на территории монастыря. Святой источник имеет большую силу в исцелении недугов, как телесных, так и духовных. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.
2: Доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз.
3: Огород без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В последнее время на наш канал «Садовый мир» приходит огромное количество вопросов, что такое с моими растениями, почему вянут листья. Первое впечатление, что растениям не хватает полива. Но почва-то влажная, что же такое вот происходит, что листочки увядают? Есть такие заболевания, которые носят общее название корневые гнили. Научные названия инфекции разные. Это и фузариозные увядания, и вертицеллезные увядания, сосудистые какие-то увядания. И вот они, эти грибковые инфекции, поступают из почвы и поражают корневую систему растений. Что при этом происходит? Грибы забивают проводящую систему растений. Вот эти сосуды, они не могут уже перекачивать влагу и питательные вещества. То есть влага-то есть в почве, но растения не могут ее получить, потому что она не поступает по этим сосудам. Что делать нужно? Многие бросаются излишне поливать, и, в общем-то, это на первых этапах даже имеет свое действие, то есть вы побольше полили и увидели, что, да, листочки приободрились. Но это только так на первых порах, пока вот болезнь не зашла далеко. Потом уже даже и дополнительные поливы никак не спасают, поскольку вот эта проводящая система огурчиков, сосуды, как у нас с вами кровеносная есть система, также вот у растений есть вот эта проводящая система капилляров, по сути дела. Вот они забились этими грибами уже, они разрослись там, и все, они не могут перекачивать никоим образом влагу. Дальше. Также, если вы начинаете притенять это растение, тоже лучше становится. Но, опять же, это только-только на первых порах. Дальше растение может полностью у вас погибнуть. Очень часто от этого заболевания страдают огурцы. Это вот наиболее такая подверженная культура. Дальше страдают баклажаны, в меньшей степени перцы. На землянике очень часто бывает вот это фузариозное или вертицеллезное увядание. Причем вот в открытом грунте, в зависимости от погоды, там эти инфекции просто стремительно могут погубить ваше растение за 3 дня, и от кустика ничего не останется, он буквально вот весь высохнет. Это вот вертицеллезное увядание имеет такую форму, при которой очень-очень быстро развивается это заболевание. Как нужно лечить растение и когда нужно это делать? Нужно заранее проливать почву биологическими препаратами. А лучше, конечно, биопрепараты использовать, если речь идет о овощных растениях. На каких-то декоративных культурах можно фунгициды химические использовать. Это Максим, это Витароз, это Фундазол, на крайний случай медный купорос. А на овощных вот лучше применять биологические препараты. Из биопрепаратов лучше всего действуют те, которые на основе гриба триходерма. Есть препараты на основе бактерии Bacillus subtilis, но вот против корневых гнилей, на мой взгляд, все-таки лучше грибковые препараты на основе полезного гриба триходерма. Они разные, это трихоцин, это триходермин, триходермовирида, есть вот такие вот препараты. Если не найдете их, то используйте на основе бактерии. Это фитоспорин, это аллерин, это гомоир. Вот такие вот препараты у нас продаются в магазинах. Если не запомнили название, придите в магазин, и вам консультант там подскажет. То есть от корневых гнилей какие-то препараты. Еще раз повторю, что не по листьям нужно опрыскивать, а лечить именно корни. Признак-то какой? Именно что заболели корешки. Что почва влажная, а листья все равно увядают. Вот эти корневые гнили, они передаются и с каким-то рабочим инструментом, и на ногах вы можете принести. Поэтому будьте, пожалуйста, осторожны. Если вам соседка говорит: «Слушай, пойдем-ка посмотрим в мою теплицу, у меня что-то такое там случилось», вы зайдите в этот сад, если вам не хочется соседку обижать, да, своим неуважительным поведением и равнодушием. Но в теплицу лучше не заходить, потому что обязательно вот эта инфекция прицепится на ваши ноги. Но если вы свои растения будете защищать вот этими препаратами, то у вас не заразятся ни огурчики, ни баклажаны, ни перцы. Еще раз говорю, что вот эти биопрепараты можно купить в магазине, и лучше их купить заранее, чтобы они были под рукой. Потому что, вот смотрите, вы приехали в выходные, увидели симптомы заболевания, а у вас нет этого лекарственного препарата, и вы начали искать. Прошла целая неделя, что с вашими растениями? Они только хуже себя чувствуют. Вот если у нас какие-то заболевания начинаются, мы же немедленно бежим в аптеку, правильно? Не ждем целую неделю, пока у нас там обычный насморк преобразится во что-то более серьезное. Вот так же с вашими растениями тоже. Поэтому садовую аптечку, пожалуйста, имейте. Как хранить биопрепараты? На многих написано, что они не терпят охлаждения минусовых температур. Поэтому, пожалуйста, уезжая из садового домика осенью, обязательно их с собой забирайте. Еще, если вы приготовили раствор этого препарата, лучше его использовать как можно быстрее. Если вы его храните, например, раствор фитоспорина, то убирайте куда-то в темное место, не в холодильник, потому что бактерии, они работают при температуре от 12 и выше градусов, лучше 14 градусов. Поэтому просто в комнате где-то в шкафчик поставили, и вот в темноте у вас там эти препараты могут храниться. Обязательно храните в сухом виде, если это порошок или таблетки. Вот глиокладин, аллерин, гомаир, они в таблеточках. А порошки тоже так, чтобы они у вас не намокали. Вот эти условия нужно соблюдать, чтобы препараты у вас действовали. Ну и на срок годности, пожалуйста, тоже смотрите. Если вы купили препараты где-то на рынке, то иногда бывает вот этот срок годности заклеен и напечатан как бы заново. Это говорит только о том, что это препарат, у которого срок годности уже истек, потому что истинный вот этот срок годности, он печатается штемпелем на упаковке изначально от производителя. Никаких наклеечек со сроком годности быть не должно. Вот такие правила, дорогие друзья. Если что-то осталось непонятным, задавайте вопросы на наш канал «Садовый мир».
3: Огород без хлопот.

0: вещей. От самовара до интернета.
1: Некоторые предметы из нашего повседневного обихода прошли длинный путь изменений и преобразований, чтобы попасть к нам в том виде, в котором мы их знаем сегодня. Туесок. В нашей стране дерево всегда играло особую роль. В краю, богатым лесами, веками накапливались навыки обработки дерева, из которого делалось буквально все. Строилось жилище, мастерилась утварь, орудия труда, сани и детские игрушки. Сегодня речь пойдет о популярных некогда предметах домашнего обихода, обладающих уникальными свойствами – о туесах. Берестяные туеса, их еще называют туески и бураки, одно из самых известных произведений народного ремесла и искусства в России. Это резные изделия из бересты, которые служат украшением и практическим предметом быта. История берестяных туесов насчитывает многие века. В древности береста была широко использована в России для создания различных предметов, таких как посуда, корзины, обувь и другие. Однако берестяные туеса выделяются своей особой утонченностью и красотой. Мастера вырезают из бересты узоры и орнаменты, создавая уникальные и неповторимые изделия. Чтобы придать изделиям яркие и насыщенные цвета, применяются такие методы обработки бересты, как горение, окрашивание и лакирование. Уникальные особенности бересты известны с древних времен. Горячая жидкость в туесе долго не остывает, а холодная столь же длительное время не согревается. Туес был частым спутником жнеца, пахаря, охотника и рыбака. Также береста имеет антисептические свойства. Молоко в берестяном туеске хранится гораздо дольше, нежели в какой-либо другой посуде, а хлеб целую неделю будет оставаться мягким и свежим. Берестяные туеса могут иметь различные формы и назначения. Они могут быть предметами одежды, а также украшениями для различных предметов, например, книг, шкатулок и кубков. Мастера создают разнообразные узоры и орнаменты, которые отражают традиции и символику русской культуры, такие как цветы, животные, птицы и геометрические узоры. В русской культуре преобладала яркая декоративность, подчас кажущаяся чрезмерной, а липоватой. И это была не просто дань традиции. В холодном климате, с долгой и темной зимой, тяжелый повседневный труд казался не таким обременительным, если человека окружали яркие и красивые предметы. Кстати, туеса были годны и для хранения предметов домашнего обихода, ниток или иголок. Любопытно, что в разных регионах России слово «туес» имело свое написание и произношение. Так, в Вологодской области «туес», в Архангельской «туес», Оланецкой «туес», Вятской «туес» и в Рязанской «тузик». Нередко описание туеса или упоминание о нем, как об искусном и полезном изделии народных промыслов в жизни различных этносов, можно встретить в поэтических произведениях. Вот как об этом пишет Юрий Исаев. «Туесок за поясок, да в лесок, под малину и орех он для всех. Из него прохладный квас пить не грех. Зачерпнуть в жару воды можешь ты и спасти твои цветы от беды. Под парное молоко взять в покос, нацедить в него весной сок берез. Туесок нам холодит воду, сок, человека молодит. Пейте впрок».
0: История вещей. От самовара до интернета.

0: 62-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Радио «Образ» представляет программу «От чистого истока».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, на волнах «Радио «Образ» программа «От чистого истока». Меня зовут Марина Дружкова. Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник в этом году отмечает 130 лет. Кульминация торжеств запланирована на летний период, однако юбилейные проекты будут открываться и уже начали открываться и идти в течение всего года. В конце марта за 130 дней до главной даты музей официально объявил старт празднования своего юбилея. Сегодня в нашей студии находится генеральный директор Нижегородского музея-заповедника Юрий Владимирович Филиппов. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И Грачева Мария Петровна, ученый-секретарь Нижегородского музея-заповедника.
3: Здравствуйте.
1: Приветствую вас, уважаемые гости. Символично, что за 130 дней до главной даты, да, это 7 июля получается.
2: Да.
1: Вот вы дали такой официальный старт. Была большая презентация в усадьбе Рукавишниковых, где был озвучен план праздничных мероприятий. Ну, а сегодня, в течение этого часа, мы и озвучим план, и пригласим наших слушателей на самые-самые яркие, интересные события музейного проекта. И, конечно же, поговорим о музее самом, о его истории, о вот этом 130-летнем пути, как он менялся, как формировался, как модернизировался. Юрий Владимирович, начну с такого вопроса. Что вообще для вас лично и для всей вашей команды значит вот этот юбилей, 130 лет музею?
2: В первую очередь, подведение итогов и путь к дальнейшему развитию. Наш музей очень динамично развивался за 130 лет. Ну вот мне вообще развитие нашего музея напоминает меандрирующую реку, да, вот типа Ветлуги или Пьяны, которая входит то в одно русло, то в другое, русло меняет, оставляет старицы, потом эти старицы снова становятся руслом. Или как Марк Твен очень хорошо описывал Миссисипи, как вот она тоже постоянно-постоянно изменяется, и за 130 лет музей тоже постоянно-постоянно изменялся. Когда-то были сложные, тяжелые годы, когда-то музей развивался, обрастал предметами, увеличивались коллекции, повышались научные знания, менялась идеология, менялись времена, а музей стоял. И я уверен, что пока существует человечество, наш музей будет стоять, как, собственно, и другие музеи мира. Потому что именно в музее сосредоточена народная мудрость. Вы можете возразить и сказать «библиотеки». Да, библиотеки согласен, но там только печатное слово. У нас предметы. Предметы, которые разговаривают, но с которыми нужно разговаривать на музейном языке, которым владеет очень узкая группа лиц. Это музейщики. Лучшие переводчики из них хранители.
1: Как же все начиналось? С чего начиналось вообще музейное дело в Нижнем Новгороде? Кто стоял у истоков?
3: Если говорить конкретно о Нижегородском музее-заповеднике, да, как об историческом музее, то, безусловно, у истоков этого большого дела стояла личность очень известная в нашем крае. Это Александр Серафимович Гацицкий. Человек, который много лет отдал работе сначала в статистическом комитете губернском, потом в архивной комиссии. И он инициировал формирование коллекции для того, чтобы создать музей. Потому что музей без коллекции не существует. Да? То есть это основа просто этой институции. И где-то в 60-х годах 19 века начинается сбор этой коллекции. Очень интересные поступали предметы. В этой работе участвовали выдающиеся люди, например, такие как Лев Владимирович Даль, архитектор, сын создателя известного толкового словаря. Он с экспедициями ездил по территории Нижегородской губернии, собирал изразцы, делал зарисовки храмов. Но, к сожалению, эта коллекция долгое время собранная не могла обрести свой дом, да, найти свое место, скажем так. Было выделено помещение в Ивановской башне, но в конце XIX века, к сожалению, наш Кремль, он представлял такое достаточно печальное зрелище, потому что, начиная с XVIII столетия, его и разбирали на кирпич, да, ну и просто природные явления разрушали его, да. Вот, кирпич использовался там для других строек и так далее. Ну, то есть, к сожалению, сожалению, и Ивановской башни тоже была как бы не решение этой проблемы. Поэтому в конце 19 столетия, да, в 1895 году под исторический музей было занято здание, так называемый Петровский домик. Там открылся исторический музей вот как раз, но...
4: Купца Четыгина или
3: Да, вот эти палаты 17 века, так называемые, где по легенде останавливался во время визита в Нижний Новгород император Петр I. Здание это было отреставрировано, ну, скажем так, да, современным языком скорее, ну, отремонтировано, разместилась там коллекция, но места там тоже было не очень много. И вот как раз, когда начинается подготовка к этому грандиозному просто событию, да, 16-я Всероссийская промышленная художественная выставка 1896 года, начинает рассматриваться вопрос о создании художественного музея также, потому что любителей художеств у нас в городе было много, но, опять же, музея у нас не было. И в итоге было принято решение об объединении двух музеев и создании музея и художественного, и исторического, и в качестве помещения была выбрана Дмитриевская башня Нижегородского Кремля. Она тоже, как я сказала, Кремль, да, был в не очень хорошем состоянии. У нее богатая история, чего там только не располагалось, и архив, и тюрьма, и как только она не использовалась. И она нуждалась в ремонте и в приспособлении под музей. По проекту архитектора Султанова была проведена ее такая масштабная реконструкция, и помещения были подготовлены, и там разместилось две коллекции. То есть историческая из Петровского домика и художественная коллекция. Вот. Но одним из участников работы над самой Дмитриевской башней был нижегородский архитектор Павел Петрович Малиновский. И вот первая наша такая прям самая выставка, которая была запущена 5 февраля в этом году, она посвящена как раз этому человеку, который непосредственно участвовал в рождении нашего музея. Я думаю, что Юрий Владимирович поподробнее расскажет, да, о нашем сотрудничестве с коллегами по этой выставки.
4: Ведь совместно с музеем Щусева, да?
2: Да, совместно с музеем Щусева. Мы у них взяли определенное количество предметов. Вот, но с музеем Щусева нас связывает не просто там творческое содружество. Я в отличных отношениях с директором, с Натальей Олеговной Шашковой. И вот эта вот совместная выставка, так сказать, явилась еще большим укреплением нашего содружества, нашей дружбы. И, в принципе, эта выставка удалась. И могу вам сказать, что наша гордость нашего города Татьяна Павловна Виноградова, когда пришла на эту выставку, стала изучать материалы, сделала для себя кое-какие научные открытия. Какие говорить не буду, она их обнародует в книге, выход которой не за горами.
4: Одна из первых выставок, которая, если не ошибаюсь, в начале марта была открыта в самой Дмитриевской башне, в самом таком здании историческом для вашего музея, откуда он и начинал быть, да, по сути, ну, если не считать домик Петра. Это музей 130 сохраняемой истории с 1896 года ее название. Вы его обозначили как ретроспективный проект, потому что эта экспозиция отражает каждый этап развития музея. Вот давайте пройдемся по этим этапам и как менялся музей, с чего он начинался, с какой коллекции, какие задачи перед ним ставились. Вот давайте начнем, с названия. Да, вот сейчас это музей-заповедник. Но кто-то, наверное, из нижегородцев, а точнее тогда еще горьковчан, помнит его как областной историко-краеведческий музей.
2: Ну,
4: какие-то еще,
2: знаете,
4: были названия,
2: тогда,
4: наверное,
2: это уже был музей-заповедник. Это усадьба Рукавишниковых была краеведческим музеем, да, где была краеведческая экспозиция. Ну, на самом деле, в русском языке есть слова, которые обозначают совершенно разные предметы или совершенно разные действия. Так и с заповедником. Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник – это не про живых зверюшек. Это про конгломерат экспозиций, выставочных залов и памятников архитектуры. Это вот как раз 50-е годы в Советском Союзе. Очень много музеев стало музеями-заповедниками как раз из-за того, что они объединяли в себе не просто комплектование фондов собирательства старых вещей, экспонирование их, научное их изучение, но еще на музее легла очень большая ответственность за сохранение памятников архитектуры, в которых эти музеи или филиалы этих музеев находились, или просто принадлежали им как форма оперативного управления. на основе или безвозмездного пользования, когда, ну, то государство, собственность государственная, но у музеев это либо в безвозмездном пользовании, либо в оперативном управлении. И понятно, что он становится владельцем и лежит ответственность за сохранение памятников архитектуры. Вот про что заповедник, а не про трубный рев лося в весенний период.
4: Это с 50-х годов, да, наш музей Нижегородский стал в таком...
3: Да, в 1958 году было принято решение о создании как раз Горьковского историко-архитектурного музея-заповедника на базе Горьковского областного краеведческого музея.
4: И какие тогда в 58 году вошли в его состав архитектурные памятники?
3: Ну, в первую очередь, ну, до этого момента в распоряжении музея была только усадьба бывшая, да, Сергея Михайловича Рукавишникова. Хотя после Октябрьской революции, да, в 1918 году произошло вот это разделение музеев. В усадьбе планировалось создать художественный музей, а историческая коллекция располагалась в усадьбе сестры Сергея Михайловича Рукавишникова Варвары Михайловны Бурмистровой. Там она располагалась до 1924 года.
4: Уточним сейчас, это литературный музей Горького.
3: Да. То есть они были, эти музеи, разделены. Вот, и это было до 1924 года. А в 1924 году было принято решение об объединении. И исторический музей покинул стены особняка Варвары Михайловны и соединился с художественным музеем в усадьбе Рукавишниковых. И в 1924 году была открыта экспозиция. Тогда наш музей назывался «Историко-бытовой». То есть была открыта историко-бытовая такая экспозиция. Сохранился прекрасный путеводитель, изданный тогда небольшим, конечно, тиражом, но он отражает вот именно этот акцент на историко-бытовом, как бы, моменте, который был сделан. То есть только что поступила тогда в собрание нашего музея коллекция Шереметьевых из их имения в Юринском замке, и она занимала большую часть, по всей видимости, этой первой экспозиции, потому что, судя по описанию, в бальном зале там как раз вот усадьба Рукавишниковых были выставлены, мебель была, декоративно-прикладное искусство, то есть вот эти все предметы. И экспозиция отражало быт, ну, в первую очередь, таких сословий, как дворянство, купечество, да, как раз вот по, если двигаться по этому путеводителю, по залам нашего второго этажа. Музей, собственно, начал дальше менять свое название в связи с тем, что менялось административно-территориальное деление нашей области, да, то есть была создана Горьковская область, потом был создан Горьковский край, поэтому, ну, не сначала Нижегородский,
4: поэтому
3: край.
4: Сначала областной, да, музей, краевой, потом краевой музей.
3: Да, да, да, то есть вот пошли все эти перетрубации, скажем так. В 30-е годы произошло разделение окончательное с художественным музеем, да, и с тех пор это отдельная институция, и как бы мы были сконцентрированы уже на исторической именно, скажем так, части. Ну, в то время перед музеем ставились задачи после первого съезда, да, всесоюзного музейных работников, отражение еще современной, скажем так, жизни страны при советской власти, и поэтому у нас был создан также в 30-е годы вот отдел социалистического строительства, который как раз вот собирал современность, да, то есть что происходит, какие показатели увеличились, то есть образцы продукции заводов и так далее. То есть это прям была такая вот целенаправленная работа. И на нашей выставке «Музей 130» можно такие экспонаты, собственно, тоже видеть. А после 1958 года, конечно, самое грандиозное, что было присоединено к уже в рамках музея-заповедника, к нашему музею, это, безусловно, Нижегородский Кремль с Архангельским собором. Фиксируется тоже присоединение Рождественской церкви, да, на улице Маяковского, да, как она тогда называлась. И также дается старт этим решением созданию музея быта народов Поволжья, который мы сейчас знаем как Щелковский хутор.
4: Хутор, да. Кстати, вот к храмовым выставкам они относились, как понимаю, к антирелигиозному отделу музея-заповедника, да? Выставки, которые демонстрировали здания храмов Михаила Архангельского собора, Рождественской церкви.
3: Ну, не обязательно. Антирелигиозный отдел очень активно работал в 30-х годах в самой усадьбе Рукавишниковых. У нас сохранились фотографии, где можно видеть антирелигиозный отдел, где как раз демонстрировались предметы культа различные, иконы, деревянные скульптуры и так далее. Там на фотографии хорошо просматривается. А Рождественская церковь в 50-е годы начинает использоваться как экспозиционное пространство. И в 1953 году там, судя по отчетам нашего музея, которые хранятся у нас, там была размещена выставка, посвященная художественным промыслам Горьковской области, которая представляла разные направления: металлообработку, дерево, керамику и так далее. Потом эта экспозиция, видимо, она пользовалась популярностью, как мы поняли, она расширялась, туда добавили костюм. Судя по фотографиям, по которым мы можем судить, их немного, они черно-белые, как вы понимаете. Но там видно, что это костюм народов, проживавших на территории Горьковской области, и также богатые образцы залотного шитья. Вот, очень эффектные. Они даже на черно-белых фотографиях до сих пор выглядят. А в 1958 году, после создания музея-заповедника, там было принято решение создать экспозицию, посвященную коллекции декоративно-прикладного искусства. И на фотографиях в дальнейших отчетах нашего музея, который тоже представлен как раз на выставке музея 130 в Дмитриевской башне, очень хорошо видно, что там представлена наша коллекция фаянса, наша коллекция фарфора была, мебель представлена. То есть это был такой полноценный, хороший музей декоративно-прикладного искусства, пользовавшийся популярностью у туристов, особенно прибывавших на водой в Горький.
4: Да, и я хочу сказать, что спасибо вам, что вы развеиваете многие мифы, которые существовали в голове многих наших нижегородцев, которыми делятся до сих пор гиды, когда рассказывают о том, как использовалась, например, Рождественская церковь в советское время. До сих пор рассказывается, что да, здесь были отделы вот как раз антирелигиозного назначения, и что здесь я ожидал на фотографиях увидеть иконы, как вы говорите, утварь, ну, предметы культа, и вдруг я вижу накрытые столы, там сервизы, посуда, мебель. Очень необычно. И благодаря, собственно, вашей выставке вы показываете, как на самом деле это было. И интересно...
2: По поводу мифов, вы знаете, вообще можно отдельную передачу сделать.
4: Да?
2: Вы подумайте об этом, да? Потому что какие только мифы про музей не рассказывают. Наверное, один из самых главных мифов, что пока усадьба Рукавишника была на длительной реставрации, там из фондов все украли, точнее, продали для того, чтобы выплачивать сотрудникам музея зарплату в тяжелые 90-е годы. Вот это, наверное, вот самый частый миф, который встречается. Могу сразу сказать, что вообще ничего не пропало, что действительно это полное вранье. И даже бывает, экскурсоводы или научные сотрудники вот мне рассказывают, там бабушка, например, которая помнит еще, пожилой человек, который помнит еще старую экспозицию, там приходит с внуком, рассказывает, а вот здесь вот было вот это, вот это, вот это, вот это все украли. Ой, а вот этот вот один-единственный предмет лежит, вот который из старой экспозиции, его почему-то не украли. Вот, и идут дальше. Или же еще, вот я помню один миф, он меня возмутил просто до глубины души. Я выхожу через главный выход из музея, и выходит экскурсионная группа туристов из другого города, с ними гид, экскурсовод, я ее, эту женщину, не знал, и больше что-то она как-то мне не встречалась, а жаль. И вот она рассказывает, теперь посмотрите на крышу. В летний месяц, когда было тепло, Сергей Михайлович Рукавишников накрывал на крыше столы и пировал там с друзьями. Но я тут прям даже не выдержал, подхожу и говорю, знаете, вот я директор вот этого, вам в уши льется наглая ложь. Ты, Игорь, не верьте ей, можете забрать у нее обратно деньги за вашу экскурсию, да, потому что если она говорит это, я представляю себе, какого качества у нее и дальнейшие ее рассказы. И очень много мифов, знаете, давайте больше об этом сегодня не говорить, да, чтобы побольше успеть про музей 130. Но вы подумайте про отдельную передачу, это будет интересно.
4: Я думаю, стоит подумать и сотруднику музея о том, чтобы у нас есть ассоциация нижегородских гидов, и чтобы собрать и как-то просвещать, лекторий какой-то сделать, приурочить вот как раз к проекту музей 130, для того, чтобы действительно мифы дальше не распространялись и не разносились по умам. Так, еще немного про экспозиции, которые в церквях наших, да, до передачи их, возвращения их Нижегородской епархии были. Михаил Архангельский собор. Тоже я возвращаюсь к той фотографии, к тем фотографиям, точнее, которые размещены в Дмитриевской башне. Там очень интересные фото с раскопок, которые проводил Воронин. И тут же экспонаты, которые были найдены. Это, например, головка льва, каменная, резная, естественно, да. А также изразцы. И вот эти экспонаты меня натолкнули к размышлению о возрасте Михайло-Архангельского собора. Наши историки в этом вопросе не едины, наверное, вы знаете, да. Некоторые считают, что этот собор был возведен еще при Георгии Всеволодовиче, каменный в 21-м, каменный в 27-м году, а другие, что только мог появиться в 14 веке. Как же объяснить тогда вот эти находки? Головку льва, которая была вырезана из белого камня и которая датирована, у вас этот экспонат датирован 13 веком. Керамическую плиту пола, она тоже датирована 13 веком, я помню этот списочек у вас. Под всеми номерами я просмотрела, как вот объяснить находки, каменные находки, относящиеся к 13 веку, и храм, который считает, что не мог существовать в этот период здесь.
2: Ну, во-первых,
4: не является ли это доказательством?
2: Нет,
4: раз?
2: Храм, конечно, это мог существовать, но вы знаете, что историки часто имеют разные мнения. Вот, и некоторые есть такие историки, которые вообще не признают, знаю я таких, которые очень плохо признают данные археологии. Для них вот письменные источники – это их все.
4: То есть они больше руководствуются письменными источниками, чем находками.
2: На самом деле это хороший историк, который в голове у себя составляет картину прошлого на основе и археологических, и палеонтологических, остеологических данных, письменных источников. Письменные источники, вы знаете, это мы ведь все люди, и все писали, и писали иногда то, что надо писать, а не то, что есть. Письменность, она всегда идеологическая.
4: Да, историю пишут победители, как говорят.
2: Историю пишут победители. Вы знаете, об этом очень много можно рассуждать. И чтобы составить правильную картину прошлого, как я уже сказал, нужно пользоваться абсолютно всеми видами источников, чего, к сожалению, многие не делают. Но мы им посочувствуем.
4: У вас интересно, кстати, представлено. Меня тоже аж до мурашек пробрало. Вот эти из первой, по-моему, коллекции предметы палеонтологии. Раскопок. Ты видишь, каких размеров были моллюски, каких размеров были костяки, как там головы, да, каких-то вымерших уже давних животных. И вот тебе доказательство того, что много-много там, сколько тысяч или миллионов лет назад.
2: Ну, хронологические
4: на территории
2: рамки нашей коллекции музейной примерно 300 миллионов лет. То есть мы храним 300-миллионную историю.
4: Музей 130 лет, а история насчитывает несколько миллионов
2: да,
4: лет.
2: Да, каменноугольный период у нас есть еще экспонаты, да.
4: А кроме как на этой выставке, почему я сама виновата, если где, и не знала, сразу извиняюсь, да, а есть ли постоянная экспозиция, которая демонстрирует вот эти предметы?
2: Нет, у нас хронический недостаток выставщиков.
4: Вот это очень жаль, потому что, знаете, я вспомню своего детства, это 80-е годы, и у меня до сих пор врезалось в памяти чучело животных, где я их могла видеть, я себе...
2: В усадьбе.
4: Это, значит, я в усадьбе была.
2: Да.
4: И я, понимаете, я с этим ощущением ведь жила все эти годы. Где же тот самый мой любимый краеведческий музей? Тогда, хотя вы говорите, он уже назывался музеем-заповедником, но у меня вот это как-то больше ассоциируется с названием краеведческий музей.
2: Ну, понимаете,
4: отдел природы, там, палеонтологии, раскопок.
2: Да, получилось как? Когда в 93-м году из-за очень плохого состояния музей был закрыт на реконструкцию, несколько лет, много лет денег не было, потом все-таки, когда деньги появились, 3 года происходила реконструкция, и, в принципе, усадьбе вернули первоначальный вид внутри. И стало понятно, что не бивнем мамонта, так, ни другим экспонатам вот из области истории края тут, конечно, не место. Должна быть совершенно другая нагрузка у этого здания. И в результате получилось так, что здание сделано было другим, а Нижний Новгород до сих пор без краеведческого музея. Уже более 30 лет.
4: Вот это прямо обидно до слез. За державу обидно.
2: Предметы есть. Все дело в помещении.
4: Потому что, я не знаю, то ли это вот какие-то ассоциации с детством, что я так сразу отреагировала в башне вашей, именно в первую очередь как раз на бивни и на подтверждение того, насколько, каков возраст большой нашего вообще мира, и что это вот на территории, где мы проживаем, да, когда-то обитали такие крупные животные. Ну ладно, мы немножечко отклонились от нашего разговора. Вернемся. Какие наиболее интересные периоды в развитии музея, этапы вы бы могли назвать за 130 лет его развития?
2: Мой, наверное, один из моих любимых этапов — это сразу же послереволюционный. Вообще, я очень люблю, когда в музей поступают предметы, очень люблю, вот, действительно, или предметы, или современные, которые отражают вот что-то, то, что сейчас происходит, ну, там, как вот чемпионат мира, да, был. Потом я вот, например, очень горжусь, что я в свое время сумел выцарапать купюру, да, которая номер 00002, 100-рублевую купюру, которая была выпущена в честь чемпионата мира по футболу. И я очень люблю период 20-х годов, ну, сразу же постреволюционных, когда в музей поступило очень большое количество совершенно различных коллекций предметов, да. Это и Орловых Давыдовых, да, об Амелик Лазаревых, это коллекция Шереметьевых, это коллекция Карелина. Также, как я люблю называть аттракцион неслыханной щедрости, был, когда ленинградским музеям, дворцам была дана команда распределить их фонды фарфор по провинциям. Да, чтобы вся страна имела доступ посмотреть. А что, в Ленинграде огромное количество фарфора сосредоточено, а в других городах нет. Пролетарская несправедливость. Да, несправедливо, надо взять все и поделить. Ну и, конечно, я утрированно сказал это слова Шарикова, но факт тот, что фарфор был распределен по многим музеям, а мой далекий предшественник, видимо, тоже очень любил комплектование, очень хорошо подсуетился. В результате у нас тогда было очень хорошее пополнение фонда фарфора и стекла. Вот этот, например, период, да, вот, ну, конечно, обретение, например, той же коллекции Шереметьевых, но это практически детективная история. Она началась 350 лет тому назад примерно, когда кто-то из Шереметьевых заболел болезнью, которая называется коллекционирование. Более 300 лет этот славный род, который служил России, собирал коллекцию предметов, старины предметов роскоши. Потом в 1916 году умер последний Шереметьев по прямой линии. А коллекция вся была уже сосредоточена в это время в Юринском замке. Вот на Волге, да, замок Шереметьевский. Ну и когда собрались племянники, сестры, ну, все боковые, поняли, что никому эта коллекция не нужна. Замок этот, который современники звали Шереметьевской Сибирью, тоже им не нужен. Решили продать. Ну, видимо, как культурно-интеллигентные люди, все-таки годик решили подождать, память предков все-таки, да, чтобы не сразу с молотка выставлять. А следующий год — это 1917-й. Коллекцию национализировали, начали тут же разворовывать. Да. До сих пор в окрестностях иногда находят шереметьевские предметы, представляете?
4: В личных коллекциях?
2: Да не в личных коллекциях, не в личных коллекциях, иногда в сараях. Как вот рассказывали, это не задокументировано, но как легенды рассказывали, что когда...
4: На чердаках, в сараях.
2: Когда все туда получили доступ, бери, не хочу, большим спросом картины пользовались. Картины европейских мастеров, холст качественный, хорошие мешки получались сшивать, понимаете? Вот так вот. Потом туда под именем трудовой коммуны был переведен наш кадетский корпус.
4: Рокчевский?
2: Да, да. И они там несколько лет, сколь могли, молодые эти ребята, сохраняли. Не все, конечно, потому что, ну, в 19-м году да, чекисты приехали, изъяли драгметаллы. Ну, что мальчишки могут против чекистов сделать? Конечно, ничего. А мы знаем, что драгметаллы шли на продажу на поддержание молодого советского государства. А потом все-таки в 23-м году эта коллекция была перевезена пароходами в музей. Ну и обрела, так сказать, свою вечную прописку. Да не все предметы обрели вечную прописку, да. Понятно, что книжки там в библиотеку ушли. Потом, когда в 30-е годы, в 34-м, да, делили с художественным музеем, как, ну, вновь был образован художественный музей и историко-краеведческий, то есть разделен был на две самостоятельные институции. Делили как? Как вы помните, Папандопуло с этим в фильме-то? Это тебе, это мне, это тебе, это мне, да? Вот из гарнитура три стула тебе, три стула мне. Вот примерно вот так вот происходило это. И тоже Шереметьевская коллекция и туда, и сюда пошла. Потом тоже вот в 30, наверное, 37-м или 38-м году какое-то количество предметов

0: мы ее злостно не отдаем. На самом деле это все не так. До Шереметьевых там особо-то ничего и не было на этом месте.
1: Спасибо. Интересно, действительно, детективная целая история. Наверное, это можно сказать про разные коллекции, да, у них.
0: Так оклад Каменских, который найден в 70-е годы на Верхней Волжской набережной. До 73-го года, начиная с 17-го, лежал там этот клад. Каменские спрятали, уехали, надеясь вернуться, не вернулись. И 60 лет этот клад там пролежал. И
1: он вот в самом особняке был найден?
0: Да, в самом особняке. Скажу больше, примерно год назад был найден еще один клад. Да, уже чисто из драгметаллов состоящий. Этот клад будет скоро в музей передан, будет выставлен у нас в усадьбе Рукавишниковых, но о подробностях позже.
1: Ну, вы нас заинтриговали.
0: Да, я специально это и сделал.
2: От чистого истока.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Приветствуем всех, кто присоединился на этих минутах к нашему разговору. Программа «Чистого истока». У нас в студии сегодня генеральный директор Нижегородского музея-заповедника Юрий Филиппов и ученый-секретарь Грачева Мария Петровна. Этот час мы посвящаем 130-летнему юбилею Нижегородского музея, который отмечает в этом году, в 2026-м. Вспоминаем наиболее знаковые события, именно факты, связанные с его историей, с историей формирования фондов. Настолько она интересна, иногда даже детективная, как мы только что сейчас выяснили. Поговорим и про научное открытие. Вообще, какой путь прошел музей за эти 130 лет? Начиналось с небольшой коллекции древности, да, а ныне является уже таким мощным научно-исследовательским центром. Ну и, конечно, впереди у нас обсуждение интересных мероприятий, которые приготовили сотрудники музея для нас, нижегородцев, в этом году. Мы с вами говорили о том, что когда в 50-е годы, а точнее с 58-го, насколько помню, музей стал называться заповедником, в его состав вошел в том числе и наш Нижегородский Кремль. Это, наверное, самое дорогое и мощное приобретение для музея. И с тех пор началась музеификация, ремонт, реставрация башни, открытие там экспозиции. Вот давайте поговорим про наш Кремль, всеми любимый. Что же сейчас там происходит, как он вообще изменился за этот период? Мы уже берем 58-й год и 2026.
0: Ну, вы знаете, конечно, особенно за последние годы Кремль изменился очень сильно. Что внутри благоустройства произошло, что по нашим стенам и башням, потому что нам принадлежат только стены и башни. Был закольцован боевой ход. Ну, это событие, открытие боевого хода, это все прекрасно помнят.
1: Совсем это недавно, к 800-летию, по-моему.
0: К 800-летию, да, это было огромнейшее событие. Но сейчас это уже обыденность. Это обыденность, это уже привычно.
1: Для нижегородцев.
0: Для нижегородцев,
1: а для туристов,
0: да,
1: это большое впечатление.
0: Для нас, я говорю, для нас уже боевой ход Кремля закольцованный. Действительно, это обыденное уже это явление, это рабочий процесс уже. Вот, это называется летний круговой маршрут. По нашей Нижегородской такая кругосветка, 2 километра, 113 метров, один из самых протяженных Кремлей, и один из них, это единственный, в принципе, кто вот так вот полностью закольцованный, и, я бы сказал, уникальный в том, что есть концепция музеификации уже всех башен.
1: Вот на данный момент сколько у нас превращены в музей башен?
0: Данный момент у нас как музейное пространство работает Дмитриевская, работает Никольская, работает Ивановская. В прошлом году еще работала Зачатская, но там у нас есть некоторые неприятности, связанные с нашим ландшафтом. Конечно, красиво, когда Кремль — это каменное ожерелье Дятловых гор, как поэтически говорят, но приносит это некоторые неприятности.
1: Оползни,
0: там,
1: например,
0: есть и родники, там есть и оползни и так далее. У нас пока время Зачатская башня из-за этого не работает. Там есть такие шероховатости.
1: Родники потачивают, да?
0: Ну, да, есть там. Сейчас боремся с этим делом. Я думаю, вот этим летом мы там все ликвидируем. А сейчас идут реставрационные работы в Коромысловой башне, которая будет музеифицирована, и Часовая башня.
1: Замечательно.
0: И в проекте у нас музеификация всех 13 башен Нижегородского Кремля.
1: Вот вам и новое для Кривического музея пространство.
0: Для Кривического музея должно быть одно большое.
1: Большое.
0: А не куча маленьких.
1: Не подходит, да?
0: Нет.
1: Одна
0: нет,
1: башня
0: нет,
1: точно
0: нет,
1: не
0: нет,
1: разместит
0: нет,
1: все.
0: Нет, ни в коем случае. Это должно быть примерно 10 тысяч квадратных метров в одном здании, в одном помещении. Ну, можно на двух этажах, но нежелательно. Вот для меня, вот как я и

0: вижу. Так что башни не подходят, башни будут говорить о разных, рассказывать о разных событиях. А
1: Дмитриевская башня... Из истории Нижегородского имеете в виду?
0: Да, конечно. У нас, в принципе, музей имеет краеведческую направленность. А Дмитриевская башня будет раз в год рассказывать о разных событиях.
1: Там будут сменные экспозиции.
0: Там сменные, да. Там сменные. Почти год у нас будет стоять там вот эти выставки. Это уже была практика такая уже. Какую по счету выставку там открываем в Дмитриевской башне. И, в принципе, она замечательно работает. Открываем в марте, разбираем после новогодних праздников и строим новую экспозицию.
1: Ну, в Никольской башне тоже, по-моему, в конце прошлого года открылась очень интересная экспозиция, связанная с результатами экспедиции в Вачский район. На эту тему хотелось бы поговорить и как раз поговорить, скажем так, то направление музея, научную его работу, да, и ведь это не только выставки, как мы понимаем, но это еще большой научный труд, в том числе в летний период ваши сотрудники выезжают на раскопки. Из 23-го года это Вачский район, на могильник финно-угорского племени. Вот. Давайте об этом. Каким временем вообще датируется этот могильник и какие результаты принесли эти раскопки?
0: Про время легко сказать. Это 8-11 век.
1: 4 столетия.
0: Да, 4 столетия. Вот. Ну, а результаты вообще потрясающие. Вообще, племя Мурома, это одно из финно-угорских племен, которое уже к концу XI века было ассимилировано славянами. То есть прекратило это племя свое существование. Но, в принципе, наверное, в каждом из нас, кто является коренным нижегородцем, там, в 10-м колене, например, да, какая-то капелька муромской крови есть. Эта культура это не исчезла, она просто растворилась в более крупном племени славянском. Но зато соседи остались, и мордва финно-угорское племя, и марийцы до сих пор являются нашими добрыми соседями, до сих пор нормальным мирным сосуществованием. Могильник этот найден был случайно из-за вот этой вселенской беды, как я ее называю, из-за черных копателей, которые трудятся, в кавычках, везде. И в Африке, и в Гренландии, и в Америке, в Китае, где их только нет. Они есть по всему миру. Люди, которые осуществляют незаконный поиск того, что сокрыто нашими предками в земле. Во многих странах их и уголовно преследуют, как у нас. Но у меня что-то такое ощущение, что это просто неистребимое какое-то явление. И они ищут целенаправленно. Мы целенаправленно редко ищем. Почему? Потому что вот наш взгляд какой? Вот это пролежало 1000 лет в земле, и пускай лежит. Может быть, это до потомков. И если через 100 лет раскопают, то у них-то у потомков будут уже гораздо более совершенные методы. Если сравнить археологию 100 лет назад и сейчас, это же небо и земля. Какими несовершенными методами тогда копали, и какие совершенствованные методы сейчас, и они постоянно совершенствуются, понимаете? Так что, на наш взгляд, лучше полежит. Но когда начинают грабить, то приходится раскапывать широкими площадями, чтобы забрать все в музей, пока это не украли и не продали там куда-то за границу или там в частные коллекции. Это должно быть в музее. И да, действительно, с 23-го года мы раскапываем этот могильник. И вот вам скажу, вот если бы раскопали его черные копатели, да, кануло бы в небытие полная уверенность в этом году. То есть в 25-м мы стали полностью уверены, что славяне 1000 лет назад уже твердо жили на этой земле. Ну, то есть, пафосно выражаясь, можно сказать, что Нижегородской области, Нижегородскому краю, Нижегородской земле 1000 лет. Ну, то есть, понимаете?
1: То есть до прихода сюда, Юрия Всеволодовича, 800
0: лет
1: назад,
0: уже
1: здесь
0: русские,
1: уже обосновались,
0: да, да,
1: славяне.
0: Да, да, да, здесь уже жили, да, тут уже было, занимались земледелием, взаимодействовали с местным финно-угорским населением.
1: А как это находки подтверждают, вот это открытие?
0: А это погребение 10-11 веков, где сначала немножечко начинает появляться славянских вещей, а потом все больше, больше, больше, а финно-угорских вещей все меньше. То есть происходит процесс ассимиляции. Взять, например, костюм Мурома 9 века. Это вот расцвет костюма, где на женщине было навешано огромное количество различных сакральных, шумящих привесок. Был красивейший, потрясающий костюм, наверное, самый красивый из всех финно-угорских народов. А потом он становится под влиянием славян все более и более строгим. Появляется славянское влияние. Вот. Ну, а потом Мурома окончательно с славянами ассимилируется.
1: Это к XI веку.
0: Да, да, да, да. Вот понимаете, вот этого мы бы не знали, если бы этот могильник полностью разрушили черные копатели. Его, конечно, здорово подолбили и пограбили, вот, но все равно бесценнейшую информацию мы оттуда извлекаем, а также очень большое количество вещей, которые пополняют наши фонды, которые сейчас работают на выставке, и которые мы реставрируем, консервируем, чтобы они вечно, как и будет музей вечно, да, так чтобы они вечно участвовали в выставках и в различных экспозициях.
1: Будут формироваться новые выставки на основе уже? Вы, наверное, продолжаете работу с этими предметами?
0: Конечно, научно. Конечно. Вы знаете, вообще этот могильник до конца не осмыслен. Его могут осмыслить только, я очень надеюсь, после следующего археологического сезона.
1: Он будет в этом году?
0: Да, да, да, он обязательно будет в этом году. Мы этот могильник не докопали. У нас там еще остались, ну, на мой взгляд, порядка, может быть, там 50 погребений, может быть, а может быть и нет, конечно. Но, вы знаете, это будет самое интересное. Это 8 век, да, может быть, 7, а может быть и нет. То есть, ну, археология — это всегда передний край науки. И ты делаешь шаг, и ты не понимаешь, делаешь ты его в пропасть или в гору. Вот я вот так вот образно выражусь. Археология — это всегда радость первого открытия, а потом долгого осмысления того, что ты нашел. Вооружайтесь маленькими лопаточками и большим терпением, как говаривали наши учителя-археологи. В этом году работа будет продолжена. Я очень надеюсь, что мы следующей осенью порадуем наших зрителей, наших слушателей, наших посетителей новыми интересными результатами.
1: Ну и самые такие интересные предметы все-таки из 300, которые вы выставляете в Никольской башне, которые могут удивить.
0: Ну, которые могут удивить.
1: Поразить воображение
0: вот,
1: наше.
0: Вот поразить воображение?
1: Да.
0: А вы знаете, а как поразить воображение умного, думающего, образованного человека, конечно, это предметы импорта. Это арабские дирхемы, это западноевропейские динарии.
1: Монеты.
0: Это, да, да, монеты. Это византийские бусы. Это, например, пряжка ремня с изображением оленя, которого там догоняет барс или какой-то другой хищник с Урала. Почему поразить воображение? А вот вы представьте себе карту. Карту, да, вот Западная Европа, оттуда динарии, вот Ближний Восток, оттуда дирхемы, вот Урал, оттуда бронзы. Так, какие огромные расстояния. Без самолетов, поездов, автомобилей, только гужевой транспорт, без интернета, телевидения, без ничего. Но...
1: Контакты происходили.
0: Контакты.
1: Обмен товарами тоже шел активно.
0: Контакты, торговля. То есть Мурома это не был каким-то маленьким лесным
1: народом. Народом, да,
0: нет,
1: племенем диким.
0: Нет, нет, это были обширнейшие контакты, ну, практически со всем тогдашним миром. Вот, вот я считаю, что вот это вот, особенно если вдуматься...
1: Об образе жизни Мурома мы тоже делаем какие-то такие уникальные выводы. Да, спасибо вам большое. И мне бы хотелось, поскольку мы еще находимся на территории Кремля, нашего разговора, что же там будет из событийного в этом году? Интересного расскажите.
2: Главным событием в рамках празднования 130-летия Нижегородского музея-заповедника на территории Нижегородского Кремля было принято решение провести мероприятие такого и старого, и нового формата. Фестивали в Кремле — это не ново, да, потому что там были фестивали реконструкторов, там в прошлом году у нас был фестиваль, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, но в этом году задуман такой музейно-фольклорный фестиваль.
1: Такого это... у нас еще, по-моему, не
2: такого
1: было.
2: Такого в Кремле еще не было, да. Вот поэтому я и говорю, вроде как формат-то старый, но он совершенно обновляется, да. То есть Кремль станет площадкой для представления масштабных исследований, которые ведутся, наверное, ну, они сейчас проходят по всей стране в рамках исследования и изучения нематериального культурного наследия. Да, мы все знаем, что был год народов России, и он дал старт вот этой теме сбора нематериального наследия. И наш музей, по сути, является ответственным, да, на территории Нижегородской области за эту большую работу. Уже вот в течение, да, с 23-го года мы проводим активные экспедиции, собираем материал, проводим научные исследования. С этим можно, результатами этой работы можно ознакомиться на специальном сайте, который был создан нашим музеем «Наследие», где представлены фольклор, обряды на территории нашей области, собранные в различных населенных пунктах, так и технологии промыслов, потому что это тоже, по сути, нематериальное наследие. И вот эта вся большая научная работа, она будет представлена для посетителей вот в такой форме фестиваля. То есть там будут и мастера промыслов, и фольклорные коллективы, и самые-самые разные форматы, экскурсии, естественно, да, и такой вот формат вечерки, предполагается, завершит мероприятие. Или лекторий. Да, это все состоится в один день. 4 июля мы всех приглашаем обязательно в Нижегородский Кремль, потому что это действительно большое интересное событие, которое близко каждому человеку, потому что это прикосновение к корням, безусловно, да, и знакомство с культурой, которая нас определяет на той земле, на которой мы живем. Это будет интересно всем, и детям, и взрослым, потому что мероприятие разноформатное. То есть, вот как я сказала, от лектория до мастер-классов, выступлений фольклорных коллективов и так далее. То есть это вот наше главное событие на территории Кремля.
1: Похожие события, мероприятия, связанные с обрядовым календарем, у нас, по-моему, на территории Щелковского хутора. Мы здесь, ну, деревянного зодчества, что-то похожее
0: там есть,
1: проходит. Да.
0: Да,
1: но здесь глобально, здесь все-таки в центре города, и впервые, да, обычно такие имеют большой интерес мероприятия, собирают много людей. Спасибо вам за приглашение. Ну и, конечно, я не могу не сказать про тот проект, который открылся только на этой неделе, еще несколько дней, пригласить туда нижегородцев, наш манеж, где представлена деревянная скульптура. Пермские боги имела вот этот проект, по-моему, 2 года назад, если 3. Не ошибаюсь. Даже уже 3. Такой резонанс в Нижнем Новгороде. Очень много посетило жителей, гостей города его. Почему решили показать нашу уже скульптуру?
0: А вы не зря сказали про пермских богов. Это явилось катализатором, потому что привезли, посмотрели, и стало за державу обидно. А у нас же, у самих есть, сохранилось очень большое количество нижегородской деревянной церковной скульптуры.
1: Там, причем, помните, была небольшая экспозиция нашей.
0: На художественных промыслах это было, на Покровке 43.
1: И в составе пермских богов, я помню, уделили внимание чуть-чуть, прям капельку.
0: Чуть-чуть, да, чуть-чуть, но больше 70 11. Предметов мы же выставляем. Вот сейчас выставляем, да, так, более 70 предметов. И было принято решение, и возникло желание сделать сразу же эту выставку после. Но, как это гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Дело в том, что вот как вот большинство этих скульптур, как они были заложены в фонды в 20-х годах, когда музейщики еле-еле успевали спасать их из разрушаемых храмов, так, с тех пор их никто не трогал. Красочный слой весь осыпался, то есть они...
1: Она же была крашена, эта деревянная скульптура.
0: Они были в очень плохом состоянии. И вот, вы знаете, впервые за 130 лет существования музея случилось уникальное явление. Была выделена губернатором, за что ему огромное спасибо, очень хорошая сумма на реставрацию, и все наши предметы прошли через ВХРНЦ. Ну, это Всероссийский реставрационный центр имени Грабаря. Это очень большое счастье для музейщика. Вообще, когда предметы туда отправляются, еще большее счастье, когда они отреставрированы, возвращаются. И вот как раз на этой выставке сейчас не будет ни одного не отреставрированного предмета. Вы знаете, это большая редкость. Тем более дерево, мы знаем, это недолговечный очень материал. Нет, который может, конечно, служить долго, но при надлежащем хранении, при надлежащем уходе. Не всегда бывает надлежащий уход. Вот, но мы сумели сохранить, мы сумели отреставрировать. Мы сумели построить научную концепцию экспозиции. Мы сумели построить экспозицию. И сейчас приглашаем всех в манеж на вот эту вот выставку. которая носит название «Собор святых». Выставка чрезвычайно получилась интересная, очень интересная.
1: Я помню, что в коллекции пермских богов было много ангелов, апостолов, Николая Чудотворца, видимо, очень почитаем. Тогда там был и целый зал был посвящен распятию Голгофы. Очень разные они были. Интересно вот здесь посмотреть и сравнить. И еще. Ну и давайте еще какие-то, назовем самые интересные мероприятия, куда мы можем позвать в июле. И я знаю, что центр все-таки, кульминация торжества, она вот на эту последнюю неделю июня, да, и первую неделю июля приходит. Почему именно вот этот период был выбран?
0: 7 июля у нас официальная дата, у нас официальное торжество. Ну и потом, знаете, как-то летом гораздо лучше праздновать, чем зимой. Тем более, что у нас будет задействовано и Покровка 8, там вот у нас кладовка галереи истории, там у нас на сцене будет очень много мероприятий. У нас будет задействован дворик усадьбы Рукавишниковых, где будут и музыкальные, и кулинарно-гастрономические мероприятия, и относящиеся мероприятия к ботанике, цветочные, да, вот как мы их называем.
1: Флористики, да?
0: Да, по поводу цветов у нас там цветник. Потому что, ну, летом тепло, летом хорошо. Может, только мухи кусают, но да ладно, мы к этому привычные.
1: Ну, и не могу не спросить, какова миссия музея сегодня, как вот у вас соединяются в работе и традиции, и инновации, в каком направлении музей движется сегодня, в будущее?
0: Вы знаете, музей у нас сейчас, я иногда смотрю и сам иногда удивляюсь тому, чего мы делаем. Мы делаем очень много. Мы давным-давно вышли за рамки именно музея. Мы ставим спектакли, мы снимаем фильмы. Мы проводим фестивали. Ну, а из музейного, конечно, мы комплектуем фонды. Мы стараемся приобрести, найти, получить, заполучить фонды, предметы, которые имеют почтенный возраст. Также мы собираем повседневность, чтобы наши потомки не были к нам в претензии. Потому что сейчас мы едем на том паровозе, который запустили наши предки, которые собирали повседневность. Мы должны собрать для потомков. Мы строим экспозиции, мы проводим еще кучу совершенно разных мероприятий. Мы вышли за рамки музея, это, я считаю, и правильно. Но все наши действия, и фестивали, и фильмы, и спектакли, все они служат только одной цели – сохранению и популяризации культурно-исторического наследия. Вот наша миссия музея, вот она.
1: И когда мы сможем пригласить уже в новые башни наших нижегородцев? Они будут открыты как музей Коромыслова, да, сегодня говорилось, часовая башня.
2: Да, открытие Коромысловой башни планируется в сентябре 2026 года. Ну и часовая башня запланирована уже на ноябрьские праздники.
1: Приурочен к празднику,
2: ну,
1: да, 4 ноября.
0: Мы постараемся.
2: Мы приложим все усилия, да, не всегда все зависит от нас, к сожалению, но мы определенно приложим все усилия, потому что экспозиция в Коромысловой башне, она будет рассказывать об очень важном событии, это именно строительство Каменного Кремля, которое вызывает не меньше споров, чем датировка Архангельского собора.
1: И тоже, наверное, мифологии очень много, городской легенды.
2: Безусловно. Да, то есть это очень действительно с научной точки зрения необыкновенно сложный вопрос, который требует, ну, уже большая работа была проведена сотрудниками этого филиала по разработке концепции, и вот теперь она требует еще большой работы для ее воплощения. И тема часов и времени именно часовой башни, это тоже очень спорный вопрос, который вызывает тоже много рассуждений на эту тему, поэтому мы, собственно, постараемся тоже какие-то акценты расставить. Но я бы вот хотела добавить к словам Юрия Владимировича о нашей современной миссии. Музей сейчас стал таким масштабным научным центром. Я бы сказала, что мы прикладываем все усилия, чтобы и самим постоянно быть, так сказать, на высоком научном уровне, и привлечь к работе специалистов в разных областях, да, кто сейчас занимается интересующими нас вопросами. Мы проводим конференции научно-практические ежегодно, мы выпускаем сборники докладов, мы выпускаем каталоги наших выставок, мы выпускаем в научной обработке воспоминаний. Например, в прошлом году к юбилею Победы мы выпустили книгу «Осколки памяти», которая посвящена воспоминаниям горьковчан, чье детство пришлось на год Великой Отечественной войны. Это был очень интересный опыт научной обработки таких воспоминаний, сбора информации. По сути, это книга с планами Горького, на которые нанесены точки, как раз связанные с воспоминаниями. Это такая экскурсия по Горькому 40-х годов.
1: А 40-е как раз там вот часть воспоминаний
2: была. Да, вот в этой книге, да, по сути, эта книга, она родилась из этой выставки 40-е, она стала таким продолжением ее, потому что выставку разобрали, а книга осталась. Вот, поэтому мы стремимся к тому, чтобы все, что мы делаем, фестивали, спектакли, от простой экскурсии и до сложных мероприятий, оно имело серьезную научную базу. Поэтому наша работа связана в первую очередь с тем, чтобы мы владели всеми актуальными научными сведениями, и чтобы никакой мифологизации истории, никакой фальсификации истории, мы прикладываем все усилия абсолютно для того, чтобы бороться с этими явлениями.
0: В общем, дорогие радиослушатели, приходите в музей на экскурсию, на научную конференцию, на спектакль, на фестиваль, на.
1: Тогда адресуйте нас к ресурсам, чтобы ничего не пропустить, чтобы все афиши и уведомления вовремя получать.
0: Наша группа в социальных сетях, наш сайт.
1: Там вся актуальная информация выложена. А ваши фильмы, посмотреть, которые уже сняты, где можно?
0: Они вывешены, то, что мы считаем нужным, то вывешено уже есть в наших социальных сетях, есть на Рутубе. Вот, ну и вот, например, в прошлом году мы презентовали наши фильмы в Рекорде. У нас был показ, то есть мы туда приглашали всех желающих.
1: Спасибо. И еще раз вас благодарю. Напомню, что этот час с нами провели генеральный директор Нижегородского музея-заповедника Юрий Владимирович Филиппов и ученый-секретарь Грачева Мария Петровна. Я, Марина Дружко, с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
0: До свидания.
2: До свидания.
3: От чистого истока.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим напастьми, к Тебе прибегаю спасение иски. О, Мать и Слово, и Дева от тяжких и лютых мя спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей мя смущает прелоси, многого уныне исполните мою душу. Умери от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенеборочная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Спаса родшую Тя и Бога молю, Дева, избавите семи лютых, к Тебе во ныне прибегая, простирая и душу, и помышление, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Недугающе телом и душею, посещение божественного и промышления от Тебе сподоби, иди до Богоматери, яко благая благага же родительница,

0: помощи.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю тебя, Богородительница Дева, ты мя корми ко пристанищу твоему. Благих виновно верных утверждений едино всепетая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Молю Дева душевное смущение и печалью моей бурю разорите. Ты, бо Богоневестная, начальника тишины Христа родила еси, едино пречистая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благодетелю родши добрых виновного, благодеяний и богатства всем источи, вся во можешь, яко сильного в крепости Христа родши, Бога блаженная, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Лютыми недуги и болезненными страстьми исцезаемо Деву, ты ми помози, исцеление бо неоскудное, я тебя знаю, сокровище пренепорочное, неиждеваемое. Спаси от бед, рабы твоя, Богородице, яко все по Бозе к тебе прибегаем, яко нерешимой стене и предстательству. Призри благосердием, всепетая Богородице, на мои лютые телесе озлобление, и исцели души моей я болезнь. Моление теплое, истина необоримая, милости источниче, мирове прибежище, прилежно вопием ти, Богородице, владычице при дворе, и от бед избави нас, едино вскоре предстательствующая.

Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений, кормчую родшее Господа, и бурю утеши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь мне, я же благосердного родшая и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающийся пречистое Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя, Богоматерь, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, надре болезни моя и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородице Единопреснодево, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Надежду и утверждение, и спасение, стену недвижимую мучить Тя всепетая, неудобство всякого избавляемся.

Пресвятая Богородица, спаси нас, исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную и дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас, избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всяк ум приимущий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, разрешим глупь прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет родшее божественный и привечный, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исцели чистые души мои и онеможение, посещение Твое Господобшее, и здравие молитвами Твоими подашь.

Пресвятая Богородица, спаси нас. Смерти и тлеяка спасал есть, сам се издав смерти. Тлением и смертью моей сество ято бывшее. Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательницу Тя живота вем и хранительницу тверду Деву, и на пасти решащу молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюся всегда, от ли страстей моих избавите мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбях от раковицы, и просвещением Твоим пресно радуемся, о Владычица и ныне нас от страстей и бед спаси, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На дре ныне немощствуя лежу, и не сестление плоти моей, но Бога и спаса миру и избавитель недугов родшая, Тебе молюсь и благой, от ли недуг восстави мя. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не пресе грешных моли не гласы, но предварьека благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующе присно Богородица, чтущих Тя. Не има мы иные помощи, не има мы иные надежды, разве Тебе, Пречистая Дева, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бы есть мир раби, да не постыдимся.

Пресвятая Богородица, спаси нас, наше спасение, коже восхотелось и спаси устроите, в утробу девы и вселился еси, юже миру предстательницу показал еси, Отец наших Божий, благословен еси. Пресвятая Богородица, спаси нас, Валителя милости, Его же родила еси, Мати чистая, умоли избавитесь им от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим. Отец наших Божий, благословен еси, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сокровище спасения, источник нетления, Тя родшую и столб утверждений и дверь покаяния зовущим показал еси. Отец наших Божий, благословен еси, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Телесные слабости и душевные недуги, Богородительница, любовью приступающих ко крову Твоему, Дева, исцелите сподоби. Спаси Христа нам родшая.

Пресвятая Богородица, спаси нас, помощи яже Тебе требующей, не презри Деву, поющая и превозносящая Тя вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас, неможение души моей, исцеляющей телесные болезни Деву, да Тя прославлю чистое вовеки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, исцеление и богатство, издевающее верно поющим Тя Деву, и превозносящим неизреченное Твое Рождество, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Напасти Ты прилоги отгоняющие страстей на хода Деву, тем же Тя поем во все веки.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, только слез моих не отвратися, я же от всякого лица всякую слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас, радости мое сердце исполни Деву, я же радости приемшей исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров и веселье. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, света Твоего зарями просвети Деву, мрак невидение отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующий их, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На месте озлобления немощи смирившегося Девы исцели, из нездравия и воздравия притворяющий. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятели щесирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне, яко немощну, окорми мне, яко странно, обиду мою веси, разреши то, яко волиши, яко не имам иные помощи разве Тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохранишь имя и покрыши во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Кому возопию, Владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое примет, аще не Ты, пренепорочная, надежды христиан и прибежище нам грешным, кто паче Тебе в напастях защитит, услыши убо стенание мое, и преклони ухо Твое ко мне, Владычице, Мати, Бога моего, и не презри меня, требующая Твоей помощи, и не отрини меня грешного. Вразуми и научи меня, Царица Небесная, не отступи от меня, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но будь мне Мати и Заступница, вручая себе милостивому покрову Твоему, приведи меня грешного к тихой и безмятежной жизни». Да плачуся о гресех моих. Кому бо прибегну, повинный аз, аще не к Тебе упованию и прибежищу грешных, надежду и на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окрыляем. О Владычице, Царица Небесная, Ты мне упование и прибежище покров, и заступление, и помощь. Царица моя преблагая и скорая заступница, покрый Твоим ходатайством моя прегрешение, защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на мя. О Мати Господа моего Творца, Ты иси корень девства и невядаемый цвет чистоты. О Богородительнице, Ты подашь мне помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем, едино бо Твое с Тобою Твоего Сына и Бога нашего имам заступление. И Твоим причудом заступлением да избавлюсь от всякие беды и напасти. О пренепорочная и преславная Божия Мати Мария, тем же соупованием глаголю и вопию, радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная, Господь с тобою. О Пресвятая Дева Мати Христа Бога нашего, Царица небесей и земли, вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святые Твои на нас, с верою и любовью поклоняющихся пречистому образу Твоему. Себо грехми погружаями и скорбми обуреваями, взирающий на Твой образ, яко живей Тебе сущий с нами, приносим смиренное моление наше, ни има бобо, ни иные помощи, ни инаго предстательства, ни утешение, токмо Тебе, о Мати, всех скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорби наши, настави на путь правый нас заблуждающих, уврачуй болезненные сердца наши и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и покаянии проводите, подашь христианскую кончину, и на страшнем суде Сына Твоего явись нам, милосердая предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую заступницу рода христианского, со всеми угодившими Богу во веки веков. Аминь.
1: Радио О.

0: Евангелие от Матфея.
1: «И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: „Вечером вы говорите, будет ведра, потому что небо красно, и поутру, сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры, различать лице неба вы умеете, а знамений времен не можете. Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка“. И, оставив их, отошел. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. И Иисус сказал им: „Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской“. Они же помышляли в себе и говорили: „Это значит, что хлебов мы не взяли“. Уразумев то, Иисус сказал им: „Что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не помните о 5 хлебах на 5000 человек и сколько коробов вы набрали? Не о 7 хлебах на 4000 и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам: „Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской“?» Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих: „За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» Они сказали: „Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков“. Он говорит им: „А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: „Ты Христос, Сын Бога Живого“. Тогда Иисус сказал ему в ответ: „Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на 7 камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах“. Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в 3-й день воскреснуть. И, отозвав его, Петр начал прикословить ему: „Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою“. Он же, обратившись, сказал Петру: „Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое“. Тогда Иисус сказал ученикам своим: „Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем“.

0: Свет Христов просвещает всех.
1: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня мы снова обращаем свой взор к общим характеристикам изображений святых на иконах. Мы с вами уже рассмотрели, как изображаются святые пророки и святые апостолы. И сегодня мы продолжаем с вами рассмотрение этой темы. И обращаем свой взор к святым равноапостольным, то есть к святым, которые, подобно святым апостолам, потрудились в обращении ко Христу разных стран и народов. Таковыми, например, являлись цари Константин и Елена, чья память празднуется 3 июня по новому стилю, креститель Руси, князь Владимир, память которому отмечает 28 июля, и великая княгиня Ольга, день памяти которой 24 июля по новому стилю. Изображения святых равноапостольных имеют в основном ту же иконографическую символику. Отличия могут быть и в изображениях одежды, которая характерна была для своего времени и народа, когда они жили и когда они обращали эти страны и народы ко Христу. Часто в иконографии равноапостольных царей и князей появляются изображения креста, символ крещения и спасения о вечной смерти. Другим видом и типом изображения людей, которые обращали ко Христу свои народы, были святители. Что мы понимаем под словом «святитель»? Ибо это слово, оно имеет очень широкое значение. Слово «святитель», помимо обозначения святого, о чем у нас сейчас будет разговор, еще обозначает некое абстрактное обращение к правящему архиерею или какому-либо известному церковному деятелю. Когда мы говорим о еще не прославленном, но уже почитаемом в народе человеке, который был митрополитом, патриархом или епископом, называя его «святитель». Это одна сторона вопроса. Мы с вами говорим сейчас о святителе как о именно чине святого. Еще раз повторю, что святитель это мог быть патриарх, митрополит, архиепископ или епископ, достигший святости чистотой личной жизни и прославившийся неустанным попечением о своей пастве, хранением православия от ересей и расколов, как, например, святитель Николай Чудотворец, память которого мы празднуем 19 декабря и 22 мая по новому стилю. Также к чтимым святителям относятся великие учителя церкви Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, чью общую память мы празднуем 12 февраля, а также московские святители Петр, Алексей, Иона, Филипп, Иов, Ермоген и Тихон, общая память которых отмечается церковью 18 октября по новому стилю. К святителям могут быть причислены только епископы, так как они, возглавляя общину, получают дар учительства и продолжают непрерывность апостольского преемства через рукоположение новых епископов. На иконах святители изображаются в богослужебном епископском облачении. На голове у них может быть митра, это особый головной убор, украшенный небольшими иконами и драгоценными камнями, символизирующий терновый венец Спасителя. Но чаще святители изображают с непокрытой головой. Они облачены в сакос, это верхняя одежда, знаменующая багряницу или кровь Спасителя, на плечах амафор, длинный лентообразный плат, украшенный крестами, который является обязательной частью облачения епископа. Амафор символизирует заблудшую овцу, которую евангельский добрый пастырь несет на плечах домой. Святители чаще всего изображаются с книгой в левой руке. Правая рука у них в благословляющем жесте, как при определенных частях богослужения. Иногда святители держат в руках крест, потир или жезл. Фигуры святителей могут быть или в полный рост, или по пояс. Еще один вид святых, которые также проповедовали Христа и своей жизнью, и своими мучениями, доказывали истинность его. Это, как вы уже поняли, святые мученики. Это люди, к которым относятся большинство наших православных святых и тех, кто пострадал в древности в первые четыре столетия гонений на христиан. И те, кто претерпел страшные страдания за смерть, имя Христово уже в наше время, в годы советских гонений, в 20-е и 30-е годы 20-го столетия, которых мы называем новомучениками российскими. Эти люди пострадали за правую веру, за отказ от служения идолам. А идолы были разные. В 4 веке были одни идолы, в 20-м другие идолы. Но смысл от этого этих идолов нисколько не менялся. Претерпевшие особо жестокие муки называются великомучениками. В их числе находится целитель Пантелеймон, память которого мы чтим 9 августа по новому стилю, святой великомученик Георгий Победоносец, чья память отмечается церковью 6 мая, святая великомученица Варвара, чья память приходится на 17 декабря по новому стилю, и великомученица Екатерина, чью память отмечаем 7 декабря. Священномученики приняли смерть в священном сане, а преподобномученики в монашеском постриге. Отдельно на Руси почитают страстотерпцев, то есть людей, погибших от рук убийц и злодеев. Первыми русскими святыми были князья страстотерпцы Борис и Глеб, чью память мы чтим 6 августа, а последними на данный момент святая царская семья последнего русского императора, чью память отмечаем, то есть день их расстрела 17 июля. Первообраз мученичества – это сам Христос, засвидетельствовавший собственной кровью спасение рода человеческого. Мученики – от святого первомученика Стефана до новомучеников нашего времени, продолжатели апостольского служения, и поэтому на их иконах присутствует крест. Он изображается в руках святого и является символом и апостольского благовествования, и символ жертвенности. С радостью отдавая земное бытие взамен бытия небесного, мученики становятся соработниками самому Христу. В иконографии мучеников используется красный цвет как образное выражение страданий за веру и красные одежды мучеников – символ, пролитой ими, крови за Христа. Исповедниками церковью названы те, кто много пострадал за Христа, открыто исповедуя свою веру, претерпел за это гонение, мучение и пытки, но остался в живых, избежав мученической смерти. Начиная с 6 века исповедниками называют святых, которые особой праведностью своей жизни засвидетельствовали свою веру во Христа. До свидания, дорогие друзья.
1: Русские иконы.

0: Великие русские старцы. Жизнеописания, чудеса, духовные наставления. В эту книгу вошло все сохранившееся бесценное духовное сокровище, оставленное нам старцами Великой Руси. Поэтому ее можно причислить к тем книгам, в которых православный человек найдет ответ и утешение в различных жизненных обстоятельствах. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов. Преподобный Георгий. Задонский затворник. Годы жизни 1789-1836.
1: Преподобный Георгий, затворник Задонского Богородицкого монастыря, был дворянин. Его мирское имя – Георгий Алексеевич Мишурин, офицер, участник войны 1812 года. Пламенная любовь к Богу, начавшаяся с детства, охватывала Георгия все сильнее и сильнее. Мирские обязанности, вынужденные отношения с людьми сильно тяготили его. Новая жизнь, проникнутая одним духом и одной мыслью о Боге, звала его к себе. И в 1818 году Георгий с чином поручика оставил службу. 7 сентября 1818 года, накануне праздника Рождества Пресвятой Богородицы, Георгий прибыл в Задонскую обитель и вступил в нее послушником. Ему было 29 лет. С великой ревностью исполнял он обеты послушания, пребывая в постоянной молитве, трудах и посте. Особенно старался он соблюдать безмолвие. В храме он не только не говорил, но и не отвечал на вопросы, так что некоторые в посмешище называли его немым. Приблизительно через год по вступлению в монастырь послушник Георгий затворился в тесной, самой худшей келье. Она была каменная, закрыта со всех сторон, и в летнее время в ней был очень тяжелый воздух. От сырости здесь завелось множество насекомых. Зимой она промерзала, терпя тесноту, холод и духоту, испытывая недоброжелательство приставленных к нему келейных, которых обязанность состояла лишь в подаче ему пищи, что они исполняли нерадиво. Послушник Георгий начал жестокую жизнь. Ложился он очень редко. Несколько суток проводил без сна, отдыхал недолго, сидя на стуле до утреннего благовеста. Одежду носил до обветшания. Пищу принимал не ежедневно, и только вечером на 2 дня небольшая булка и 2 кружки воды с уксусом. Иконы были единственным украшением кельи. Умножая труды, Георгий выкопал под полом глубокую пещеру, и в ней уединялся на день, так как тогда

Мимо его жилища ходили и нарушали тишину. В келью к нему никто не входил. После пятилетнего пребывания в этой келье по требованию настоятеля преподобный Георгий перешел в другую, более просторную деревянную. В это время подвижник походил лишь на тень живого человека. Покинутую им келью он всегда вспоминал с сожалением. В новой келье половину помещения он отделил для келейников. Теперь преподобный иногда отпирал двери тем, кто искал духовного назидания. И после пятилетних усиленных трудов невидимая тяжелая брань не оставляла подвижника в покое. Когда находила на него состояние сухости душевной, он старался оживить душу горячими слезами. При нападке лености он обливался холодной водой или ночью, обнажившись, бросался в снег. Он возлагал на себя вериги и надевал пояс из проволоки с острыми шипами. Келью свою преподобный содержал в величайшем порядке. У дверей коридора стоял гроб без крышки. Далее шли небольшие сени, в которых следовало произнести краткую молитву. Отклик «Аминь» означал позволение войти. В одном углу кельи стояла крышка гроба, на стене образ Святой Троицы с неугасимой лампадой. По стенам скамьи, разделенные столиками. На полу рогожка вместо кровати. В каморке – книги. Большим праздником для затворника было, когда приносили к нему для совершения молебна чудотворную Владимирскую икону Божией Матери, главную святыню Задонского монастыря. В келье было много икон, и некоторые осуждали это как роскошь. Свою убогую обстановку и сам Георгий считал роскошью и говорил: «Как я засорил свою келью, как стал жить роскошно! Осмотрись, Георгий, так ли тебе надо поступать?» Когда кто входил, Георгий вместе с вошедшим клал три земных поклона, прикладывался с посетителем ко кресту и Евангелию, лежавшему на столе, и затем, после взаимного поклона в ноги, давал братское лобзание. Затем начиналась беседа. Своими речами он часто отвечал на внутренние, еще не высказанные запросы приходящего. Многие писали затворнику письма, и он некоторые сжигал, не распечатывая, зная, что такие письма с лукавством и лестью. Другие же истинно радовали его. Когда стучались к нему посетители, он знал, с каким духом кто приходит. Часто называл своим келейным знакомых лиц, говоря: «Как замедлили они с прибытием ко гробу Преосвященного Тихона». Эти слова всегда означали их скорый приезд. Иногда, провидя, что кто-либо из знакомых его страждет, затворник посылал утешительные письма. Предупреждал также он некоторых о близкой смерти, увещевая принести покаяние. Из жития Георгия Затворника известно о его духовном общении с преподобным Серафимом Саровским. Около 2 лет боролся Георгий с помыслом перейти в другой монастырь, потому что письма и посетители отвлекали его от молитвы. Однажды келейный доложил, что странник из Сарова принес от отца Серафима поклон и благословение и хочет сказать несколько слов наедине. Странник вошел и сказал: «Отец Серафим приказал тебе сказать, стыдно, столько лет сидевший в затворе, побеждаться такими вражескими помыслами, чтобы оставить свое место. Никуда не ходи, Пресвятая Богородица велит тебе здесь оставаться». Странник тотчас же вышел, оставив Георгия в изумлении, так как он никогда не видал и не писал отцу Серафиму. Опомнившись, он велел вернуть странника, но его нигде не могли отыскать. Преподобный Георгий всю жизнь называл себя этим именем, еще до рождения, таинственно указанным его матери. Между тем он был тайно пострижен в монашество, когда неизвестно, с именем Стратоник. Недолга была жизнь затворника. В конце января 1836 года преподобный Георгий опасно занемог. Страдания были тяжкие и все усиливались, но он продолжал принимать людей и не ослаблял своих молитв. В конце мая он окончательно изнемог. Накануне смерти вечером лег на рогожу в средней комнате, но вскоре снова встал для совершения молитв. Окончив свои длинные правила, он прилег. Ударили к заутрене, и келейники его пошли в церковь. Когда они вернулись в 7:00 утра, затворник Георгий лежал коленопреклоненным и бездыханным пред образом всех святых и страшного суда Христова.
Старец предстал пред Богом 25 мая 1836 года. Ему было 47 лет от роду, но, по словам святителя Игнатия Брянчанинова, духовным успехом заменил ли там много. Будучи в затворе, он вел переписку с духовными чадами, и после его смерти эти письма были собраны и напечатаны. Святитель Игнатий говорил, что Георгий Затворник превосходит всех духовных писателей своего времени. «С пера его текут струи благодатные». Мощи преподобного Георгия Затворника пребывают в Задонском Рождество-Богородицком мужском монастыре.

Исследователь старчества Игорь Корнилевич Смолич писал: «Старец – один из старших монахов, прошедший тяжелый путь самоотречения и взявший под свое духовное руководство молодых монахов и мирян. Свою задачу он видит прежде всего в руководстве и заботе о душе, воспитании воли тех, кто не имеет большого духовного опыта, стремясь провести их через все искушения и горести этой жизни». Великие русские старцы. Продолжение книги «Великие русские старцы» вы услышите в следующих программах.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят иси Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснем и отверзивай же пети Те, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божий, Богородица, и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, иси Божий, Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя ленивого и грешного, ниже погубил мя иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигал мя иси, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечним, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих, и победишь в них да судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мать моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне иси, окропиши мя сопом, и очишися, омыши мя, и паче снегу убелюся. Слуху моему дасть радость и веселье, возрадуется кости смиренная. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духа владычнему утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от края Божий, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сражения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ны при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение Его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопию Ти, не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбща, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси мя, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее к нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь уже и исповедать о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершлена мя страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею костеземи покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, но восотвори меня обечатшего нечувственными пренепорочные согрешений, странные муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бы отдел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй бы меня, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да довлеет вместо всех, та да отвечает, та да оправдит мя, та да покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, Но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему и Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангели Божий, хранители и покровители окаянное моей души и тела, вся мне прости, и ликами тя скорби их во вся дни живота моего». Яче, что согрешив предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молися за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный и от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же вотнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якогда единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Радиообраз. Слушайте сердце.
3: Евангелие день за днем со священником Андреем Андроновым.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы читаем Евангелие от Матфея, 12 главу, с 1 по 8 стих. Вот как звучат эти евангельские строки на современном русском языке. В то время проходил Иисус субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему: «Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу». Он же сказал им: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. И если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы». Христос шел с учениками в воскресный день по полям. Апостолы были голодны и едва ли имели намерение специально нарушить субботний покой. Скорее всего, они стали вкушать злаки непроизвольно. И хотя срывание колосьев не расценивалось законом как воровство или покушение на чужую собственность, фарисеи усмотрели в этом разновидность молотьбы, которая была одним из 39 видов работ, категорически запрещенных в субботу. Очевидно, блюстители духовного закона пристально следили за деятельностью маленькой христианской общины, и эта встреча вряд ли была случайной. В ответ на упрек Спаситель ссылается на изложенную в первой книге Царств историю о том, как Давид, спасаясь от гнева Саула, прибыл в субботу в Номву, где тогда находилась скиния Завета, и просил священника дать ему хлебопредложение. Давид и его спутники были очень голодны. Священник засомневался в законности просьбы, но не потому, что это происходило в субботу. Нарушение закона заключалось в том, что священные хлебы могли вкушать только лица духовного сословия. Это было нарушение закона храма и скинии, а храм и субботний покой одинаково высоко почитались у иудеев. Апеллируя к здравой логике, Спаситель приводит и другой пример. Факт, что священники, повинуясь требованию закона, работали в субботу в храме, был общеизвестен. Они закалывали жертвенных животных, вынимали их внутренности, сдирали кожу, рассекали их туши и омывали, укладывали дрова и разводили в жертвеннике огонь. У иудеев даже была пословица: «В храме нет субботы». Спаситель, пытаясь объяснить фарисеям их ошибку, указывает на факт нарушения субботнего покоя как на несогласованность в самом духовном законе. Для тогдашних книжников это противоречие казалось непонятным и неразрешимым, а аргументация Спасителя, наоборот, весомой и неопровержимой. В данном случае противоречие разрешалось довольно просто. Суббота, посвященная Богу, требовала от человека не бездействия, а наоборот, деятельности, направленной на прославление Творца. Обнаруживая ошибку фарисеев, Спаситель тем самым обвиняет их в профанации субботнего покоя. Но человеческая психология такова, что все неопровержимые доказательства, не согласующиеся с чьими-то интересами, неизмеримо возбуждают вражду. В аргументации своей правоты Спаситель как бы восходит от меньшего к большему. От храма, где священники формально нарушали покой субботы, к себе самому, как превосходящему святость храма. Здесь, вне стен Иерусалимского храма, в маленькой новозаветной общинке, совершалось куда большее и высшее служение Богу. Оно заключалось в делах милосердия и любви, которые куда выше всех всесожжений и жертв. В подтверждении своих слов Спаситель ссылается на слова древнего пророка: «Даже в ветхозаветные времена милость ставилась выше вещественных жертвоприношений». А фарисеи осуждали апостолов не потому, что имели пробелы в знании Священного Писания, но от недостатка сердечной любви. Задумаемся над этим, друзья. До свидания. Храни вас Бог.
3: Евангелие день за днем. Песнопение Божественной Литургии.

0: 2020.
1: Я понял. Настраиваться на участие в литургии надо заблаговременно. А уж когда входишь на территорию храма, то попробовать настраиваться в душе и мыслях только на это таинство и на молитву.
2: А давай-ка я все-таки прочитаю еще цитату из нашей книги о церкви. Вот что тут написано. «Придя в храм помолиться, не торопитесь. Пусть пройдет некоторое время, в душе наступит покой, и вы сможете сосредоточенно произнести про себя те слова, ради которых пришли. Может быть, вначале лучше поставить свечи перед иконами тех святых, кому вы хотите помолиться или к которым хотите приложиться. Тогда вы почувствуете то необходимое духовное настроение, в котором будет легко и благодатно совершать молитву. Постарайтесь, чтобы вы никому не мешали, и вам никто не мешал. Не следует бороться за место перед иконами. Лучше уступить».
1: Да уж, какой тут настрой будет, если ты начнешь бороться с другим прихожанином за полюбившееся тебе место в храме? Ни сам не настроишься, ни другим не дашь это сделать. Тут уж о мире в душе даже мечтать не придется. Конечно, нужно уступать. Обязательно.
2: Вот еще о чем хотелось бы сказать. Перед литургией читают часы. Можно ли сказать, что часы – это своего рода настройка к величайшему таинству благодарения Бога, к таинству литургии?
1: Конечно, Елена Олеговна. Ведь что мы делаем во время чтения часов? Мы поминаем живых и усопших родственников, близких, знакомых. Уже в этот момент душа стремится к Богу с благодарностью за знакомство и общение со всеми, кого мы поминаем.
2: Все верно, Миша. В это время совершается проскомидия. Священнослужитель вынимает частички из просфор, и его молитва соединяется с нашими. Даже независимо от того, где мы стоим, в метре от алтаря или в самом конце храма. Главное, мы совершаем молитвенное поминовение и правильно настраиваем свои сердца.
1: Да, нельзя опаздывать на проскомидию. Наше присутствие на ней очень важно.
2: Рада, что ты со мной согласен. Ну, давай продолжим. Вот еще одна цитата из книги о церкви. «Большую часть времени, когда открыт храм, в нем совершается то или иное богослужение, и лучше всего принять в нем молитвенное участие. Полезно приходить в церковь ради богослужения, ибо оно устроено так, что любая наша нужда, духовная или телесная, находит удовлетворение в православном богослужении. Православное богослужение охватывает нашу жизнь целиком, и нашу жизнь в мире, и нашу внутреннюю жизнь, нашу радость и нашу печаль».
1: Так и есть. Всему есть место в православном храме. И печали, и радости. А знаете, мне думается, что радости в православном христианстве намного больше, чем печали. Ведь результат для всех один, и он велик. Христос воскрес из мертвых и победил ад. Как же тут не радоваться?
2: Воистину воскрес Христос и подарил нам вечную жизнь. Конечно же, это радость. Но продолжу зачитывать тебе цитаты из книги о церкви. «В богослужении есть место для внутренней молитвы и для общей молитвы. Если позволяет время, никогда не уходите раньше, чем кончится богослужение. Часы, проведенные в храме, всегда вернутся вам сторицею, духовной и телесной пользой».
1: А вот интересно. Есть люди, которые просто зашли в храм посмотреть на иконы, поставить свечку. К ним это тоже относится? Им тоже не стоит торопиться уходить из храма?
2: Конечно, не стоит торопиться. Ведь храм – это дом Божий. Разве может Господь не коснуться их сердец, если они сами забежали к нему в гости, сделали шаг навстречу? Вот еще один фрагмент из этой книги. Послушай. «Даже если вы не понимаете языка богослужения, но имеете глубокую внутреннюю необходимость слиться с общим ходом богослужения, быть вместе со всеми молящимися и со священником, оставайтесь в храме, проникайтесь молитвенным настроением, которое в нем живет. Даже стоя в храме в безмолвии, вы своим благоговейным настроением тоже являетесь участником соборной молитвы. Вот на этом сегодня все. Всего вам доброго, дорогие наши радиослушатели.
1: И слава Богу!

Сегодня, 26 июня, церковь вспоминает мученицу Акилину, преподобную Александру Дивеевскую, святителя Трифилия, священномученика Алексея Архангельского, преподобную мученицу Пелагею Житко. Святитель Трифилий, епископ Левкусийский, жил в IV веке. Он родился в Константинополе, получил блестящее образование в Сирии. Современники отмечали ученость Трифилия и его ораторский дар. Наставником Трифилия был святитель Спиридон Тримифунский. Вдвоем они исцелили императора Констанция II. За праведную жизнь и мудрость жители Кипра избрали его епископом Левкусии, современной Никосии. Трифилий часто навещал святителя Спиридона. Однажды они вместе гуляли по местным виноградникам и садам. Епископ Трифилий, очарованный красотой природы, стал думать о том, чтобы приобрести эту землю. Святитель Спиридон прозрел мысли Трифилия и сказал: «Зачем ты непрестанно думаешь о земных и суетных благах? Наше жилище и богатство на небесах, к ним и нужно стремиться». Так он вел ученика по пути к духовному совершенству. Епископ Трифилий имел милостивую душу, незлобивое сердце, правую веру и другие добродетели. Скончался святитель в глубокой старости.

0: Вопрос священнику.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня на вопрос отвечает протоиерей Владимир Гофман. Батюшка, здравствуйте, благословите.
2: Добрый день, Бог благословит.
1: Спасибо, батюшка, у нас сегодня вопрос. Цитата из Евангелия. «Знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него». Что такое нужда? Это не о материальном? И можно ли перипетии судьбы воспринимать как Божий промысел, Павел?
2: Божий промысел во всем есть. Это даже, безусловно, перипетии судьбы мы это назовем. Но вообще вся наша жизнь, она, конечно, происходит по промыслу Божию. Как бы мы тут ни трактовали это, на самом деле это, конечно, так. Промысел в жизни на земле, вообще человеческой жизни отдельной и в целом, я думаю, что обязательно по промыслу Божию происходит. И когда говорит Евангелие от Матфея, знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Тут нужно о чем сказать, что цель нашей жизни какая? Вот если мы понимаем цель нашей жизни, нам становится проще. А цель жизни – спасение души. Вот так на это смотрит христианское учение, православное учение. Спасение души. Это-то Господь и знает, что каждому из нас нужно для спасения души. Это имел в виду евангелист, когда говорил эти слова, что Отец Небесный знает, что нам нужно. Он, конечно, знает, что каждому человеку для спасения его души нужно. А вот мы как раз и не знаем. Об этом часто приходится говорить, действительно, что просим-то мы как раз не думая о том, что полезно нам для спасения души, а просим каких-то материальных благ чаще всего. Мы просим здоровья нашим близким. Это хорошая просьба. Да, иногда, конечно, бывает, что просим и совершенно не то, что нужно просить. Об этом Господь никак не откликнется. Слыша наши слова, они остаются без ответа. А вот то, что полезно действительно нам, и когда мы желаем здоровья близким, это разве для спасения нашего души не имеет значения? Имеет значение. Себе здоровье просим. Но это тоже, конечно, имеет значение, потому что душа-то нашего, в общем-то, находится в этом сосуде, который называется телом человеческим. Господь попускает там болезни или еще какие-то испытания, это тоже понятно. Но самое главное, чтобы мы, когда мы просили что-то, понимали, что будет нам дан ответ, если это направлено на спасение души.
1: Батюшка, объясните, пожалуйста, вот если дается болезнь, она же тоже дается для спасения души. И таким образом, как я могу вмешиваться в эти отношения человека с Богом, да, условно, если я прошу, например, чтобы это решилось так, как я хочу?
2: Я думаю, что вы риторический вопрос задаете.
1: Риторический и очень сложный пример, на самом деле, потому что я не поступлю так со своим близким, конечно же. Пойду и буду просить. Наверное, неудачный, но суть этого...
2: Удачный, знаете, в чем еще? Потому что очень часто, и что прозвучало и в вашем вопросе, человек на себя берет такие функции высокие, что значит вы вмешаетесь в промысел Божий. Да никак вы не вмешаетесь. Это полезно вам, что вы не просто вот такой вот эгоист, а что вы просите о том, чтобы ближнему стало лучше. Это для вашей души спасение. А то, что он даст ему болезнь, исцеление от нее или продление болезни, он то, что даст, то он и даст. Но то, что вы это просите, или об усопших мы молимся, да? Угу. Тоже. Казалось бы, их уже нет. Протестанты совсем говорят, это бесполезная молитва об усопших. А мы говорим, нет. И для них это полезно. Но мы не знаем, не возвращался оттуда никто, не знаем, как происходит эта польза. А вот для человека, который об этом молится, она его душу укрепляет, как-то делает совершенней, человеколюбивой больше, так ведь, потому что он просит не просто о себе, а вот об этих людях. Ну и кроме этого еще не прерывается ниточка. Я недавно встречался со студентами и спросил, до какого поколения вы знаете своих предков? Так вот, до дедушек только знают. Наверное, есть исключения, бесспорно. А так вот, да, папа, мама, дедушка, бабушка, а дальше? А кто был прадедушка? А кто еще был до этого? Чем они занимались? Как их звали хотя бы? И вот это церковное поминовение, вот эти книжечки с именами. Я думаю, это очень полезно. Я говорю, передал внуку и показал ему, да, вот это вот твой дед, а это прадед. Они были такими-то, вот и все. И вот так вот ниточка не обрывается. Это очень важно.
1: Спасибо, батюшка. Я напоминаю, что на вопрос отвечал протоиерей Владимир Гофман.
2: Всего доброго.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив будь мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, святый си Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умы просвети сердце, и уснем и отверзи во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят, еси Божия Богородица, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судия приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, еси Божия Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синамя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакомьи моими, но человеколюбствовалось и обычный и вничайно лежащего воздвигал меси, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдишися во славе всех Твоих и победишь внегда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мать моя, себо истину возлюбил Иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне Иси, окропиши мне сопом и очишися омыши мне и по честнягу убелюся, слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святого, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духа владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от края Божий, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отвертиши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видим же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же заны при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единокрещение Его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопиюти, не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбща, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси мя, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенных человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у них уже не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшего нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудные плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось обычно и в нечаянно лежащее ны воздвиглось, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершлена мя страсть мя оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурю и костеземи покаяния направи, избави меня огня вечную ищего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшадшего нечувственными пренепорочные согрешений, страны муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского мя превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалению, осквернены скверные, все непрочные, души тленных мя пакости избави Христа прилежно умоляющий, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бы отдел спасеши меня нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй по мя, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой си ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящущий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да довлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему и Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангели Божий, хранители и покровители окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тя скорби их во вся дни живота моего». Яще, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молися за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный и сет всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую, Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же вотнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в тебя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Радио Образ. Слушайте сердцем. Евангелие. День за днем.
3: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. В православных храмах за божественной литургией сегодня читается Евангелие от Матфея, 12 глава с 1 по 8 стих. Давайте послушаем.
4: В то время иди Иисус в субботы сквозь сеяния.
5: В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему: «Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу». Он же сказал им: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлеб и предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу», а не «жертвы», то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы».
4: «Нехали же оба бысти осуждали неповинных, Господь бы есть и субботы Сын Человеческий».
3: Перед нами одно из самых первых столкновений между Иисусом и ревнителями иудейского благочестия. Щепетильность в соблюдении субботнего покоя зачастую доходила до абсурда. То, что ученики Христа, проголодавшись, стали срывать колосья по дороге, растирать их руками и есть зерна пшеницы, было истолковано фарисеями как многократное нарушение запрета жать, молотить, веять и готовить пищу в субботу. Казалось бы, любому здравомыслящему человеку очевидно: одно дело жать, другое сорвать несколько колосков. Одно дело растереть колосок и отделить мякину от зерна, и совсем другое молотить и веять. Но въедливый взор фарисеев готов был тотчас зацепиться за любую возможность указать Иисусу на его неблагонадежность с точки зрения закона Моисея. В ответ Иисус приводит хорошо всем известный случай, когда Давид, спасаясь от Саула, прибыл в Номву, где в то время находилась Скиния, и попросил священника Ахимелеха дать ему и спутникам хлеба, при том, что оба прекрасно понимали строгий запрет на вкушение посвященного Богу хлеба не священниками. Потребность людей удовлетворить голод была важнее соблюдения ритуальных условий. Далее Спаситель приводит другой аргумент. Священники, совершая в субботу заклание жертвенных животных и их разделку, разве не нарушают самым грубым образом субботний покой, однако невиновны? Эти примеры были приведены для того, чтобы сместить акценты религиозной жизни с второстепенного на главное, с инструментария на цель. И субботние запреты, и другие религиозные предписания – не более чем средство изменения человека ради главной цели – пробуждения в нем милости, доброты и сострадательности. И если этого не происходит, при всей сложности и регламентированности, обряды и законы бессмысленны. Любая самодостаточность – это отказ от развития. Но религиозная самодостаточность легко и быстро превращается в агрессивный фанатизм, отгораживающий себя от остального неправильного мира. Фанатизм всегда настаивает на своей безупречности и исключительности, противопоставляя себя всем другим. Самая благодатная почва для культивирования фанатизма – это завышенная ценность обрядов, ритуальных действий, религиозных шаблонов поведения самих по себе. Это понятно, просто и помогает быстро повысить самооценку, особенно в сравнении с окружающими нечестивцами. Порой складывается впечатление, что задуманное как мостик для соединения нас с Богом, в практике порой превращается в высокий забор. Поставив главной целью пунктуально исполнять все предписания, мы отгораживаемся нашими правилами от живого Господа Бога. Мосты разведены, теперь мы в безопасности. Все понятно и предсказуемо. Спасаемся уставным порядком по расписанию, утвержденному начальством. Как порой шутят на клиросе, наш Бог – типикон и уставщик – пророк его. Поставил галочку, получил звездочку. Получается, мы не так-то и далеко ушли от тех самых фарисеев, которые выискивали несоответствие в поведении Христа своим любимым шаблонам. Хочется пожелать каждому из нас быть не рабом, а господином тех средств и инструментов, которые столь щедро дает нам Господь в Святой Церкви. Инструментов для возделывания души, выпалывания грехов, вдохновения к правильной жизни, культивированию добра в любых видах и формах.
2: Евангелие, день за днем.

0: Православный календарь.
1: Сегодня, 26 июня, церковь вспоминает мученицу Акелину, преподобную Александру Дивеевскую, святителя Трифилия, священномученика Алексея Архангельского, преподобную мученицу Пелагею Житко. Священномученик Алексей Архангельский родился в 1864 году в Пермской губернии. Он поступил в семинарию, но на третьем курсе вынужден был прервать учебу по состоянию здоровья. Тем не менее, желание служить церкви не покидало юношу. Он стал псаломщиком, а в 30 лет был рукоположен во священника. Служил Архангельский в храме села Песчано-Калединское. В местном училище отец Алексий преподавал закон Божий. В екатеринбургских епархиальных ведомостях так описывалась церковь отца Алексия. Внутри церкви заметна бедность. Но этот бедный храм, видимо, пользуется любовью. Простенький, низенький иконостас заботливо убран гирляндами из пихты, и всюду чистота и опрятность. В начале июня 18 года село заняли красноармейцы. Первым был арестован священник. Отца Алексея Архангельского расстреляли на берегу реки. Перед смертью он перекрестился и упал, сраженный пулями, со словами «Безвинно умираю». Прихожане похоронили своего пастыря на сельском кладбище. В августе в село вошли белогвардейцы. Мощи священномученика Алексея перенесли в могилу рядом с храмом, где он служил.

0: Каждый день начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
2: Доброе утро. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро на радио «Образ».
4: То, что ты хочешь зажечь в других, должно гореть в тебе самом. Здравствуйте, друзья, мы приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это утро на радио «Образ», меня зовут Ольга Максимова, и со мной в утренней студии прямо сейчас Ирий Илья Третьяков. Доброе утро, отец Илья.
5: Доброе утро, Оля, доброе утро, дорогие наши радиослушатели. Мы вот уже зажигаем в эфире, уже не первый год, вроде бы как даже иногда получается. Прекрасная, Оля, на самом деле мысль, которая применима вообще к многим сферам человеческой жизни, а я вот еще ее применяю и в отношении педагогики, потому что действительно есть такие замечательные, гениальные педагоги, которые могут своим примером зажечь не одно поколение, а бывает, что в этой диалектике срабатывает совершенно евангельская истина, которая гласит: если свет, который в тебе, тьма, то какова тьма? Потому что вот, можно не только зажечь, но можно и демотивировать, в общем-то, на многие годы, многие поколения вперед. И опять, если передавать привет дорогому

0: память их со временем куда-то на периферию загнала, но в целом смотришь так, что это были именно подвижники своего дела, которые умели вот именно зажечь, передать вот этот огонь, а вот как раз в контексте, если брать духовной жизни, это и есть на самом деле священное предание, это умение передать вот этот живой, согревающий огонь веры. Вот. А тоже кто-то хлестко сказал, что предание — это передача веры, вернее, передача огня веры, а не поклонение пеплу. Вот. Потому что иногда, когда уже все сгорело, люди начинают действительно кланяться пеплу, и никакой передачи живой этой живительной силы не происходит. Поэтому да, вот, вот, да будет свет. Пусть хотя бы в этом эфире, в этом сумбурном потоке мысли, которым я вот... Как-то вот они мне пришли. Доброе утро, дорогие радиослушатели.
1: Здравствуйте. Ничего, она не сумбурный поток мысли, а очень даже организованный, красивый. И я хочется добавить, между прочим, вот это горение и жажда жизни. А есть же многие люди, не только педагоги, и не только духовные учителя, но и, в принципе, если... так вспомнить, есть такие, такой разряд людей, сейчас, кстати, встречается намного реже почему-то последние годы, их называют живчики. Это мужчины и женщины уже серебряного возраста, глубоко серебряного возраста, которые именно, глаза их горят какой-то вот мальчишеской, девчоноческой задором и любовью и интересом ко всему происходящему в мире и жизни. Это старые походники еще, категорийщики, есть такое понятие, как категорийные походы. Это какие-то руководители, не знаю, детских объединений, причем они совершенно это альтруистически делают и просто, например, в своем дворе или в своем районе, где-то в клубах по месту жительства. Это люди, которым интересно жить и которые буквально не обращают внимания на возраст, и этим они тоже заряжают тех, кто готов слышать, видеть, слушать и чувствовать. Потому что чувства в этом плане, они, наверное, одни из самых важных. И, кстати, вот эту чувствительность относительно друг друга немножко мы как будто бы сейчас теряем, но вроде бы. А сейчас наши часто упоминаемые в утренних эфирах друзья-психологи акцентируют, что есть в них положительность, что-то и хорошее. Да? Они говорят, прислушивайтесь к себе, слушайте, что вам говорят окружающие. И тогда мир станет, может быть, проще и понятнее. Используйте суперсредство диалог, и, может быть, это решит некоторые ваши конфликтные заковырки.
0: Иногда, чтобы вспомнить что-то важное и нужное, нужно в 100-тысячный раз повторить какие-то просто очевидные.
1: Да, а иногда можно просто замолчать и покинуть помещение. Тут ситуативно.
0: Вот, кстати, по поводу живчиков, вот тоже мне в памяти всплыл совершенно школьный эпизод. Мой товарищ по классу как-то... редкость была вот эти школьные какие-то... Вернее, не школьные, а детские лагеря в учебное время. Ну, вот он съездил в этот лагерь.
1: О, да, это было здорово. Я тоже в таком была. Я до сих пор помню.
0: Где учеба с отдыхом, видимо, с лечением гармонично сочеталась. И вот он приехал совершенно... озаренный, со светящимися глазами, и я это прекрасно помню, с набором разных резцов по дереву, и ему попался действительно талантливый педагог. Я потом находил уже там спустя годы и десятилетия упоминания об этом талантливом педагоге. Он в Дивеевском районе жил. Вот я не помню имя, я помню отчество, оно потому что необыкновенный Изосимович. Вот, по-моему, там Николай или Иван Изосимович, ну, вот что-то вот такое. И вот Серега приехал тогда, и он действительно вот человек за 2 недели привил хобби, которое, в общем-то, и до сих пор актуально для этого человека. И вот он действительно таким был живчиком. И потом ты воспоминания читаешь ни одного, ни двух поколений, а именно вот целой плеяды учеников, которых он вот этой живостью, вот этим отношением к дереву, к материалу, к ручному труду, вот он смог передать. Поэтому, да, вот это, дай, Господи, побольше бы таких живчиков. И действительно, они вот и среди походников, и среди музыкантов встречаются, среди вот таких людей, в общем.
1: Горящих, любящих и интересующихся. Это когда вот всегда живой, это вот не про вождей пролетариата, а именно, мне кажется, про таких людей. Здравствуйте, здравствуйте, все наши уважаемые радиослушатели. Присоединяйтесь к нашим беседам 8-902-302-84-44, 8-902-302-84-44, номер телефона редакционного планшета с мессенджером Макс, куда можно отправлять ваши сообщения, пожелания и предложения, касающиеся утренних эфиров. Мы их читаем, радуемся, отвечаем и обсуждаем в наших, опять же, утренних эфирах по мере возможности и актуальности. А сегодня хочется, кстати, вот, отец Илья, поговорить, продолжая тему живчиков, продолжая тему увлеченных людей, продолжая тему промысла Божьего, который на самом деле, как только вот мы начали об этом говорить, я начала присматриваться, скажу так, исповедально признаюсь, начинал

0: начала присматриваться. И как будто есть такое мнение у меня сложилось, мое, сугубо объективное, никого не интересующее.
1: Сугубо субъективное.
0: Сугубо, да. Что чем больше, может быть, ты обращаешь внимание на проявление Бога в своей жизни, тем больше он проявляется.
1: Да, да, безусловно так.
0: Нет, да? Мне... Я вообще думала, что человек видит то, что хочет. Ну вот я захотела, и как-то вот началось вот эти вот вспышки прекрасного, но в хорошем контексте происходить.
1: А на самом деле человек, вот он настолько привыкает к чудесам мироздания, что, в общем-то, они у него уходят вот из этого фокуса внимания. Иногда просто, ну вот понимаете, вот хлеб насущный, да, ну что ж тут такого-то, в общем-то, гениального, пошел в ближайший сетевой магазин, купил себе, хочешь такую булку, хочешь другую булку.
0: У меня вот хлеб насущный все время кончается на мне в магазине.
1: Она мне скобки в степлере всегда заканчивает, когда кто-то оформляет какие-то пачки документов. Но суть не в этом, да. Но попробуй лиши человека этого хлеба насущного. Или попробуй среднестатистическому городскому жителю вот погрузись непосредственно в эту работу по изготовлению хлеба насущного. И понимаешь, что, в общем-то, это то чудо, которому мы очень-очень быстро привыкли. Да, оно, может быть, там технологично достаточно, но вот сама это, вот начало этого процесса, ведь это же чудо Божие, там семечко сеется, и оно прорастает и приносит свои плоды, и мы с благодарностью эти плоды вкушаем. Это, кстати, логика абсолютно священного писания, что, и который как раз различает и показывает различие между деятельностью Божией, деятельностью человека, свободой Бога, свободой человека. Вот человек все сделал от него зависящее. Он и поле вспахал, и, понимаете, семена заготовил, но если Господь не благословит землю произрастить это семя, то все эти труды окажутся бесплодными, бесцельными, и никакого конечного результата не будет. Для меня в свое время, я помню, просто какое-то было такое открытие, как наклон земли, вот эта ось земли пресловутой. Оказывается, что если вот эта дельточка в наклоне земли изменится там в очень небольшом промежутке, там, ну, там, условно говоря, 5 градусов она куда-нибудь отклонится в одну или в другую сторону,
0: это то все капут.
1: В принципе, жизнь невозможна будет. То есть это будет либо выжженная пустыня с солнцем, либо круглогодичные сплошные ледники. И поэтому это тоже один из аргументов, кстати, в апологетике, когда человек смотрит на окружающий мир, вот он удивительным образом антропоцентричен. Понятно, что человек через призму какого-то своего опыта смотрит, но тем не менее очень многое сделано в этом мире ради человека, чтобы человеку было не только комфортно, но и просто эстетично, прекрасно, и человек... Опять-таки об этом вот говорит наша христианская традиция, взирая вот на этот хорошо устроенный мир, должен обязательно прийти к мысли о Творце этого мира, что, может быть, это не само собой так все создалось, нет, не просто череда каких-то была случайностей, а это было именно направленное движение, когда вот Бог такой очень удобный, очень уютный мир сотворил для человека, не только для человека, но вообще для всех-всех-всех живых существ.
0: Ну, и это здорово, поэтому, когда мы замечаем как раз вот это вот Божьи искры везде и всюду, и не только друг в друге. Но, кстати, в друг в друге тоже очень хочется начать уже замечать Божьи искры.
1: А мне кажется, это гораздо сложнее, нежели чем замечать руку Божью
0: в прекрасном идеальном мире,
1: да,
0: вокруг.
1: В творении даже вокруг, понимаете? Вот ты смотришь на какое-нибудь природные явления, на те же наши пресловутые закаты, которые мы уже говорили, что рассветы некоторым из нас нравятся больше,
0: но
1: тем не менее, на закаты смотришь, здорово, прекрасно, ой, какая красота тихого этого вечернего света, но стоит тебе столкнуться с каким-нибудь, понимаете, таксистом, который развеет все твои мысли о прекрасном и начнет с упоением доказывать, что он-то точно знает все секреты мироздания.
0: Сейчас расскажу, уважаемые радиослушатели, о чем речь. Отец Илья рассказывает. Сегодня буквально вот только вот ворвалась я в утреннюю студию и рассказываю о том, что с таксистом мы немножко подискутировали на тему того, кто построил Старо-Ярмарочный собор. Он утверждал, что Бетанкур, а я знаю, что архитектор Монферран. Ну, получается так, что мы оба правы, потому что Монферран — это архитектор как раз, это его чертежи, и он как бы творец, а Бетанкур — исполнитель. Вот, но спор, в общем, вышел такой, по самой неболости.
1: Но, тем не менее, да, вот иногда, понимаете, у каждого своя правда, а истина, она все равно
0: такая. Это что, как подавать, знаете, главное...
1: Стереофоническая. Ну, вообще, таксисты — это отдельная категория. Философ, архитекторов и знатоков всего и вся.
0: Гордо.
1: Ну, вот, тем не менее, да, взирая на прекрасный наш Белый собор из окон эфирной студии староярмарочной, то ты им восторгаешься. Ну, вот.
0: Как хорошо, что и Монферран, и Бетанкур, и вообще все ребята-строители.
1: Да, да, так или иначе потрудились. А уж как потрудились люди в 20 веке, когда возвращали всю эту красоту в божеский вид после десятилетий запустения, то здесь тоже, в общем-то, немалый, мне кажется, труд и дань памяти. Кстати говоря, вот по поводу дань памяти, буквально на днях была памятная дата, 25 лет со дня кончины митрополита Николая Кутепова, который здесь у нас погребен тоже на территории Староярмарочного собора. Тоже человек, который немало потрудился, чтобы вот эта вся красота, во-первых, вернулась обратно церкви, и, во-вторых, так или иначе восстанавливалась и богослужебно, и архитектурно. И это, конечно же, немалый фундамент был заложен для последующих уже четверти века без митрополита Николая. Но тем не менее, вот этот образ из философских трактатов древности, что мы, конечно, карлики, но мы стоим на плечах титанов, поэтому мы выше них. Вот в этом смысле, конечно, владыка Николай и все то поколение наместников, духовенства, которые служили в этом соборе, конечно, титаны духа. Ну, вот, дай им, Господи, живым, здравия телесного, почившим вечную память. И вот так вот, да. Когда ты начинаешь с людьми сталкиваться непосредственно, в общем, это все тоже нужно делать поправку на несовершенство.
0: А как же тогда научиться понимать, что в каждом из нас есть и, во-первых, искра Божья, а во-вторых, у меня такой вопрос, какой-то, может быть, он наивный, с одной стороны, а с другой стороны, философско-размышлительный, рассудительский. Если Господь создавал нас по образу и подобию своему, почему же мы настолько далеки от Него, как будто бы?
1: Ну, это как раз вопрос, который можно так обзорно в течение нашего эфирного этого утреннего часа рассмотреть. Опять вся эта история нас отправляет к первым страницам книги «Бытия», к первым мгновениям жизни этого мира и к тем явным победам, которые произошли, и к тем, в общем, явным поражениям, которые тоже присутствовали в этой мета-истории, которые влияют непосредственно на каждого из нас, на наше несовершенство, на наши поступки в повседневности. Поэтому здесь, в общем-то, заныриваем в книгу «Бытия», вот, и находим в Священном Писании ответы и стараемся их именно, эти ответы, соотнести с церковной традицией. Не просто огульно там пытаемся что-то объяснить, вычитав какие-то цитаты из Священного Писания. Кстати говоря, тоже есть такая категория граждан, не всегда они таксисты, но люди, как правило, вот поверхностно начитанные, они выхватят какие-то цитаты из Священного Писания при помощи этих по вкусу собранных цитат пытаются обосновывать свое мнение. Это, конечно, в принципе неправильно, потому что, во-первых, нужно не частично, да, смотреть именно под взглядом полноты на Священное Писание, понимать, что это богодухновенная книга, что одна часть Писания не может противоречить другой части Писания, и, в общем-то, в церковной традиции уже существует не один год, не одно десятилетие, не одно тысячелетие традиция толкования, и какие-то мнимые, если есть недоумения, мнимые какие-то, в общем-то, вещи, как кажется, нам не соотносятся, уже на это есть ответ авторитетных людей, отцов церкви, которые были и богословами, и подвижниками, и вот они постарались выразить именно церковный опыт экзегезы, то есть толкования Священного Писания. Действительно, в Священном Писании мы имеем двоякое указание на то, как был сотворен человек. То есть, во-первых, там прямая...
0: Из глины,
1: да.
0: И...
1: Нет, ну это да, это да. Это как раз вот
0: про материю.
1: То, чем занимается исполнитель непосредственно. Да, вот какая идея была в Совете Привечного Святой Троицы, что сотворим человека по образу и по подобию. И дальше буквально следующее предложение. И сотворили человека по образу.
0: Но вот, не вот, по подобию.
1: А вот как раз здесь кажется как какое-то первое, может быть, противоречие, которое встречается в первой же книге Священного Писания, в книге Бытия, но на самом деле здесь нет никакого противоречия, потому что образ и подобие в христианской экзегезе понимаются как данность и как заданность. То есть человек в самом акте творения не воспринимался как статичное существо, как оно сотворенное раз и навсегда, но именно вот эта перспектива развития, перспектива движения, перспектива духовного роста, она уже вот даже здесь, в самом замысле, еще до творения, она прослеживается. И в этом смысле Господь наш, который открылся вот в нашем христианском откровении, мы верим, для людей, он удивительный Бог, потому что он терпит несовершенство, он терпит не до конца какую-то развитую систему. И вот этот даже рассказ о поэтапном творении мира, хоть и каждый этап заканчивается таким выводом, что все было сотворено хорошо и хорошо весьма, но тем не менее с каждым последующим днем творения бытие усложняется, усложняется, усложняется, и как вершина, как венец творения человек входит в этот мир, и человек тоже сложный по своему составу, и он еще призванный к развитию. Как мир ото дня ко дню творения развивается, так и человек тоже развивается, призван к развитию. Пожалуйста, Оленька, как прилежная школьница, тянет руку, вот, вам слово.
0: Я хотела уточнить. А смотрите, отец Илья, если вы говорите, что изначально, когда Господь создавал человека и закладывал в него потенциал на развитие духовное, но ведь получается, что он знал, что будет грехопадение, что будет это падение, что человек настолько отдалится от него, что ему нужна будет возможность перспективы дальнейшего духовного роста, если он, ориентируясь на свободу своей воли, выберет путь ко спасению, а не стремительный, но захватывающий прыжок в бездну.
1: Да, безусловно. И мы говорим, что Бог, он всеведущий, он знает все.
0: То есть изначально, он, ну, то есть он создавал это по своему образу, и при этом, ну, учитывая, что совершенство всеобъемлющее, ну, и все вот эти эпитеты, касающиеся Господа, то если человек создан по подобию, ну, и по образу, то ему вот это все, ну, как бы перспективное, как бы он уже был бы идеален, совершенен, и вот, да, где-то я тут что-то вот... Ну, мне кажется, радиослушатели поняли, о чем речь, или не все вообще.
1: Это известное, скажем так, недоумение, но оно...
0: А все уже придумано, все уже недоумено до нас.
1: Нет, дело в том, что просто человек, он находит какие-то вопросы, которые его беспокоят.
0: Ну, это типа логично даже.
1: Но, тем не менее, это не первый человек, который читает Библию, и вопросы есть, которые у многих возникали. Так вот, это все... Ответ на это недоумение упирается в понятие человеческой свободы. Бог свободен, но он всесовершенный, и он эту свободу реализует ко благу, а человек, получив эту свободу, вот, он ее ко благу не реализовал. Вот, и эта единожды нереализованная ко благу свобода, она внесла некий раздрай. И вот действительно, вот есть такой момент, совет Пресвятой Троицы, привечный совет, или вот как в библейской экзегезе, когда Бог творит весь окружающий мир, и даже живых существ, животных, рыб, птиц, там все очень механистично, и все очень имеет четкий ритмический рисунок. Задумал Бог, сотворил, и стало так. Задумал Бог, сотворил, и стало так. То есть никакого нету, как бы, промежутка. Все вот такая, как бы, очень четкая, даже ритм-секция прослеживается в этом. Но вот как только доходит до рассказа о сотворении человека, вот здесь как раз возникает то, что в библейской экзегезе называется творческая пауза. То есть Бог размышляет. То есть вот этот совет привечный, лиц Святой Троицы, он... здесь отражен в Священном Писании. У нас, знаете, нету стенограммы этого совета, есть просто некоторые попытки объяснить какие-то возможные недоумения. И в некоторых памятниках христианской письменности, православной письменности, в том числе есть вот такая, знаете, фантазия на заданную тему, о чем бы могли беседовать лица Святой Троицы, уже как бы зная всю эту историю, моделируя ее. И вот там если я не ошибаюсь, это как раз в житии протопопа Аввакума, там вот он как-то это пытался осмыслить богословски, изложить. Там как раз, что праведность Божья говорит, что человек согрешит, его нужно будет наказать. Вот. А что же делать? Неужели нужно отказаться от творения? И уже тогда, вот в этот момент еще до грехопадения, еще и человека нету, но Бог знает, к чему вся эта история приведет, уже было принято решение о том, что Сын Божий станет Сыном Человеческим, чтобы все люди получили возможность возвращения к Богу, соединения с Богом, то есть в конечном счете реализации божественного замысла даже после вот этой, как казалось бы, фатальной ошибки, которая произошла единожды в Эдемском саду с первыми людьми. И поэтому, да, образ и подобие — это как данность и заданность, а вектор, он прочерчивается свободной волей человека. То есть свободной волей человека, используя образ Божий, достигнуть богоподобия. Если же вектор человек берет неправильный, неправильно прикладывает усилия, то он очень быстро достигает как раз скотского подобия или даже хуже, чем скотского подобия, бесоподобия. Вот, тоже он двигается, получается, в духовную область, но совершенно в другом нравственном ключе. То есть здесь мы уже говорили об этом, и еще раз будем повторять неоднократно, что путь духовной жизни — это подвижничество, это не сидение, как Илья Ильич Обломов, лежание на диване, это именно путь, и либо это восхождение наверх, либо это вот попытка сохраниться и какую-то несгораемую сумму иметь, она неминуемо приведет человека к отрицательной динамике, к движению вниз. То есть так или иначе человек будет достигать подобия. Человек не равен сам себе, человек будет этот замысел Божий реализовывать, но он может реализовывать его себе во вред, в сторону вечной погибели двигаясь.
0: А что же тогда представляет собой вот тот самый образ и подобие? На что мы способны, кроме того, чтобы в перспективе стать святыми?
1: Ну, здесь можно...
0: Кроме прочего,
1: нет,
0: так скажем.
1: Нет, ну, слушайте, это как раз бесконечная перспектива.
0: Да, ну, я уж так немножко иронизирую.
1: Это как бы такая стратегическая цель, как какие-то тактические цели. Вот. Здесь нужно пойти методом, мне кажется, самый верный, апофатический. Вот есть
0: Это каким?
1: В богословии две методологии. Катафатика и апофатика. Я когда со студентами общаюсь, вот я, как правило, какого-нибудь Ваню Иванова беру в пример. И вот у нас есть брат-студент Иван Иванов. Вот что можно о нем сказать? Можно пойти именно катафатическим методом, сказать: Ваня Иванов студент такой-то группы, такого-то учебного заведения, рост 1,70 м, вес такой-то, одет он так-то, внешность у него такая, волосы, глаза. Вот, начать его описывать. И это будет именно катафатический метод. А можно пойти методом апофатическим, методом отрицательным. Сказать, что Иван Иванов – это не Петр Петров, не Василий Васильев. И вот так вот.
0: А, то есть это апофатика – это метод от противного.
1: Это метод именно, да, отрицательного богословия. Не в плане, что...
0: Нет, противного Вани Иванова,
1: да,
0: в смысле.
1: Да, а это попытка отделить то, кем Ваня Иванов точно не является. Вот ровно эти два метода мы используем и в богословии. Метод катафатический, когда мы описываем Бога в каком-то превосходном состоянии. Мы имеем представление, то достаточно слабое, ограниченное, каких-то вот наших добродетелях, наших совершенствах. И Бог, мы его описываем, берем то, что нам известно, и множим на бесконечность, и говорим, что если у человека есть мудрость, то это божественная премудрость. Если у человека есть некое ведение, это божественное всеведение. Вот, а есть метод апофатики, когда мы отрицаем за Богом тварные какие-то свойства. Вот человек конечен в его нынешнем состоянии, а Бог бесконечен.
0: А как мы конечны, если мы, учитывая парадигму веры, ну, как бы навсегда теперь, вот отсюда и навсегда.
1: Но, тем не менее, человек погружен во время, и это его пребывание во времени конечно. А Бог, он вне времени, он бесконечен.
0: А можно ли тогда пребывание во времени тоже рассматривать как вариант развития человека?
1: Безусловно.
0: Но мы же обычно как это рассматриваем? С точки зрения, ну, вот мы с каждым днем все ближе к смерти, есть такое выражение. И это как бы в негативном ключе на самом деле идет. Но ведь можно же повернуть, ну, какую-то теорию работы времени на нас. Каждый день мы ближе к перспективе мудрости и той самой становления святым.
1: Да, безусловно. И в этом смысле как раз богословство...
0: Так это, получается, все из головы идет?
1: Это, нет, не то, что все из головы.
0: Ну, как вы назоветесь, так и поплывете.
1: Тем не менее, да, есть факты. Вот, и эти факты, опять, вот если брать философию науки, они голые факты. То есть это просто произошло и произошло. То есть это не имеет никакой окраски.
0: Вот
1: окраска уже дается человеком, когда он знакомится с тем или иным фактом. И наша христианская традиция, она предлагает возможную интерпретацию фактов человеческой жизни. Его рождение, его пребывание здесь во времени и его смерть. Есть попытка объяснить, почему все так происходит. Проблема добра и зла, проблема этики, проблема времени и вечности. Вот все это, если рассмотреть под углом христианского божественного откровения, получается вот такая, понимаете, вот история, которая пронизывает вообще все человеческое бытие и все составляющие, начиная, понимаете, от дисциплины ума, заканчивая физической формы человека. То есть все это может быть христиански мотивировано, либо антихристиански мотивировано. То есть здесь опять выбор за человеком. Но, тем не менее, когда мы говорим об образе Божьем, мне кажется, в некотором случае проще пойти именно путем апофатическим.
0: То есть чем мы не можем быть?
1: Вот посмотреть, что нас окружает в этом мире, что не имеет этот образ Божий. Различные, скажем так, проявления живой и неживой природы, они не имеют образа Божьего. Вот чем человек качественно отличается от любого другого существа в этом мире? Вот
0: возможностью созидать.
1: Безусловно. И это является одним из аспектов образа Божия. Возможность познания, самопознания – это тоже один из аспектов образа Божия. Возможность к Богу устремления. Бог вот эту духовную жажду вложил только в душу человека. Больше ни в какое другое живое существо не тоскует от нерешенных экзистенциальных вопросов. Это тоже образ Божий в человеке. В общем, вот если мы таким путем пойдем, мы тоже очертим, некую границу. Она даже, может быть, словесно не будет выразима, но, во всяком случае, на каком-то вот этом уровне понятийном мы будем представлять, что же, какие вот эти вот бонусы по сравнению со всем окружающим мирозданием Господь вложил в нас, как в людей.
2: Доброе утро на радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Доброе утро на радио «Образ».
1: Это утро на радио «Образ». Приветствуем всех на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Сегодня с Иереем Ильей Третьяковым говорим про божественную искру во всех и каждом из нас. Про то мы говорим, как, мне кажется, как обратить внимание на то, чтобы немного подсократить разрыв между собой и Господом. Наверное, вот с этой точки зрения тоже очень полезна наша беседа, и она супер увлекательна на самом деле. Как-то внезапно, неожиданно.
2: Главное, скромная, как обычно.
1: А, ну да, но это мы уже, да, в своем прелестном состоянии. А, ну, вообще, если говорить, да, то, что мы можем созидать, мы можем экзистенциально как-то... экзистенциально и эмоционально раскачиваться, в отличие от всех остальных живых существ на планете. И это делает нас ближе к Господу? Или это просто нас отделяет от всего остального мира?
2: Вот это как раз очень хороший, очень правильный вопрос. Само по себе нас это к Господу Богу не делает ближе. Вот как это не парадоксально, но так же, как вот вы знаете, если у человека там обширные книжные полки, и он всяких разных книг накупил, это еще не значит, что он стал умнее.
1: Ну да, это типа как уборщица, работающая в Российском академии, там, не знаю, ну, что-нибудь с учеными, да, забыла название, извините, пожалуйста.
2: Она Российская же... академия наук.
1: Точно, вот, я думаю, ран, но это не пробег. А, ну да, да, то есть не защитит кандидатскую в ближайшее.
2: Вот так и здесь, да, вот Господь дал человеку свой образ, и как раз человек должен правильно воспользоваться этим потенциалом и направить вот этот стартовый капитал к приумножению, к достижению богоподобия. И поэтому, ну, условно, там, понимаете, какая-нибудь собачка, кошечка, она обожиться не может. А человек, он в этом смысле животное, которое призвано к обожению, более того, имеет вот весь потенциал для этого обожения.
1: Но... здесь вот, я не знаю, можете, ну, скорее всего, вы не согласитесь и объясните, почему. Смотрите, иногда люди себя ведут намного более неправильно, чем те же самые собачки и кошечки.
2: В отдельно взятых поступках?
1: Ну, иногда, порой, да.
2: Может быть, но если в целом опять брать, из этого нельзя делать вывод, что кошечки и собачки порядочнее, нежели чем люди.
1: Вот, но бывает.
2: Ну, опять, отдельные случаи, вот, редко бывает, что, понимаете... подобные особи начинают грызть глотку друг другу. Все-таки они как-то договариваются, и все-таки на тех, кто не похож, иногда чаще всего свою агрессию направляет. А вот у нас как раз иногда человек человеку бывает волк. И, в общем, это все тоже последствия искажения этого образа Божия в человеке. Да и вообще, кстати говоря, и собачки, и кошечки тоже, они в этом смысле не... совсем в эдемском состоянии пребывает в нашем мире. Здесь, вот, кстати, тоже очень интересная богословская концепция, очень интересное богословское объяснение. Я вот когда на лекциях со своими студентами и будущими священниками, семинаристами, и в Мирянам, когда в центре Покров преподаю, стартовый разговор начинаю с иконы сошествия Святаго Духа на апостолов. То есть там есть очень интересный вот этот сюжет, если кто-то там рядом со смартфонами, можно это посмотреть, кто-то, может быть, помнит этот сюжет на память. Там апостолы, так они полукругом сидят, сверху на них почивают огненные языки, а внизу этой иконы находится такое как бы темное пространство, в которой находится бородатый мужчина в царской короне, который полотенцем на руках, вот, и у меня вот вопрос всегда на засыпку, в том числе к людям вот церковным, не первый год лобызающим сей образ. Я говорю, скажите, а что это вот за мужчина здесь такой вот изображен? Иногда даже священнослужители вот не находят ответа верного.
1: И кто?
2: А там по-гречески, если подписано «космос», вот, ни больше, ни меньше. То есть как раз здесь выстраивается такая очень интересная система зеркал, которые тоже вот отчасти вот в контексте этой темы образа и подобия, падения и последствий, как Бог пытается эти последствия уврачевать грех падения. Так вот, по факту, тварь Божья, в хорошем смысле этого слова, это все, что Богом сотворено, и человек — это не единственная тварь Божья. Вот, еще есть множество творений и вне человеческого мира. Согрешил человек. И он в результате грехопадения вот в этом, в этой нравственной лестнице оказался на этаж ниже, чем птички, кошечки, рыбки, солнышко, луна.
1: Вот коты, мне кажется, судя по их поведению, об этом догадываются.
2: Да, они понимают, что они...
1: Я
2: вот,
1: немножко внесу
2: призваны наполнять служением
1: коты
2: мир людей.
1: Преисполнились этим таинством.
2: Так вот, и у святых отцов такая, как бы, не сказать, что фантазия, да, но такая, как бы, попытка...
1: Что человек ниже мира живет?
2: Нет, нет, но это по факту в результате грехопадения произошло. И получилось так, что после грехопадения животные хотели растерзать этого человека, солнце не хотело светить на него, земля не хотела произрастать плод, чтобы кормить человека, ведь он согрешил, он оказался ниже всего этого. И тогда Господь своей властью, он эту... изначальную иерархию восстанавливает. То есть человек все-таки он выше всего творения. И даже в состоянии грехопадения он этот видимый мир, этот космос, это мироздание опять опускает еще ниже, чем падшего человека.
1: А это милосердие Божие такое?
2: Это, конечно, вот за Господа Бога здесь сложно отвечать, но мне вот эта концепция, знаете, вот она напоминает, когда синие изоленты что-то сломанное пытаются...
1: Вообще все, да.
2: Смелый, на самом деле, конечно, образ, но вот это я так себе объясняю, что вот в этой ситуации нужно было что-то сделать. И вот этот вариант, конечно, он был по отношению к несогрешившему космосу, был таким как произволом, да, что его на этот нравственный уровень еще ниже, чем падшего человека. Но это опять нужно рассматривать антропоцентрично, под знаком «ради нас и нашего ради спасения». И поэтому икона Пятидесятницы, космос, он находится в темнице, но он царь, и он тоже ждет вот этого сошествия Святаго Духа, когда обновятся люди, церковь созиждется, и обновится весь космос. И вот в этом смысле совершенно такая космическая идея, что наша духовная жизнь, она способна преображать в том числе и вот этот космос в его нынешнем падшем состоянии. И поэтому, если, понимаете, там собачка с кошкой дерутся, как ни парадоксально, это тоже последствия грехопадения человека. Вот. Аж как раз...
1: Слушай, ну так можно себя вообще во всем повинить.
2: Ну, вот и история с медведем преподобного Сергия, с медведем преподобного Серафима, это как раз очень хорошая иконографичная такая история, что вот в отдельно взятом вот этом уголочке, рядом с подвижником...
1: Микромирке.
2: Да, в этом микрокосмосе восстанавливается вот это вот райское, эдемское единство, когда животные не хотят поглотить человека, а человек не желает владеть над животными и шкуру спускать с ним, а вот восстанавливается вот это вот в Боге, во Христе, вот это вот изначальное состояние мироздания. Да,
1: да. Это очень здорово. Но если возвращаясь, опять же, в наш жуткий, падший, тварный мир, вообще говоря, вот это же супер-мега здорово. Когда мы начинаем вдруг понимать, что мы созданы по образу и подобию Божию, это получается, что становится прекрасным катализатором на саморефлексию и на совершение тех или иных дел в режиме реального времени, даже в нижнем 2026 года, как мы любим говорить. Но
2: в христианской традиции это называется как раз-таки покаяние и изменение ума. То есть
1: та самая метаноя.
2: Да, это именно понятие, что есть иная система координат, а не только длина, ширина и высота, и от севера до юга, от верхней части до заречной в нашем городе. То есть есть еще и вот эта вот вертикаль, которая выводит человека от времени к вечности и все объясняет.
1: При этом мы же часто слышим, что Господь создал человека по образу и подобию. И получается, что тот самый какой-то эфемерный, да, образ собирательный, среднестатистический человек ко всему привыкает. К своему ежедневному окружению, к словам, которые звучат достаточно часто. И в церкви за какое-то время верующие успевают привыкнуть ко многому и начинают воспринимать происходящее, в том числе и с богослужением, как нечто обыденное, ставшее для него понятным, и уже не производящим вот этого необходимого какого-то благоговейного впечатления. А как вернуть себя в состояние вот этой вот новости и острого ощущения своей ответственности за себя и весь мир вокруг? Ведь мы ответственны за свои слова, поступки и будущее. мне, и настоящее.
2: Мне кажется, что Господь периодически человеку напоминает вот, о себе, в том числе какими-то катаклизмами различного масштаба.
1: Да что ж нас, вот ничего, любовью нас невозможно учить.
2: Вот в том-то и дело.
1: Потому что вот
2: такая вот, понимаете, короста греховности. Нет, любовью Господь, да, обращается тоже к людям. Вот. Но, как правило, это обращение человек либо приписывает самому себе, либо...
1: Законом физики.
2: Да, либо законом биохимии, по которому у него к одним симпатия, к другим антипатия. Вообще ничего чудесного здесь нету, а просто вот основной инстинкт. Чтобы человек не привыкал, да, вот Господь иногда проводит такие, как мне кажется, стресс-тесты нашей веры, нашей выцерковленности, нашего понимания, принятия, доверия. И это тоже важный постулат для тех, кто желает найти стопроцентное успокоение в Боге уже здесь и сейчас. Читаешь Евангелие, и несмотря на тоже некую привычность к этим строчкам, иногда вот прямо, знаете, как иголка колет какое-то место, которое вот оно выбивается из смысла, вот и эту привычную какую-то благочестивую коросту пробивает. Читаешь: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». То есть все в этом мире будут труждаться и с каким-то бременем идти. И я успокою вас, упокою, говорит Господь. Возьмите иго мое на себе. Иго. Иго, понимаете? То есть нам кажется...
1: Что такое иго? У меня только татаро-монгольский нас.
2: А, это как раз, да. Это
1: что, коллектив?
2: Нет, это тягость. И иго, иго это, понимаете, груз, который человек на себя воспринял.
1: То есть вы буквально возьмите крест мой?
2: Да, да. То есть в некоторой последующей интерпретации мы-то понимаем, о чем Христос говорит. Он говорит: возьмите иго мое и научитесь от меня, ибо я кроток есть и смирен сердцем. То есть нам хочется: Господи, мы к тебе пришли, дай нам спокойной жизни, хорошей зарплаты, всего-всего-всего. Говорит: нет, ребят, не так. Так не работает. Будут сложности, но я вам их обязательно помогу преодолеть. Равно как будут сложности и у людей в жизни, которые Бога не знают. Но ресурса для преодоления, кроме себя самого и своего кошелька и понимаете, каких-то мирских ресурсов, человека неверующего нету. И вот здесь вот, да, вот в этом смысле человек верующий, он находится в парадоксальном состоянии, когда у апостола Павла эта мысль есть, что любящим Бога вообще все содействует ко благу. Вот вообще все. Он говорит: могу жить в изобилии, могу жить в скудости, могу быть здоровым, могу быть больным, все могу в укрепляющем меня Господе Иисусе. Верующим в Бога все содействует ко благу. Просто это вот...
1: Тогда получается, что это определенная философия понимания бытия. Я могу и вот во всех состояниях, потому что, в принципе, я ко всему готов морально. Ведь самое главное, мы как-то говорили даже, и сегодня тоже это звучало, что любое событие, любая ситуация, она безэмоциональна. И плюс или минус окрас даем ей мы субъективно. То есть получается, что вера и вот это понимание того, что в каждом из нас есть искра Божия, она дает вот это вот понимание объективности видения, объективного видения любой ситуации и рассматривание ее не из позиции плюс или минус, а из позиции, ну, сбылось, уже свершилось, дальше двигаемся с Богом, потому что, ну, так бывает, и все. Ну, то есть мы на ней не зацикливаемся и проходим следующий
2: этап. Вот все-таки вот здесь, наверное, нужно такой акцент поставить, он немаловажный, мне кажется, что как раз можно рассматривать это как философскую установку, что вот это вот, понимаете, у меня в голове такая гармоничная система выстроилась, я все-все-все в своей жизни могу объяснить, вот как вот тоже я...
1: Да, может быть, не объясню.
2: Я вот тоже исповедальный, Оль, как и вы, скажу, что я могу с упоением и с аргументами говорить, что надо любить врагов ровно до того момента, пока меня не тронут, вот, даже не враги, а друзья мне как-то вот не по-шерстке меня погладят. Вот как раз здесь обязательно будет переход от философии, как от умозрительной концепции к практике, которая подвижничество. То есть это вот
1: Очень... Это неизбежно.
2: Это неизбежно, да. Ты познал истину, прекрасно, теперь живи по этой истине, а вот здесь вот как раз у многих бывает, понимаете, и упадок силы, нежелания, и какое прекрасное христианство, а на практике оно непонятно во что выражается. Ну, опять, на практике тоже в Евангелии прекрасный образ хождения по водам, понимаете, против законов физики, но с Божьей помощью и эти законы падшего мироздания можно, оказывается, преодолевать. Поэтому в этом смысле пространство веры, оно очень динамичное, очень подвижное, вот, не то, что единожды принятое раз на всю жизнь. Поэтому вера, она рождается вот каждое мгновение, а иногда вот каждое преодоление. Понимаете, когда Господь дает человеку какие-то сложные обстоятельства. Это как раз домашнее задание на тему, насколько ты христианин, насколько ты усвоил эти истины и умеешь применять их в своей жизни.
1: И это очень важно, но не менее важно, наверное, еще и черпать какие-то духовные силы, духовные мысли из хороших книг, которые мы время от времени, точнее, каждый эфир с отцом Ильей, отец Илья рекомендует хорошие книги для чтения, ознакомления, расширения кругозора, в том числе и православной начитанности, скажем так. Отец Илья, что сегодня за книгу рекомендуете вы?
0: Православное чтение.
2: Сегодня в нашей рубрике «Православное чтение» рекомендация-благодарность моим преподавателям, с которыми мне везло, и в том числе с преподавателями в духовной школе, которую я в свое время закончил. Книга, которую нам рекомендовали на предметах, связанных

0: с философией религии, с богословием. Книга практически нашего современника, святого сербской церкви, который закончил свой жизненный путь уже где-то ближе к 70-м годам 20 века. То есть, в общем-то, это не седая древность нас разделяет, а всего лишь несколько десятилетий. Я говорю о преподобном Иустине Чилийском. При жизни это был архимандрит в Сербии по фамилии Попович. И он был монахом, подвижником, при этом был человеком образованным и человеком как раз с вкусом к философским размышлениям, но это не были отвлеченные философские размышления, это было то, что исходило из его духовной жизни, очень такой, по-своему, напряженной, монашеской. И вот результатом его духовных размышлений явилась книжечка, которая здесь у нас в эфирной студии присутствует. Книжечка называется «Философские пропасти». Преподобный Иустин как раз размышляет над разными вызовами, которые человеку обращает 20-й, я уверен, что и 21 век, как раз говорит о гуманизме как о новой религии, о излишней психологизации вот этого религиозной составляющей. И как раз он показывает, что, в общем-то, западная цивилизация проживает агонию гуманизма и во многом, отказавшись от Бога человечества Христа, они впали в излишнее вот это человеческое почитание, забывая, что человек — это, в общем-то, помраченный в настоящем состоянии образ Божий. Ну и вот такие размышления о тайне добра и зла, о ущербности, в некотором смысле, философии, о смысле жизни, о Достоевском у него есть прекрасные, кстати говоря, тоже размышления. И здесь тоже есть несколько эссе этому посвященные, не больше, не меньше. Достоевский как пророк и апостол православного реализма. Вот такая мысль у отца Иустина есть. В общем, я советую людям, которые имеют вкус именно к философским размышлениям, к чтению философских книг, прочитать и познакомиться с этим автором и с его трудами. Преподобный Иустин Попович, Иустин Чилийский, «Философские пропасти» в нашей сегодняшней рекомендации в утреннем эфире «Радиообраз».
1: Спасибо большое, отец Илья. Я напомню нашим уважаемым радиослушателям, что найти рекомендованные книги можно, во-первых, во ВКонтакте на официальной странице «Радио Образ». Она одноименная, с названием «Радио». И написать можно там еще заодно сообщение сообществу, можно послушать наши эфиры. Мы периодически, время от времени, делаем посты, в которых как раз либо прикрепляем последние записи за неделю, либо весь плейлист сезона 2026. Он так и называется, «Утро на образе», сезон 2026. А еще есть у отца Ильи тоже страница персональная в социальной сети ВКонтакте. И там можно найти тоже и фото, и бэкстейджи из наших студий, утренних эфиров. И можно задать отцу Илье непосредственно напрямую вопрос, если он есть. Поэтому не оставайтесь в стороне, пишите, предлагайте, может быть, даже дискутируйте с нами. Номер телефона редакционного планшета также постоянный. 8-902-302-84-44, 8-902-302-84-44. Мессенджер Макс открыт тоже для сообщений, поэтому мы всегда рады их читать и перечитывать, и перенаправлять, отвечать в эфире на вопросы. Будем рады общаться, и для нас действительно очень важна обратная связь. Мы не раз и не два уже об этом говорили в наших эфирах. А сегодня напомню, что мы говорим о том, что люди созданы по образу и подобию Божьему, и как-то так получилось, что мы стали максимально далеки от Бога, как будто бы. Или это иллюзия?
0: Мы, скажем так, были далеки от Бога, ну, может быть, не мы лично, а если говорить как раз в перспективе человечества, до момента, покуда Бог стал человеком. То есть уже в раю, непосредственно после грехопадения, когда Господь вот этот свой суд произносит над Адамом и над Евой, Адам, он говорит, что в поте лица своего будешь есть хлеб свой, а Еве говорит, что в муках будешь рожать детей своих. Вот, и там достается и змею, который искусил, тоже он получает свою долю Божьего гнева. Но вместе с тем, здесь же и первая радостная весть о том, что семя жены сотрет главу змея. И в этом тексте святые отцы как раз видят первоеванное.

0: Евангелие оно называется. Первое пророчество о пришествии в этот мир Мессии, Спасителя, Искупителя, как раз того, кто соединит между собой два вот этих вот уровня бытия, бытие человека в его падшем нынешнем состоянии, греховное, несовершенное, и бытие божественное, всесовершенное бытие. Как раз ради этого Бог становится одним из нас. Он становится человеком, во всем принимает человеческую плоть, и здесь святые отцы делают очень важную оговорку, кроме греха, то есть кроме, в общем-то, вот этой поврежденности человеческой природы, и он становится, по сути своей, Христос таким первозданным Адамом, который погружается в наш неидеальный мир после грехопадения, и как раз благодаря воплощению стала возможной проповедь Слово Божие, полнота божественного откровения была явлена в воплотившемся Христе, и, соответственно, его страдания, крестная смерть и воскресение, все это выстраивается в замысле Божьем, как раз в дело спасения каждого из нас. И как раз эта мысль есть в Священном Писании, вот как в Адаме, в первом Адаме все мы согрешили, вот, хоть мы и не были свидетелями и участниками вот этих эдемских всех событий и грехопадения, но тем не менее мы наследуем падшую природу Адама, мы получаем то, что именуется богословием первородным грехом. Как раз та природа, которая несовершенная, которая желает больше грешить, чем праведности, та природа, которая разрушается только из года в год, и та природа, которая во времени, в общем-то, весьма и весьма ограничена, вот, Христос таких качеств природы не имел. Он как раз родился в состоянии без греха. И вот мы призваны, как в первом Адаме мы умираем все, так во втором Адаме, во Христе, мы призваны сподобиться воскресения и вечной жизни. Вот такая попытка объяснить все то, что происходит в священной истории, и показать, что это не только какая-то, знаете, отвлеченная история, которая ни на что не влияет, но это то, во что мы непосредственно всей своей жизнью погружены.
1: Я читала, что мы верим, что промысел — это всегда благой, всегда направлен к нашей пользе, и даже если нам от этого бывает больно, страшно, и кажется порой, что жить нет дальше никаких сил, поэтому благословен наш Бог всегда. И такое отношение к Богу открывается не сразу, но если открылось, то привыкнуть к нему уже вряд ли получится, потому что каждый раз, когда подобные слова звучат в храме, это будет каким-то экзаменом, и это будет каким-то, наверное, пониманием того, как двигаться дальше.
0: Да, а еще здесь немаловажным является понимание, что Господу Богу нельзя назначать какие-то сроки. Нельзя знать, мечтать, что промысел Божий, вот он в отношении тебя, сработает, и все приведет ко благу через 5 минут, через 5 секунд.
1: Полгода и, вам, и, так
0: да,
1: сказать.
0: Да, да, то есть здесь это именно попытка...
1: То есть паспорта объекта не существует?
0: Совершенно не существует. Вот. Здесь именно вопрос нашей веры, нашего доверия. Да, Господь так или иначе все приведет ко благу, может быть, через 5 минут, а может быть, через 5 столетий. Вот. И так или иначе вот, это выстроится в непротиворечивую цепочку причинно-следственной связи.
1: И все будет хорошо.
0: Это как раз залог того, что наша вера, она евангельская, благая весть. Все в итоге уже хорошо. Не будет хорошо, а все уже хорошо. Нам главное вот это понять, воспринять и жить тоже как раз вот в этом радостном состоянии, что Бог все ради нас сделал. Нам остается только приложить свои какие-то скромные усилия, чтобы не мешать ему и его промыслу развиваться в жизни как нас, так и мира в целом.
1: А это было «Утро на радио Образ», эфир которого продолжается, а мы с вами прощаемся.
0: Доброго благословенного дня.
1: Всего доброго. Услышимся.
2: Доброе утро на радио Образ.

Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. Святейший патриарх Кирилл встретился с губернатором Нижегородской области и главой Нижегородской митрополии. Состоялось торжественное вручение аттестатов выпускникам православных гимназий Нижегородской епархии. Подробнее об этих и других событиях. 25 июня в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского Сиаруси Кирилла с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и главой Нижегородской митрополии митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием. Во встрече участвовал управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий. В ходе беседы обсуждались взаимодействие Нижегородской митрополии с высшими и средними специальными учебными заведениями региона, деятельность молодежных и социальных центров Нижегородской епархии. Митрополит Георгий представил доклад, посвященный реставрационным и духовно-просветительским проектам митрополии. В частности, владыка сообщил о реализации программы по консервации разрушенных храмов с целью их восстановления в будущем. Также обсуждались вопросы строительства 4 новых православных учебных заведений в Нижегородской области и строительства Лукояновской средней общеобразовательной школы №1 имени священника Василия Гундяева, деда святейшего патриарха Кирилла. Как сообщил митрополит Георгий, сегодня в митрополии действуют 12 православных гимназий, в которых учатся почти 5000 детей, и 7 православных детских садов с почти 1000 воспитанников. Каждый 6-й гимназист в России учится в Нижегородской области. Регион первый в стране по количеству обучающихся в православных гимназиях. В ходе встречи была затронута возможность передачи в безвозмездное пользование епархии здания Вдовьего дома имени Блиновых и Бугровых с домовой церковью в честь святой равноапостольной великой княгини Ольги в Нижнем Новгороде. В этом здании планируется организовать социальный центр для оказания помощи лицам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Также Глеб Никитин и митрополит Георгий рассказали его святейшеству о соработничестве в регионе, церкви и государства в сфере решения демографических проблем, в вопросах укрепления семьи и профилактики абортов. 25 июня в Нижегородском театре юного зрителя состоялась торжественная церемония вручения аттестатов выпускникам 11 классов православной гимназии Нижегородской епархии. В мероприятии приняли участие исполняющий обязанности министра образования Нижегородской области Михаил Пучков, директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода Ирина Барякова и руководитель отдела по взаимодействию с высшей школой Нижегородской епархии и помощник управляющего Нижегородской епархии по курированию учебной деятельности в дошкольных и общеобразовательных учреждениях епархии протоиерей Евгений Худин. Обращаясь к собравшимся, Михаил

0: отдельной благодарности.
1: Это когда от радости бытия мое дыхание учащалось настолько, что я задыхалась. Синие горизонты манили и сулили только счастье. Неизведанность предстоящих дорог подразумевала сплошную радость. Знакомство с болью сводилось к неотвратимым уколам под лопатку. Но зато после них горизонты синее синих, нетерпение к жизни до неприличного пунцового румянца, и чистит сердцебиение где-то очень далеко от меня, чуть ли не на другой планете, зовущейся тахикардией. Но случился первый, пока робкий, но уже тревожный стук в мою агрессивную, нежелающую боли душу. Июньская ночь, пора соловьев, сладковатый тяжелых сиреневых грез, выпускных балов и открытых настежь окон. Но все равно духота. Я заснула сразу, а среди ночи редко, но так почему-то бывает, открыла глаза. Звонкий девичий смех, неокрепший мальчишеский басок, все вместе, все вперемешку, затянут песню, да и собьются, захохочут. В ночной тишине звуки вообще резкие и нарочиты. Что это за шумное гуляние, когда люди спят? Встаю, выхожу на балкон. На балконе отец. И тебе спать не дают, сокрушаюсь. Выпускные балы сегодня. И правда, я и забыла, думаю, что это они тут расшумелись. А я помню, я ведь тоже, как они, с выпускного бала домой вернулся, а тут война. Тяжелый отцовский вздох в ночи. Я могла не расслышать его за звонкой разноголосицей под балконом, но расслышала. Этот вздох, как черный мазок на розовой пасторальной картине, как солонка на столе, сплошь уставленном подносами с пирожными. Своей неуместностью он разрушил гармонию этой теплой июньской ночи с сиреневым запахом, с настырными соловьями, с колокольцами девичьего смеха, с этим обычным для всех времен антуражем естественной жизни, не нами придуманной, но великой милостью полученной нами за так. «Иди спи, тебе завтра вставать рано», — сказал отец. «А ты? А я еще постою немножко». Но я не могла спать. Отцовский вздох вот так сразу в одночасье стал моей болью. Привычно загородиться от нее не успела. И, зазевавшись, не могла уже остановить эту лавину, оказывается, живущих во мне где-то глубоко под спудом чувств. Ясноглазый высокий мальчик в новом, непривычно взрослом костюме. Женя, мой будущий отец. Он возвращается с выпускного бала, и так же, как в эту ночь, пели соловьи и пахло сиренью. И так же щебетали обязательно в кого-то влюбленные девчонки, и хихикали, и кокетничали напропалую. Мальчишки им на радость басят, а сорвется голос предательский тенорок, хохочут, заливаются. Как многого им хочется, и как широки их горизонты. А им сказали, надо идти воевать. Что почувствовал тогда отец? Досада, раздражение, обида. Все это мелко, почти ничтожно для той вселенской катастрофы, которая зовется войной. Это про них потом напишут. Они ушли защищать родину прямо с выпускного бала. Да, это так, защищать родину.

Родину. Но ведь живые люди умеют чувствовать. А они были тогда почти детьми и умели чувствовать особенно остро. Сколько всего пришлось себе похоронить. Отец хотел учиться дальше, хотел путешествовать, стремился к дерзким вершинам. Да кто не стремился? Только инфантильные, избалованные, презираемые сверстниками маменькины сынки. Но ведь и маменькиным сынкам сказали: «Идите, воюйте». Впервые за многие годы в ту душную июньскую ночь почувствовала я реальную боль реального человека, выпускника 1941 года средней школы Жени Кокорченко, юноши, которому свалившаяся на его голову война предъявила свои жесткие права и требования – не раскисать, собрать волю в кулак, забыть все, что тебе хотелось, и, главное, перестать дорожить единственной данной Богом молодой, только начинающейся жизнью. Можно только представить, какая же это была по человеческим меркам мука. Но отец смог. Я вдруг остро почувствовала эту его муку и силу нравственного подвига, а еще боль, претерпевая которую он пошел на войну. Да разве только он, сколько будущих отцов, молоденьких, собирающихся жить, жить и жить, опьянев ту выпускную ночь от сладкого дурмана сирени, ушли глотать гарь военных дорог, вдыхать запах собственного пота и собственной крови, трупную вонь только вчера еще самого верного друга. Сколько несостоявшихся отцов полегло на тех дорогах. Считать нам не пересчитать, плакать не отплакать, а болеть будет, вряд ли когда-нибудь отболит. С той ночи и вошла в мою жизнь война. Все укрытия, в которых я от нее пряталась, стали уязвимы и легко обнаружились. И я вышла ей навстречу, глаза в глаза. Но была моя война войной воевавших. Встреча с Виктором Георгиевичем Гладышевым – это встреча еще с одной войной. Войной, в которой смертоносные снаряды летели только в одну сторону. От них нельзя было защититься. И эта война оказалась еще страшнее, чем война воевавших, потому что дети воевать не могут. Они могут только играть в войну. В повести, которую вы прослушали, написано именно о той войне. Мне рассказывал о ней бывший малолетний узник, детдомовец, сын полка. Рассказывал трудно, не споро. Иногда останавливался, пережидал, потому что дрожали губы. Но Виктор Георгиевич рассказал не все. Будучи человеком скромным, он не придал значения очень важным, на мой взгляд, обстоятельствам. Книга не будет полной, если я вам о них не поведаю. Вскоре после войны
Виктора Георгиевича объявили врагом народа. Был он в это время директором музыкальной школы. Место завидное, но одно. Написали анонимку. Так, мол, и так слышали, свидетельствуем, что В.Г. Гладышев в электричке Пушкина, Москва, говорил то-то и то. Стали таскать по КГБшным кабинетам. Виктор Георгиевич не испугался, не затрепетал. Он разозлился. Дверь высокого начальника он открыл решительно, начал прямо от порога рассказывать, кому понадобилась анонимка и зачем, даже назвал ее автора. Человек, сидящий за столом напротив, взглянул на Гладышева настороженно. Но постепенно взгляд человека из настороженного становился внимательным, из внимательного — сочувственным. А потом и вовсе потеплел. Я к музыке через ад шел. «Они переели шоколада», — сказал Гладышев на прощание. А уж дома перед женой раскипятился всерьез. «Это я им еще благодарность от Сталина не показал, а надо было!» Да и успокоился вскоре. Чистая совесть оправданий не любит, а у Виктора Георгиевича она чистая. Когда объявили, что несовершеннолетним узникам фашизма германское государство перечислило деньги хоть в какое-то оправдание фашистских зверств, Виктор Георгиевич и Анна Николаевна, оба подпадавшие под категорию несовершеннолетних узников фашизма, долго не решались пойти их получить. Родные и знакомые настаивали. Гладышев отправился для начала один разузнать, что да как. В приемной фонда, куда были перечислены деньги, он увидел ужасную картину. Плачущие пожилые люди жмутся по стенке, сесть некуда. А те счастливчики, что сидят, ничуть не веселее стоящих. Все трясут какими-то бумажками, что-то друг другу доказывают. Потолкался Гладышев в очереди за немецким вспоможением и понял, что получить хотя бы копейку тех щедрот, оприходованных вовремя подсуетившимися соотечественниками, будет совсем непросто. Поспрашивал. Оказалось, кто приходит сюда шестой раз, кто уже сбился со счету какой, кто говорит, что не пожелаешь такого и врагу. В очереди плакали, переругивались, на чем свет стоит, поносили наши порядки. Но Гладышев все-таки на прием попал. Спокойно, без эмоций спросил, когда он может получить положенное. Посмотрели документы, ответили, чтобы заглянул через недельку. Опять в очереди целый день торчать. Развели руками. Дескать, что делать, такая жизнь. В коридоре его догнала немолодая, строго одетая женщина. «Виктор Георгиевич, простите. Простите, что вмешиваюсь, но вы больше не приходите сюда. Никаких денег нет, они давно уже в другом месте. Не тратьте время и нервы». А как же люди ходят, надеются? Как им скажешь, а вы сильный, я вижу. Дома с порога решительно заявил жене. Ань, проживем мы без этих денег, жили ведь как-то. Мы ведь с тобой богатыми быть не привыкли, зачем на старости лет привычки менять? Да, Виктор Георгиевич сильный, богатым он быть не привык, но зато привык надеяться только на себя. Он музыкант.
в совершенстве освоил несколько музыкальных инструментов. Его часто приглашали в самые престижные концертные программы. Только вдруг однажды он понял, что начал заикаться. Время партии валторны, а он не может справиться со спазмом в горле. Удивленный взгляд дирижера. «Ты что, Гладышев, проспал, что ли?» А он не может справиться с дыханием. Еще раз повторилось. Еще. Через многие годы после войны перенесенный ужас аукнулся Гладышеву страхом потерять любимое дело. Врачи ничем его не утешили. Что вы хотите, столько пережито. Думал недолго. Он оставляет духовые инструменты. Начинает осваивать баян. Конечно, трудно, но он надеется только на себя. Прошло еще несколько лет, и Виктора Георгиевича приглашают на работу в ЦК профсоюза работников культуры. Вскоре самые каверзные, самые запутанные жалобы его. Командировки в Петербург, Ташкент, Грозный, Архангельск. Он колесит по стране, стараясь везде и во всем разбираться по совести. А писем и жалоб все больше, и все больше в них приписок. Пришлите Виктора Георгиевича, он рассудит. Проведя всю жизнь на сцене, Гладышев привык не к аплодисментам, а к труду. Проверяющие из Москвы быстренько смиряются заискиваниями, знаками внимания, реверансами. Виктор Георгиевич, разобрав не один десяток жалоб с мест, ни разу не позволил себе высокомерия и столичного чванства. Он всегда боялся одного, как бы не наломать дров, как бы не пойти против совести. Он приказывал себе всегда быть спокойным. Получалось? Один раз все-таки сорвался. Коллектив музыкальной школы единодушно требовал увольнения директора. Поехал разбираться. Сейчас уже не вспомнить, в какой город. Стал беседовать с каждым по отдельности. Все женщины, все педагоги. Директор – мужчина. Авторы жалобы говорили практически одно и то же. У директора есть физический недостаток, не позволяющий ему заниматься публичной работой. Он заикается, причем очень сильно. Виктор Георгиевич вспомнил свою беду. Когда-то из-за легкого заикания ему пришлось забыть про валторну. Он сделал для себя жесткий вывод. Музыку надо оставить. Время показало, правильно сделал. Музыку не оставил, освоил баян. Все семейные праздники он теперь при деле. Как бы бережно, не обижая директора, сказать ему, что все-таки придется уйти. Но что-то мешало проверяющему из Москвы окончательно убедить себя в собственной правоте. Только бы дров не наломать, только бы по совести. Письмо не подписала лишь пожилая уборщица музыкальной школы. Нашел ее, поехал к ней домой, стал расспрашивать. «Совести у них нет. Пусть они вам расскажут, пусть. Расскажите вы, прошу вас». И она стала рассказывать. Фашисты заняли село, сожгли дома, а жителей стали расстреливать. Отца, мать и пятилетнего сына вывели на пустырь. Родители умоляли завязать мальчику глаза. Не разрешили. Тогда они поставили ребенка посередине, крепко взяли с двух сторон за руки. Одной пулей был убит отец, второй – мать. Третья пролетела в миллиметре от головы мальчика. Он
чудом остался жив, но очень долго не разговаривал. А когда заговорил, оказалось, что заикается. А эти штучки жалобу писать удумали. Совести у них нет. Неудобно им, видите ли, с директором общаться. А с ними зато противно. Может быть, они не знают всей правды? Знают, все знают. У нас ведь большая деревня, ничего не утаишь. На следующий день Гладышев собрал всех педагогов в класс сольфеджио. Каждому посмотрел в глаза. Задал только один вопрос. «Вам не стыдно?» Кто-то отвернулся, кто-то насупил брови, а кто-то, не выдержав взгляда, опустил долу глаза. «Если вы не попросите прощения у директора, я сделаю все, что в моих силах, чтобы вас уволили за профнепригодность». С директором он так и не встретился, хотя, конечно, было бы надо. Но Гладышев побоялся за себя. Вдруг он не выдержит и бросится на шею этому несчастному человеку. Вдруг малодушно разрыдается на его груди. Через неделю он получил письмо от директора. «Спасибо вам. Кланяюсь до земли. Вы настоящий». Виктор Георгиевич уже давно на пенсии. Но разве усидит дома человек, привыкший рассчитывать только на себя? Конечно, он продолжает работать. Принцип все тот же – поступать по совести. Место его работы – немецкая компания «Мави», которой руководит баварский предприниматель Квирин Видра. Гладышева многие спрашивают: «Как же так? Ты пострадал от немцев и теперь работаешь в немецкой фирме». Виктор Георгиевич всем одинаково отвечает: – «Я пострадал от фашистов. Все, пережитое мною, забыть нельзя. Но озлобиться против немцев я себе никогда не позволю. Я русский, а русские спокон веку били врагов, а друзей привечали». Квирин Видра руководит фирмой в России около 15 лет. Его дед 4 года после Второй мировой войны находился в плену на Урале. «Никогда ничего, — утверждает Квирин, — дед не говорил плохого о русских. И сам Квирин любит Россию. Он любит ее людей, среди которых, конечно же, Виктор Георгиевич Гладышев. Самое ценное, что есть в России, — это люди, — говорит Квирин. С ним трудно не согласиться. Но остаться русским человеком непросто. Это под силу только тем, кто цепко, корнями держится за русскую почву, боясь забыть ее горьковато-сладковатый вкус. Виктор Георгиевич этот вкус помнит. Ведь корнями он там, в дорогом сердцу Смолина, где заложены были в него доброй матерью и благочестивым отцом основные понятия чести, совести, веры. Он до сих пор не может простить себе маленького клочка соломы, который они с Иваном раструсили по полу Боровской церкви. Мы-то на соломе, а другие... Встреча с Виктором Георгиевичем очень значима для меня, и я благодарю за эту встречу Бога. Мой отец снял свой новый взрослого фасона костюм, надел гимнастерку, пилотку, сапоги
и ушел на войну. Было ему 17 лет. Деревенскому мальчику Вите Гладышеву было 8. Война нашла его сама. И с сатанинской упрямостью стала уничтожать в нем человека. Но мальчик выстоял. И другие мальчики тоже. Те, которые с честью пройдя после войны поприще мужей, отцов, давно уже на дедовской вахте. Они не отмахнулись от России, а взвалили на себя ее заботы и попечения. Они болели с ней и с ней страдали. Дети войны, не наигравшиеся в игрушки, не начитавшиеся вдоволь сказок, не успевшие присытиться докучливой родительской опекой. Дети войны, два коротких слова, глубоких, как колодец, горьких, как июньская полынь. Что мы можем сделать для них? Немного. Согреть словом, одарить вниманием, поддержать сочувственным вздохом, а еще помолиться и о живущих ныне, и об ушедших в небытие, так и оставшихся

Вместо эпилога. Трамвай тренькал и катил себе легонько по уже угомонившемуся к вечеру московскому бульвару. Виктор Георгиевич смотрел в окно, немного грустил. Что-то давно не слушал он прощания славянки. Надо попросить сегодня Кирилла, пусть поставит. Внуку не придется искать ее в своей фонотеке. Диск с маршем Василия Ивановича Агапкина у него всегда на видном месте. Знает, дед без этого диска не может. Жаль, что прошло то время, когда он, военный музыкант, играл славянку на праздниках, торжественных вечерах, концертах. Всегда, сколько помнит себя, с первыми звуками марша сладостно замирало его сердце, хотя играл часто, мог бы уже привыкнуть. Иногда приходилось играть славянку в парках культуры и отдыха. Виктор Георгиевич не забыл, как товарищ Валентин подвел робкого, смущенного сына полка к маленькому духовому оркестрику. И Витя хотел объяснить, да не смог, чтобы сыграл оркестр именно «Прощание славянки». А потом сам играл в парках. Он уже знал, что обязательно кто-то из отдыхающих подойдет и попросит: «Славяночку сыграйте, мне бы марш Агапкина. Давайте, братки, прощание славянки». Подходили фронтовики, седые женщины, подходили молоденькие курсанты военных училищ, мамы с детьми. Слушали они славянку, и преображались их лица. Появлялось в них что-то особенное, настоящее, чему Виктор названия не знал. Потом он понял, людям хотелось высокого, светлого, наверное, того, что могли они найти под сводами православных храмов. Но храмы были закрыты, а славянка звучала. И по чуть-чуть, по глоточку питала жаждущие души. Вот и тянулись к ней, вот и искали с ней

0: Вот он, любуй.
1: При влажной почве это как раз уже говорит о том, что ваша фиалочка заболела. Но если вы будете применять вот эти биопрепараты и правильные режимы полива установите для своих растений, проблем с фиалками не будет. Чем подкармливать? Подкармливать можно таким удобрением, которое называется гуми Кузнецова. Шикарное удобрение. Производитель тот же, что и фитоспорин, специально вот создано для комнатных цветов. Замечательно на него реагируют наши растения. С фиалками жирования никогда не бывает. У них бывают такие проблемы, что если вы перелюбите, перекормите свои фиалочки, они гонят очень толстый такой жирный лист и при этом забывают цвести. Вот с гуми Кузнецова такого не будет. Удобрение черного цвета от того, что там гуминовые вещества, а они очень-очень благотворно влияют на растения. Вот подумайте, пожалуйста, о том, чтобы разводить фиалки. Они очень-очень красивые и милые создания. У нас сейчас в магазинах есть и розовые, и белые, и двухцветные сорта. А размножать фиалки можно листочком, листовой черенок. Мы будем с вами укоренять прямо в почве. О том, как это делать, я расскажу в одной из следующих передач. Совершенно несложно. И у вас будет много-много таких замечательных растений, которые могут цвести 8 месяцев в году.
2: Огород без хлопот.

0: вещей. От самовара до интернета.
1: Некоторые предметы из нашего повседневного обихода прошли длинный путь изменений и преобразований, чтобы попасть к нам в том виде, в котором мы их знаем сегодня. Колыбель. История колыбели уходит в глубину веков. Уже невозможно установить, кто первым сколотил подвесную детскую кроватку своему малышу. Одно можно сказать точно – это огромная часть народной культуры, так как с этим предметом связана масса верований, а отсюда и правил использования люлек, зыбок, колысок, качалок, баюкалок и тому подобных приспособлений, которые все известны сейчас под названием «колыбель». Как бы они ни назывались, задача у всех была одна – убаюкать малыша. Колыбели, дошедшие до наших дней, созданы из различных материалов и имеют разную конструкцию, но все они изготавливались подвесными. Для зыбки использовали лубок, камыш, сосновую дранку и кору липы. Колыбель не случайно подвешивали, это имело вполне практическое обоснование. Малыш нуждался в защите от холода и сквозняков, а вися в воздухе на него не дуло из-под двери, теплый воздух от печи шел вверх и согревал его. Крепили колыбель на веревке к длинной и гибкой жерди, очепе или кольцу, которое выбивалось в одну из опор потолочной балки. Такую кроватку для первого ребенка часто делал сам отец, а потом она переходила от одного ребенка к другому, и ее даже могли передавать по наследству. Колыбели могли служить нескольким поколениям семьи более 200 лет, о чем свидетельствуют проставленные даты рождения детей на отдельных музейных экспонатах. В разных регионах России колыбель называли разными наименованиями – люлька, качалка, зыбка и прочими. Все слова происходили от слова «укачивать». К примеру, колыбель – колебать, зыбка – старое слово «зыбить» с тем же значением и так далее. Отсюда же пошло название и колыбельной песни. Обязательным атрибутом люльки был полог. Он не просто уберегал ребенка от солнца и насекомых, но и отводил взгляды посторонних лиц. Ткань полога покрывалась сакральной вышивкой и кружевами, а в бедных семьях подбирали просто красивую ткань, часто со старой одежды, например, сарафана. Новая колыбелька создавалась с любовью и молитвой. Если заказывали кроватку кому-то на стороне, то человек обязательно должен быть добрым. Плетеные колыбельки было удобно брать с собой на полевые работы. Ее можно было подвесить на ветку, а укачивал ребенка ветер. Для развлечений в люльку вешали яркие лоскуты ткани и разноцветные деревянные ложки. Девочкам клали в люльку веретенцы, нитки и гребешки, чтобы они росли умелыми рукодельницами. Мальчикам крепкие веревки, гвозди в мешочке и деревянные щепки, чтобы они росли крепкими и хозяйственными. До нас дошли такие пословицы и поговорки: «Колыбелька – младенцу, костыль – старцу». Или «Дочку в колыбельку, приданное в коробейку». Крестьянские дети спали в колыбели приблизительно до 2 лет, а затем ребенок переселялся на палате.
0: История вещей. От самовара до интернета.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Кремль, корпус 5. Этот нижегородский адрес принадлежит городской думе Нижнего Новгорода. Любуясь этим образцом архитектурного конструктивизма, сложно заметить, что это здание – самолет. Но если посмотреть на него сверху, то это действительно самолет. Два пересекающихся буквой «Т» четырехэтажных корпуса и полуцилиндрический нос, сдвинутый к левому крылу. Даже человек, далекий от архитектуры, сразу скажет, что это здание советской эпохи и предназначено для размещения какого-то важного учреждения. А знаток определит конструктивистский стиь конца 20-х – начала 30-х годов прошлого века. Использование новых для того времени материалов – бетона и стекла, выступающие объемы лестничных клеток, разные по величине и пропорции окна, плоская кровля, угловые балконы с бетонными ограждениями, ленточное остекленение полуцилиндра, носа, самолета, наружная отделка, тиразитовая штукатурка. И, конечно же, важная архитектурная деталь – огромная надпись «Дом Советов». Чтобы освободить площадку в Кремле для строительства нового административного здания, создателем которого стал Александр Гринберг, модный московский архитектор, в 1929 году разобрали Спасский собор 1830 года постройки. По первому советскому генеральному плану города этому зданию отводилась главенствующая роль в формировании новой площади. Площадь должна была быть круглой по форме перед зданием Дома Советов для проведения демонстраций, митингов и шествий. На боковом фасаде Дома Советов специально для этих целей была запроектирована трибуна, с которой можно было руководителям города обращаться к митингующим трудящимся в дни всенародных праздников. Фасады здания до сегодняшнего дня практически полностью сохранили свой исторический облик. Но если первоначально они были оштукатурены в светло-сером цвете, имитирующем новый строительный материал тех лет – железобетон, то в ходе капитального ремонта в начале 2000-х для облицовки наружных стен были применены фасадные темно-серые плиты. При этом была применена вертикальная обрешетка из оцинкованной нержавеющей стали, к которой фасадные плиты крепились специальными заклепками. Данная навесная система позволила создать сложные архитектурные формы с радиусными элементами. Вентилируемые фасады отличаются звуконепроницаемостью, энергосберегающей строительной технологией. Тогда же внутри здания была проведена перепланировка центральной полукруглой части второго, третьего и четвертого этажей. На втором этаже, в центральной полукруглой части, где располагалось фойе, были поставлены перегородки сзади квадратных колонн. Они отделили полукруглую часть здания зала заседаний от широкого коридора перед лестничными клетками. При этом на потолке сохранилась выступающая железобетонная балка-полукольцо, которую поддерживают железобетонные же круглые колонны. Между двумя лестницами, расположенными с двух сторон от полукруглой части, также возник коридор, что позволило параллельно ему получить дополнительное помещение на третьем этаже. На четвертом этаже полукруглой части также появились кабинеты с рекреацией по оси симметрии и с центрально расположенным полукруглым помещением, аналогично планировке третьего этажа. Между боковых лестниц также возник коридор. Дом Советов в Нижнем Новгороде расположен на высоком откосе Кремлевского холма справа от Ивановского съезда, разделяющего территорию Кремля на две части. Из большинства помещений здания открывается прекрасный вид на Волгу и Кремлевский сад. Этот памятник архитектуры – один из лучших примеров конструктивизма в архитектуре общественных зданий периода становления советской архитектуры, эпохи советского авангарда 1920-30 годов. И не только в Нижнем Новгороде, но и в Российской Федерации.

моя судьба, моя любовь. Украсят утро ясные, глаза твои прекрасные, и в них на миг улыбка промелькнет. Шагать по свету рядом нам легко и радостно, назначен нам свидание. Автозавод, а утро к нам сбегает с горки хороший.

большого дня, большой своей страны. И так уж получается, земля вращается, когда в нее такие парни влюблены. А утро к нам сбегает с горки, хороший день приносит вновь. Привет тебе, мой город горький.

0: Радио Образ.
1: Но это факт?
2: Нет, это не факт.
1: Это не факт?
2: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
0: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
3: Когда режиссер Павел Арсенов приступал к съемкам пятисерийного фильма «Гостья из будущего», вышедшего на телеэкран весной 1985 года, никто, конечно же, и предположить не мог, что картина станет одной из самых любимых в стране. А дети-артисты мгновенно обретут всесоюзную славу. Алексей Фомкин, сыгравший Колю Герасимова, уже имел некоторый киноопыт. Он снимался в «Ералаше». На главную роль Алисы Селезневой пробовалось огромное количество девочек, но режиссер остановил свой выбор на Наташе Гусевой, едва увидев ее фотографию. По одной из версий, Наташа пришла с подругой на киностудию имени Горького не в расчете получить роль, а воспользовалась фотопробами, чтобы попасть внутрь и, если повезет, посмотреть на своего любимого писателя Кира Булычева, по повести которого и снимался фильм. За время съемок юные артисты успели подрасти. В сцене побега из больницы, а ее снимали самой первой в фильме, заметно, что больничная пижама Алисе велика. А в предыдущем эпизоде в палате, когда побег только замышляется, пижама героини впору. Дело в том, что сцена в палате снималась ровно годом позже побега. Никто из юных артистов не стал, несмотря на большую славу, взрослой кинозвездой. Алексей Фомкин, отслужив в армии, не смог найти себя в мире искусства, уехал во Владимир и погиб при пожаре в 1996 году. Наталья Гусева, сыгравшая Алису, скорее тяготилась своей славой, чем радовалась ей. Она снялась еще в нескольких кинолентах, затем закончила институт и посвятила себя медицинской научной работе. Правда, не так давно она озвучила одну из ролей в полнометражном мультфильме «День рождения Алисы» по повести Киры Булычева.
4: Ты ему зачем про дельфинов наврала?
5: Я не врала. Это было каникулярное задание.
4: В каком же ты классе?
5: В шестом.
4: Знаешь, я тоже в шестом, но с дельфинами, к твоему сведению, не знакома.
5: Мало ли с чем ты не знакома. Я специализируюсь по биопсихологии. Кончу школу, буду работать с отцом.
4: С отцом? А кто твой отец?
5: Космобиолог.
4: Ага, вспомнила?
5: Нет.

0: Фамильная ценность.
1: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. На первый взгляд кажется, что фамилия Калинин образована от названия ягоды калины. Действительно, у русичей существовало имя Калина, а также березы, рябины и другие. Но, вероятнее всего, семейное именование Калинин восходит к крестильному имени Калинник, которое в переводе означает «добрый победитель». Ребенка, крещенного, например, 23 июля, когда в святцах поминается мученик Калинник, так и называли. Крещенного Калинником дома звали Калина, Калинка, Калеша. В памятниках письменности Калинины упоминаются уже с 15 века. Иван Калинин – крестьянин Костромской, позже Иван Калинин – Белозерский, Посадский. Широкая распространенность в русском мире фамилии Калинин и практически полное забвение имени Калинник говорят о древнем происхождении этого родового наименования.
0: Фамильная ценность.

0: Радиообраз. Доброго вам дня.
1: Павловские очерки. Авторский цикл историка Николая Федотова.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященный истории города Павлова. И сегодня у нас речь пойдет о Павлове и литературе 17-19 веков. Ну, казалось бы, Павлова место на литературной карте нашей Родины малоизвестное. Если говорить Нижегородщине, то, наверное, в первую очередь в качестве значимых пунктов литературной карты страны вспоминается Большой Болдин, вспоминается, естественно, сам Нижний Новгород, Горьковские места, Гайдаровский Арзамас, в общем, что угодно, только не Павлова на Оке. Действительно, Павлова вряд ли связана с жизнью, деятельностью крупных писателей, но зато Павлова в период расцвета кустарных промыслов особенно привлекал внимание многих выдающихся русских писателей 19-го, начала 20 века. А впервые Павлова попала на страницы классической русской литературы еще в 17 столетии в текст повести о Саве Груцине. Это, наверное, одна из самых наиболее знаменитых русских повестей до Петровского времени. У нас литературоведы любят ее называть первым русским романом и сравнивать сюжет повести с западноевропейской легендой о докторе Фаусте. Ну, сюжет повести о Саве Груцине, если вкратце, это скитание незадачливого купеческого сына, который продал свою душу дьяволу. И вот поскольку со своим названным братом-бесом Сава Груцин очень лихо передвигался по России, начав свой путь на Урале и закончив его уже в районе Смоленска, то вот в ходе этих передвижений он в том числе оказывается и в селе Павлов-Перевоз. Причем в Павлове происходит довольно значимый для сюжета повести момент, что на торгу на местном павловском рынке, он, кстати, до сих пор находится на том же месте, где и во времена повести о Саве Груцине, встречается бесу и самому Саве нищий старец, который начинает обличать Саву, говоря, что неужели ты не видишь, кто с тобой ходит. Напуганный бес, видя старца угрозу себе, говорит Саве, что вот видишь, этот старик хочет тебя обмануть и ограбить. И после этого быстренько названного брата из Павлова перемещает в Шую. Ну, надо сказать, что, вероятно, повесть о Саве Груцине Павлова попала не совсем уж случайно. В те времена это был значимый торговый пункт, значимый пункт на реке Оке. Все-таки в те времена весьма важном речном пути. Так что Павлова 17-го, начала 18 века довольно часто упоминается в путевых записках того времени, что у русского купца, участвовавшего в посольстве в Персию, Федота Котова, что у корабельщика Яна Стрейса, что у знаменитого галштинского дипломата Адама Эльшлегера или Алиария, как его на Руси называли. Попадалось Павлова и в записках путевых более позднего времени, вплоть до начала 19 века. Ну вот, скажем, в 1803 году в Москве было издано путешествие в Казань, Вятку и Эренбург в 1800 году. Принадлежало это сочинение перу ныне изрядно забытого писателя-сентименталиста Максима Ивановича Невзорова. Вот как раз в 1800 году Максим Невзоров сопровождал своего патрона, сенатора Ивана Владимировича Лопухина. Лопухин, как сенатор, совершал инспекционную поездку по землям современного Приволжского, как сейчас сказали, федерального округа. И вот Невзоров путешествовал вместе с ним и писал заметки о местах, где им приходилось бывать. Причем, как истинный писатель-сентименталист, он после описания места дальше начинал уже рассуждать на отвлеченные темы, на темы, ну, на которые его, на его посещение того или иного населенного пункта. Вот, в частности, Павлова навело его на рассуждение о естественном неравенстве людей. Невзорова поразило то, что как по-разному живут павловские крестьяне. Вроде бы все они крепостные одного и того же помещика, графа Шереметьева, но есть и беднота гольперекатная, а есть и фактически миллионеры. В 1842 году Павлова попала даже в литературную полемику между двумя знаменитыми антагонистами, между Фадеем Булгариным и Виссарионом Белинским. Началось с того, что павловские скупщики, разобиженные тем, что об их товаре, о ножах, нелестно отозвалось живописное обозрение, один из печатных органов того времени, решили пожаловаться Фадею Булгарину, чтобы он за них заступился. своей северной пчеле. Ну и Фадей Венедиктович эту просьбу и подаренный ему перочинный нож использовал для откровенной саморекламы, написав статью «Защита честных русских мастеров». Виссарион Белинский на эту рекламу булгаринскую отреагировал и довольно бестактно решил, что булгарин может этим ножом воспользоваться в тех же целях, в каких понадобился Иудею Искариоту Осина. Так что даже такой был эпизод, когда Павел попал в перебранку между двумя столпами отечественной журналистики. В 1851 году в журнале «Москвитянин» появилось уже первое подробное художественно-публицистическое описание павловских промыслов. Называлась эта статья «Павловская промышленность». И принадлежала она перу небезвестного, в первую очередь, конечно, в Нижнем Новгороде, Павла Ивановича Мельникова, он же Андрей Печорский. Надо сказать, что Мельников довольно близко был вовлечен в павловские дела с середины XIX века, активно участвовал в противостоянии двух группировок тогдашних павловских, партии большинства вырыпаевцев и меньшинства сорокинцев, и поддерживал в этом противостоянии Вырыпаева, с которым был хорошо знаком. Когда в 1872 году в Павлове произошел пожар, в результате которого значительная часть села сгорела, то Мельников выступил в московских ведомостях со статьей, подписанной инициалами МЕ, в которых, помимо описания Павлова, помимо истории с пожаром, вовсю восхвалял Вырыпаева и его сторонников, чем вызвал, соответственно, неудовольствие противоположной стороны, но как бы доказать они ничего не могли. Инициалы были нейтральные, хотя было понятно, кто автор. Все это было, в общем-то, ясно. А в 1871 году Павлу попало путевые заметки Глеба Ивановича Успенского. Надо сказать, что на писателя народнического направления сего эпохи первоначального накопления капитала произвело достаточно мрачное впечатление. Успенский, ожидавший увидеть оригинальное русское селение в привольной местности, вместо этого увидел, как ему показалось, помойную яму с крайней нищетой, пьянством и руганием выше всякой меры. Что ж поделать? Как говорится, кустарная Павлова отличалась довольно, как вы уже знаете, жесткими порядками и скупкой, и резким имущественным неравенством. Вслед за Успенским Павлова попала в поле зрения и других представителей народничества, других литераторов этой ориентации. Ну вот, в частности, в те же годы, в 1873 году, в Женеве членами народнического кружка чайковцев был опубликован сборник новых песен и стихов. В том числе среди этих стихотворений была и «Дума кузнеца», причем она была с посвящением, посвящается кузнецам и слесарям села Павлово Нижегородской губернии Горбатского уезда, то есть было четко понятно, о ком идет речь. Содержался в этом стихотворении после описания нужды трудового народа, который задавлен белым царем и именитым купцом, вот даже такой революционный призыв к сопротивлению. «Пик ножей накуем, пушек ядер нальем, и густою толпой за свой труд вековой мы на битву пойдем, все верном повернем». Со слов народовольца Николая Александровича Морозова известно, что автором стихотворения был другой видный народник. Известен он не только как революционер, но и впоследствии как ученый-этнограф, ученый-историк, исследователь Сибири Дмитрий Александрович Клеменс. Авторство Клеменса подтверждается еще и теми обстоятельствами, что Дмитрий Александрович Клеменс был хорошо знаком с первыми павловскими кооператорами Андреем Евграфовичем Фаворским, Николаем Петровичем Зерновым. О Зернове он даже оставил воспоминания, которые предназначались Нижегородской губернской ученой-архивной комиссии. Правда, в итоге в фондах НГУАК они не осели, потому что их изъял оттуда Василий Чешихин-Ветринский, а изъял он их для своего зятя, для Александра Генриховича Штанги. И в итоге воспоминания Клеменса осели в Москве в фонде Штанги в Российском государственном архиве литературы и искусства. Как это произошло. В самом начале 1877 года в журнале «Отечественные записки» появилось, может быть, наиболее обстоятельное в российской публицистике XIX века описание Павлова уже пореформенного. Принадлежало оно тоже нашему земляку, нижегородцу, знаменитому русскому романисту, наверное, самому плодовитому в XIX веке, основателю школы натурализма на русской земле Петру Дмитриевичу Бабарыкину. Называлось это произведение «Русский Шеффилд». То есть Павлова сравнивалось с крупным английским центром металлообработки, Шеффилдом. Иногда даже у нас любят утверждать, что именно Бабарыкин придумал для Павлова такое прозвище «Шеффилд» русский. Ну, на самом деле, это не так. Оно использовалось в местной печати нижегородской раньше. «Русский Шеффилд» или «Очерки села Павла Бабарыкина» — это действительно была широчайшая панорама павловской жизни того времени. Там речь шла и о торговле, и о промышленности, и о торговле павловскими изделиями на Нижегородской ярмарки, и о противостоянии вырыпаевцев и сорокинцев, и о развитии образования в селе, и о самом процессе производства. Давалась, в общем-то, достаточно яркая такая галерея образов палачан того времени. Это были, естественно, предприниматели, тот же Федор Михайлович Вырыпаев, скажем, предприниматель, изготавливавший ножницы, Александр Николаевич Банин, представители семейства Калякиных, крупная павловская предпринимательская семья, местные мануфактуристы. Давались изображения, портреты и отдельных мастеров, скажем, знаменитого мастера-мелочника, изготавливавшего самые мелкие впалые замки Михаила Михайловича Хворова. В то время уже в живых не было, зато Бабарыкин контактировал с его братом, другим мастером-виртуозом Алексеем Михайловичем Хворовым. Организовал поездку Бабарыкина в Павлов в 1876 году Александр Серафимович Гацицкий. То есть здесь опять как бы встает Павлова. Удалось обнаружить в Центральном архиве Нижегородской области, у кого Павлове останавливался Бабарыкин. Вместе с Гацицким над его поездкой работал как раз Николай Петрович Сорокин, а устанавливался он одного из лидеров партии сорокинцев, был такой мастер-замочник, изготавливший латунные замки, Семен Михайлович Фомин. А ну и, конечно, традиция паломничества русских писателей в Павлово, она продолжалась до конца XIX века. Это был и писатель-народник Николай Николаевич Златовратский. У него есть очерк «Город рабочий», где Павлово ни разу по имени не упоминается, но по характеру описания понятно, что это оно, а за главными его персонажами, некими Шалаевым и Струковым, на самом деле стоят все те же Вырыпаев и Сорокин. Ну и, наконец, вот такой финальный, наиболее мощный, наиболее известный аккорд в публицистике русской XIX века на павловскую тему, это, конечно, павловские очерки Владимира Гуктионовича Короленко, впервые напечатанные в 1890 году в журнале «Русская мысль», а в 1897 году уже изданные отдельным изданием. Один, скажем так, из венцов публицистики Владимира Короленко, ну и действительно наиболее знаменитое произведение о Павлове, хотя, как исторический источник, конечно, вот тот же русский Шеффилд Бабарыкина или павловская промышленность Мельникова куда более достоверна. У Короленко все-таки очень много художественности. Причем известно, кто является прототипом главного героя павловских очерков Короленко, вот экономический так называемый человек Дмитрий Душкин. Это на самом деле павловский предприниматель, владелец небольшой фабрики, скупщик Петр Васильевич Щеткин, купец второй гильдии, дома которого до сих пор в Павлове неподалеку от музея на улице Красноармейской сохранились. Он действительно, как и герой Короленко, любил играть на скрипке, действительно отличался энергичной хваткой в отношении своих рабочих и кустарей, с ним сотрудничавших, и действительно, в общем-то, предпочитал, в частности, активно торговать на Украине. То есть вот мелкие такие детали, которые Короленко упоминает, они подтверждаются. До сих пор потомки Петра Щеткина, в частности, живут в Харькове. Ну, впрочем, и в Нижнем Новгороде есть его потомки. Так что вот Павлово, хотя и не является местом рождения кого-либо из выдающихся литераторов, но свой след в отечественной литературе оставил вполне приметный. Ну а поскольку литература не единственный все-таки вид искусства, в котором Павлово отметилось, то в следующий раз мы с вами поговорим о том, какой след Павлово оставило в живописи, точнее говоря, в религиозной живописи, в иконописи российской, в первую очередь 17-го столетия. И речь пойдет, в частности, о наиболее известном павловском иконописце Никите Иванове, сыне Ерофееве, вошедшем в историю русского искусства под именем Никита Павловец. Всего доброго, до новых встреч.
1: Павловские очерки. Авторский цикл историка Николая Федотова.
0: Радио «Образ».
3: Хотите знать, для чего Чичиков скупал мертвые души?
4: Что такое или кто такая Анна на шее?
3: Какого цвета конь буланный?

0: ее законы, приметы
1: и исчезнувшие из обихода слова. Государственные служащие.
2: Что такое чиновник? До революции так назывался государственный служащий, обладавший чином. Петровская табель о рангах, утвержденная в 1722 году и претерпевшая со временем некоторые изменения, в целом оставалась основополагающей до свержения самодержавия и была отменена только в 1917 году. Звание чиновника было престижным. Чиновничья карьера привлекала возможностью для низших сословий дослужиться до известных материальных и статусных благ, для разночинцев даже получить дворянство. Известен забавный каламбур Чехова.
1: Настоящий мужчина состоит из мужа и чина.
2: Но у народа, зависимого от касты чиновников, эти служащие, особенно мелкие чины, не пользовались никакими симпатиями. Их награждали обидными прозвищами, такими как канцелярская крыса, чернильная душа, крючкотвор, строкулист, крапивное семя.
1: Людишки, пишущие твари.
2: Так оскорбительно аттестуют грибоедовские репетилов, мелких чиновников, сделавших себе быструю карьеру. Основная масса государевых чиновников была чужда и даже враждебна интересам народа. Но, конечно же, среди тысяч взяточников и казнокрадов немало было честных и благородных людей, особенно на ниве образования, медицины, науки и техники. Культурный уровень низшего чиновничества в XIX веке был крайне низок. Хороший почерк был непременным условием успешной чиновничьей карьеры. Пишущие машинки стали входить в канцелярский обиход России только с 1890-х годов. И можно себе представить, сколько людей и сил требовала обширнейшая канцелярская переписка в департаментах и иных присутствиях. При этом требовалась безукоризненная чистота и разборчивость документа, что при писании гусиными перьями было делом мудреным. Остальные перья стали использоваться широко только с середины XIX века. Поэтому начинающему канцеляристу поручали сначала чинку перьев, что было тоже своего рода искусством, которое давалось не каждому. Требовалась, конечно, и хорошая грамотность, иначе при переписке ошибки были неизбежны. Следующий после переписки черновика набело этап – составление документов. Иные так и не могли этому научиться. Гоголевский Акакий Акакьевич из «Шинели»
1: так и не сумел переменить заглавный титул, да переменить кое-где глаголы из первого лица в третье. С тех пор его оставили только переписывать.
2: Пожилой чиновник Юсов в доходном месте Островского вспоминает о том, как он вышел в люди.
1: Его привели в присутствие в затрапезном халатишке, только что грамоте знал читать да писать. Был на побегушках, сидел не на стуле, а у окошка на связке бумаг, писал не из чернильницы, а из старой помадной банки. А на старости лет благодаря взяткам заимел 3 домика и 4 лошадок.
2: Табель о рангах разделялась на 14 классов. Самым низшим был 14-й, высшим – 1-й. Женщины чиновниками, как и военными, состоять не могли. Таким образом, женские варианты чинов, вроде советницы или асессорша, всего лишь указание на чин мужа, так же, как и слово «чиновница», означало отнюдь не государственную служащую, а просто жену чиновника.
0: Уважая старину и постигая классику, будем оживлять многие потускневшие строки и понятия, сданные в архив нашей торопливой эпохой.
1: В программе использованы материалы книги Юрия Александровича Федосюка «Что непонятно у классиков» или «Энциклопедия русского быта XIX века».

0: Когда б вы знали, из какого сора.
1: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
0: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы сегодня продолжим разговор о заячьем тулупчике. И если в прошлый раз мы с вами говорили о том, какими смыслами обрастает эта деталь в капитанской дочке, то есть в том первоистоке, где этот образ появляется, то сегодня мы увидим, как этот образ закрепляется в русской литературе. И в связи с этим мы сегодня с вами вспомним другое очень важное, знаковое для русской культуры произведение. Это роман Толстого «Война и мир». Там тоже появляется тулупчик, но другой, лисий. И вот это, я думаю, тоже не случайно, потому что, если вы помните, в прошлый раз мы говорили о том, что Гринёв уезжает в свой путь-дорогу, вот в этот первый свой жизненный путь, когда он покидает отчий дом и вступает в самостоятельную жизнь, он уезжает, снаряженный в два тулупа – заячий, а поверх него – лисью шубу. И вот в «Войне и мире» как раз появляется лисий тулупчик и появляется в очень конкретной ситуации, в очень конкретном эпизоде. Это ситуация, которая почти воспроизводит то, что переживает Гринёв в капитанской дочке, когда оказывается перед лицом смерти, когда оказывается перед виселицей. В «Войне и мире» это эпизод расправы с Верещагиным, который происходит в тот момент, когда Ростопчин, генерал-губернатор Москвы, покидает город, когда Москва брошена и когда вот-вот в нее войдет Наполеон. Это самое начало сентября, 2 сентября 1812 года. Вот в этой сцене расправы с Верещагиным появляется потертый лисий тулупчик. И упоминается этот тулупчик дважды в самой сцене расправы. А затем он снова появится, но уже как воспоминание, как видение, которое преследует Ростопчина во время его бегства из Москвы. И, вероятно, это видение станет тем воспоминанием, которое превратится в голос совести Ростопчина. Тут возникает другая аналогия. Это вот эти знаменитые «Мальчики кровавые в глазах» в монологе Бориса Годунова. Да, когда то постыдное воспоминание, которое преследует тебя всю твою последующую жизнь и определяет всю твою последующую жизнь. Вот первое описание Верещагина, а я напоминаю, что это был молодой купец, сын очень влиятельного, богатого купца, который читал, распространял так называемые наполеоновские афишки. Он в доме почт-директора прочитал речь Наполеона на одном из конгрессов, перевел ее с французского языка на русский и распространял ее среди знакомых. За это Верещагина обвинили в том, что он приветствует Наполеона, что он в тот момент, когда Наполеон вторгся в Россию, пошел против национальных интересов, и вот таким образом завертелось реальное дело о Верещагине. Это следственное дело сохранилось, оно существует, я его читала. И вот то, как Толстой трансформировал его в своем тексте, это крайне интересно. Вот как появляется Верещагин первый раз в романе Толстого. Молодой человек этот был одет в когда-то щегольской, крытый синим сукном, потертый лисий тулупчик и в грязные пасконные арестантские шаровары, засунутые в нечищенные, стоптанные тонкие сапоги. На тонких, слабых ногах тяжело висели кандалы, затруднявшие нерешительную походку молодого человека. Вот что подчеркивается. Молодой, да тонкие ноги, тяжелые кандалы, пасконные арестантские шаровары. Вот эта растерянность, уже внутренняя надломленность в этом человеке. Когда-то щегольской, крытый синим сукном, теперь грязные, потертые арестантские шаровары, и вот это все сошлось в описании этого персонажа. И вот эта деталь одежды, синий лисий тулупчик, у Толстого появляется сразу же, если посмотреть черновые варианты этого произведения. Но само описание Верещагина изначально было более развернутым, а характер совершенно иным. Еще раз напоминаю, вот здесь юный, тонкий, тонкие слабые ноги, юный и такой растерянный молодой человек, а вот что было первоначально? Вот в том первом наброске, который появляется в черновых вариантах Толстого. Граф Ростопчин велел вывести Верещагина на крыльцо, и вслед за ним вышел сам. Толпа жадно надвинулась. На широком крыльце между двумя драгунами в синих мундирах и красных воротниках стоял молодой, чернобровый, красивый молодой человек, с тонкими губами, горбатым носом и усталыми глазами. Голова его, одна половина обритая, заросла коричневой щеткой, другая была покрыта вьющимися русыми кудрями. На нем был крытый синим сукном лисий тулупчик и высокие, сморщенными голенищами тонкие сапоги, и на ногах висели цепи. То есть, как видим, принципиально иное описание. Если в первоначальном варианте, вот в том, который мы только что прочитали, подчеркивается твердость и удальство, даже своего рода бахвальство, вот как пишет Толстой, «он стоял, отставив ногу, кандалы висели между колен, согнувшись одним плечом, держал одну руку в кармане, а другой с тонкими пальцами приглаживал волосы и, полуулыбаясь, поглядывал на толпу. Ему, видимо, весело и страшно было от того, что он знал, что пришла решительная минута, и от того, что он боялся за свои силы в эту решительную минуту». Еще раз напоминаю то, что было вот в том первом описании в окончательном тексте. «Растерянный молодой человек». А что здесь? А вот здесь человек, который осознает эту решительную минуту, который даже куражится перед той толпой, которая смотрит на него, который абсолютно уверен в себе. По сути, появляется здесь такой герой-авантюрист. У Толстого в «Войне и мире» есть герои такого типа, и они получили название «герои долоховского типа». Так же, как у нелюбимых толстовских героев, этого Верещагина, первого варианта, подчеркивается внешняя красивость, индивидуализм. Он не совпадает с духом времени. Вот в этом изображении он не наделен тем, что Толстой потом назовет роевым сознанием. Именно то, что и образует нацию, когда все действуют в едином порыве. А вот в окончательном варианте, тот, с которого мы и начали наше чтение, у Толстого перед растопченными толпой предстает иной, потерянный, слабый, растерянный человек, разрушенный событиями, почти еще ребенок. И вот не случайно Толстой отказывается от красивости, щеголеватости, а напротив усиливает неопрятность, как мы помним, грязные шаровары, нечищенные стоптанные сапоги, потертый тулуп. И вот эта маргинальность, отверженность его настоящего положения, кандалы, арестантские штаны. Причем вот в том первом варианте, где представал перед нами такой авантюрист и бахвал Верещагин, лисий тулупчик у Толстого упоминался только один раз, а сам эпизод был очень кратким. И, по сути, воспроизводил то, как об этих событиях рассказывал в своих записках о 1812 году Ростопчин. Когда Толстой перерабатывает сцену, то он иначе трактует ситуацию. Он вводит в нее мотив бессмысленной и ненужной жертвы и подводит к мысли о несоразмерности совершенного поступка и наказания. Толстой начинает эту сцену интерпретировать так, как это было в «Капитанской дочке». Он начинает последовательно проявлять сюжет «Капитанской дочки» вот в этой ситуации расправы с Верещагиным. А вот для этого вводит еще один мотив, очень важный мотив. Верещагин следует своим представлениям о чести, ложно понимаемым, неуместным в данных исторических обстоятельствах. Как он это вводит? Незадолго до этого адъютант Ростопчина рассказал Пьеру историю с прокламацией. И вот, получается, Верещагин до последнего выгораживает тех, кто по-настоящему в этой истории и замешан. И вот эта ситуация «Капитанской дочки» начинает очень отчетливо проступать. И опознаванию как раз способствует такое повторение такой детали, как лисий тулупчик. Так у Толстого появляется второе описание Верещагина в окончательном тексте, в котором лисий тулупчик упоминается еще раз, но это уже будет не деталь одежды, а это станет определение юноши, того, который стоит перед Ростопчиным. Вот этот эпизод. Молодой человек в лисьем тулупчике стоял в покорной позе, сложив кисти рук вместе перед животом и немного согнувшись. Исхудалое, с безнадежным выражением, изуродованное бритой головой молодое лицо его было опущено вниз. При первых словах графа он медленно поднял голову и поглядел снизу на графа, как бы желая что-то сказать ему или хоть встретить его взгляд. Но Ростопчин не смотрел на него. На длинной тонкой шее молодого человека, как веревка, напружилась и посинела жила за ухом, и вдруг покраснело лицо. Вот такие портретные детали, как тонкая, ну это можно понимать даже как детская шея и жила над ухом, позволяют Толстому передать страх и смятение, которые испытывает юноша, и показать совершенно иное, чем вот в черновом варианте, отношение героя к обстоятельствам, в которых он оказался. И вот это двойное упоминание лисьего тулупчика, я еще раз повторяю, нас отсылает к ситуации «Капитанской дочки», которая очень отчетливо начинает проступать. Вот та ситуация, когда Гринев после падения Белогорской крепости оказывается перед толпой восставших. Там заячий тулупчик спасает. А что происходит здесь? А здесь происходит прямо противоположное. Это другая война, это другие исторические обстоятельства. Это не та война, когда один слой русского общества пошел против другого. А это та война, когда все сословия, все слои русского общества должны были объединиться, соединиться. И вот такие обстоятельства, они как раз героя и раздавливают, и героя уничтожают. Как мы помним, Ростопчин отдает Верещагина на растерзание толпе и покидает сам Москву. Лисий тулупчик появляется снова. Но вот теперь уже вошедший в сознание Ростопчина. Вот этот эпизод, я его зачитаю. Коляска помчалась во все ноги лошадей, но долго еще позади себя. Граф Ростопчин слышал отдаляющийся безумный отчаянный крик, а перед глазами видел одно удивленно испуганное, кровавленное лицо изменника в меховом тулупчике. Как не свежо было это воспоминание, Ростопчин чувствовал теперь, что оно глубоко, до крови врезалось в его сердце. Он ясно чувствовал теперь, что кровавый след этого воспоминания никогда не заживет, но что напротив, чем дальше, тем злее, мучительнее будет жить до конца жизни это страшное воспоминание в его сердце. Он слышал, как казалось теперь, звуки своих слов. «Руби его! Вы головой ответите мне!» «Зачем я сказал эти слова?» «Как-то нечаянно сказал. Я мог не сказать их, — думал он. Тогда ничего бы не было». Он видел испуганное и потом вдруг ожесточившееся лицо ударившего драгуна и взгляд молчаливого робкого упрека, который бросил на него этот мальчик в лисьем тулупчике. «Но я не для себя это сделал. Я должен был поступить так, — думал он. У Яузского моста все еще теснилось войско, было жарко». И вот тут принципиальное упоминание об этом «было жарко». Если мы помним, в «Капитанской дочке» заячий лисий тулупчик, да, были обусловлены тем, что Гринёв уезжает из дома поздней осенью. В степи его застает буран, да, и это вот та деталь одежды, которая была мотивирована природой. Что у Толстого? Вот это было жарко. Все мемуаристы вспоминают, что конец августа и первые дни осени, сентября, в Москве стояла невероятно жаркая погода. Вот эту жару фиксируют все. И наши источники, и зарубежные источники. И получается, что когда вот в эту жару Верещагин стоит в этом лисьем тулупчике, то это скорее не деталь одежды, а психологическая деталь. Это человек, который уже стоит там, где смерть. Он не чувствует тепло или холод. Он не чувствует добро и зло. Поэтому вот этот лисий тулупчик – это то, на что, может быть, он сам даже не обращает внимания. Но именно то, что зафиксируется в сознании Ростопчина. Вот эта деталь превращается в психологическую деталь и в такое внутреннее воспоминание Ростопчина, который теперь всегда будет вспоминать. Вот этот последний эпизод, напоминаю, если сначала он говорит о лице изменника в меховом тулупчике, то потом этот мальчик в лисьем тулупе. Вот так все происходит. И надо сказать, что вот в реальности, в действительности, эта ситуация с Верещагиным была еще таковой, что перед Ростопчиным было два человека. Француз Мутон и купец Верещагин. Француза Мутона Ростопчин миловал. Он даровал ему свободу и отправлял к французам, говорил: «Иди и расскажи, что делают с единственным русским, изменившим своему отечеству». Что делает Толстой? Никакого иностранца нет, только Верещагин. И вот человек, который начинает историческим обстоятельствам навязывать свою волю, каковыми оказывается Ростопчин, у Толстого оказывается лишенным этого дара милости. Если Пугачев милует, то Ростопчин отдает человека толпе на растерзание. И вот этот лисий тулупчик другую ситуацию, ситуацию капитанской дочки, высвечивает.
1: Когда б вы знали, из какого ссора? Радиообраз. Все образуется. Спешите видеть.
2: Здравствуйте, с вами Олег Демин. Новые выставки, лучшие музейные программы, интересные концерты, спектакли и незабываемые творческие встречи. О том, что не стоит пропускать, расскажу прямо сейчас. Итак, суббота, 27 июня. Этот день непростой, а очень даже праздничный. Это, друзья, День молодежи. И вот такой праздник для всей молодежи России ежегодно отмечается в последнюю субботу июня. Кстати, радоваться и праздновать будет не только молодежь из Нижнего, но еще и из области. А это Выкса, Урень, Городец, Спасская. И что же будет? Если коротко, то это концерты артистов, спортивные, научные, интерактивные и другие молодежные площадки. А еще защита грантовых проектов и вручение заслуженных наград. И, кстати, имейте в виду, требуется регистрация. А вот все-все подробности на сайте деньмолодежи.рф. А еще в субботу долгожданное и любимое публикой событие. Это, друзья, балет под названием «Лебединое озеро». Естественно, в Театре оперы и балета. Партитура подготовлена в рамках Академического полного собрания сочинений Чайковского, проекта Государственного института искусствознания и Государственного музея-заповедника Чайковского. Если кто не знает, в Горьковском театре оперы и балета премьера «Лебединого озера» в постановке Владимира Кононовича состоялась еще 19 июня аж 1936 года. С того дня романтическая история любви Адетты и Зигфрида не покидала репертуара театра. С первых дней своей сценической судьбы, начавшейся почти полтора века назад, «Лебединое озеро» стало желанным материалом для трансформаций и творческих поисков соискателей постановок. Менялось либретто, смещались акценты, одни фрагменты оркестровой партитуры замещались другими. Современная версия этой балетной постановки для вас в оперном в эту субботу. Заглядывайте! Двигаемся дальше. А дальше у нас воскресенье, 28 июня. И в этот день в рамках фестиваля «Столица закатов» можно посетить концерт «Симфонические странствия. Франция». Это в Ракушке в Александровском саду. На этом вечере французской музыки прозвучат произведения Камиля Сен-Санса, Шарля Гуно. Истинными украшениями вечера станут виртуозные инструментальные сочинения. Лауреат 17-го международного конкурса имени Чайковского Иван Синедецкий исполнит первый концерт для виолончели с оркестром Сен-Санса. Лауреат международных конкурсов Анна Савкина представит интродукцию и рондо «Капричиозо» того же автора, настоящий бриллиант скрипичного репертуара. Неизменным героем вечера станет Академический симфонический оркестр Нижегородской филармонии под управлением лауреата второго международного конкурса имени Рахманинова Олега Худякова. Ну а завершит вечер исполнение неудержимого канкана из оперетты «Орфей в аду» Жака Оффенбаха. Программа очень многообещающая. От всей души рекомендуем. Теперь поговорим о детском досуге. В Театре кукол в воскресенье спектакль «Принцесса и свинопас». Это, кстати, премьера. «Принцесса и свинопас» – спектакль по известной сказке Ганса Христиана Андерсена о любви, искренности и выборе между внешним блеском и настоящими чувствами. «Принцесса и свинопас» – это яркий, ироничный и трогательный спектакль о любви. Сказка, в которой за улыбкой скрываются испытания – а за музыкой и шуткой важный разговор о том, что по-настоящему ценно. Так что берите своих детей и в театр. Начало в 11:00. Ну а еще всех рукодельников в это воскресенье приглашают на мастер-класс по шелкографии. Начало в 3 часа дня в Центре культуры «Рекорд». Важно, на мастер-класс нужно зарегистрироваться. Кстати, проводится он в рамках выставки «Дело рук». Приходите на выставку посмотреть, себя показать, а заодно и своим рукам найдете достойные занятия. Там вы сможете создать постер, объединив современную печать на бумаге с орнаментом балахнинского кружева и мотивами традиционной вышивки. Ну а затем дополнить его своей авторской подписью или рисунком. Одним словом, если ручная тема вам близка, спешите быть. Ну а еще спешите слушать нашу программу каждую пятницу в это же самое время, чтобы узнать о самых ярких и интересных культурных событиях города и проводить свои выходные, используй и с удовольствием.
1: Спешите и...

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Ирина Ордынская. «Наследник». Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава 5. Царское село с 24 по 26 марта 1917 года.
3: Несколько дней свита обсуждала в основном одну новость. Оказалось, что приезжавший министр Керенский, прежде чем встретиться с царской семьей, выступил с пламенной речью сначала перед солдатами, затем перед прислугой. В итоге солдаты, воспринявшие слова министра о власти народа как призыв к действию, на своем собрании придумали еще целый ряд ограничений для арестованных. Так теперь прогулки разрешались только на небольшом отрезке парка и всего два раза в день. Все этим были возмущены. Особенно негодовал граф Бенкендорф, совершенно не понимавший, почему солдаты смеют не подчиняться его величеству, к тому же выдвигают какие-то там требования. С милым стариком, со смешным доисторическим моноклем, всю жизнь отдавшим их величеством, свита, безусловно, соглашалась. Наслушались министра Керенского и слуги. Его революционную речь о том, что прежние хозяева им теперь не хозяева, потому как им платят за работу народ, они восприняли буквально. Большинство просто собрали вещички и, прихватив что-нибудь из ценных вещей, ушли из дворца. Так поступил и боцман Деревенька, перед уходом набравшийся наглости предупредить госпожу Шнейдер, что оставляет во дворце принадлежащий ему сундук, который позже обещал забрать. Сундук открыли. В нем оказались совершенно новые вещи, которые предусмотрительный дядька заказывал когда-то для наследника, но припрятывал для своих сыновей, ровесников Алексея. Госпожа Шнейдер, сама патологически порядочный человек, с ужасом нашла в запасах матроса новые костюмы цесаревича, несколько пар обуви, пальто, куртку, рубашки, в общем, целый гардероб, украденный у наследника его дядькой. От боцмана не отставали и другие слуги. Растаскивались столовое серебро и обычная посуда, белье и безделушки, которыми многие годы щедро украшала дворец императрица. Солдаты слуг или совсем не обыскивали, считая их своими, или закрывали глаза на безудержное воровство. Коменданту казалось не по силам навести порядок. Через несколько дней прислуги во дворце стало в половину меньше. Мистера Гипса, вернувшегося из Петрограда, новый комендант Кровиченко назад к царской семье не пустил. Солдаты, мнение которых теперь стало иметь решающее значение, на своем собрании его в этом поддержали. Возмущенный Гипс, пообещав пожаловаться английскому посланнику, снова уехал в столицу. После исчезновения боцмана Деревенька Алексей окончательно остался без камердинера. Дело было даже не в том, что при плохом самочувствии ему часто была нужна помощь, но цесаревич с его живым характером просто изнывал от одиночества. Взрослым в эти тяжелые дни порой было совсем не до него – поэтому, наверное, он так обрадовался, когда через несколько дней после ухода Деревенька, открыв утром глаза, увидел, что в его комнате хозяйничает другой матрос с яхты «Штандарт», раньше помогавший боцману, которого во дворце считали дядькой номер два, Клементий Григорьевич Нагорный. «Доброе утро!» — выпалил Алексей, радостно соскочив с кровати. «Ты теперь со мной будешь!» — подошел он к матросу, который неторопливо убирал вещи в беспорядке, сваленные на столе.
4: «Так точно! Поступил в полное ваше распоряжение!» — по-солдатски четко и в то же время с хитренькой улыбкой доложил матрос своим мягким говорком, по которому сразу можно было угадать уроженца Малороссии.
3: «Вот здорово!» — сел на стул цесаревич, облокотившись о стол. «Понимаешь, сестры еще болеют, папа и мама приходят редко, мистер Гипс уехал и никак не возвращается. Месье Жильяр вечно занят. Лили Ден и Аню увезли. Мне даже в карты поиграть не с кем». Клементий Григорьевич, кивая головой в такт рассказу цесаревича, вытер опустевший стол, зажав под мышкой одежду Алексея, требующую стирки. «Позвольте, ваше высочество, мне вещи отнести», — улыбнулся он ласково. «И можно будет умываться. Завтракать вы уже хотите?» «Нет, потом». «Как прикажете», — снова улыбнулся матрос, собираясь уходить. «Подожди», — остановил его вдруг посерьезневший Алексей. «Скажи мне честно, на штандарте матросы тоже ведут все эти разговоры?» Он старательно подбирал слова в последние дни, уже наученный тем, что никогда невозможно заранее понять, как человек относится к происходящим событиям. «Ну,
4: мало ли кто о чем сейчас болтает. Нехристит, полно», — успокоил цесаревича Клементий Григорьевич.
3: «Но Господь все видит», — покивал он и головой показал на потолок. Его южно-русское раскатистое «г» в слове «Господь» невольно, несмотря на всю серьезность разговора, развеселило Алексея и совсем успокоило. Матрос не изменился, как боцман деревенька.
4: «Господь!» — собезьяничал он, подмигнув дядьке. «Так я ж хохол!» — совсем не обидевшись, хитро прищурился тот в ответ. «Говорят у нас так!» — гэкнул он снова и рассмеялся.
3: «Ты же с Украины приехал, да?»
4: «Да!»
3: — снова улыбнулся моряк, погладив рукой черные густые волосы и усы.
4: «Пойду я уже!»
3: «А ты мне потом расскажешь о своем доме?»
4: «Расскажу».
3: «Обещаешь?»
4: «Обещаю».
3: «Точно?»
4: «Точно», — снова рассмеялся матрос. «Только сейчас вернитесь в постель, а то застынете». «Что ж так холодно у вас во дворце?» — покачал он головой.
3: «Папа говорит, что солдаты топить запрещают».
4: «Да уж, солдаты. Разве это солдаты? Беда, одно название. Настоящие совсем вывелись, а это сплошные бандиты», — бурчал он, помогая Алексею устроиться в кровати, сначала тщательно укрыв его до самой шеи, потом завернув его ноги в одеяло. Внимательно осмотрев куколку, которую сделал из цесаревича, матрос ушел, недовольно повторяя: «Солдаты, да где их сейчас настоящих-то солдат найдешь? А матросы эти совсем распоясались».
3: Обычный завтрак, на который, согласно церемонии, обычно собиралась вся царская семья со свитой, снова не состоялся. Императрица никак не могла прийти в себя после ареста Анны Вырубовой и Лили Ден. Самым страшным для нее оказалось то, что их отправили в Петропавловскую крепость. Известие об этом стало настоящим ударом. После сердечного приступа государыня не поднималась с постели. Великие княжны, даже совсем выздоровевшие Татьяна и Ольга, предпочитали есть в своей комнате, где они теперь жили вместе с младшими сестрами. Император, которому по-прежнему не разрешали оставаться наедине с женой, новый комендант теперь за этим строго следил, по утрам чаще всего оставался один в своем кабинете и ограничивался чашечкой кофе с горячим кренделем. Матрос Нагорный, не дождавшись, пока доктор Деревенко окончательно закончит осмотр цесаревича, принес вместе со слугою на подносах завтрак. Пришлось еще немного подождать, пока Владимир Николаевич мерил Алексею температуру. Делал он это два раза в день, и не только для врачебных нужд, но и для отчета императрицы. Записав в специальной карточке карандашом показания термометра, доктор улыбнулся. 36,6. Отличная температура. Если бы не легкая отечность колена, то можно было бы сказать, что вы совсем здоровы. «И гулять мне можно!» — обрадовался Алексей. «На улице снова выпал снег. Холодно. Так что выходить в парк вам пока нельзя. А вот во дворце, пожалуйста, прогуливайтесь сколько хотите. А можно мне хотя бы на балкон ненадолго выйти?» «Простите, ваше высочество, но это исключено», — нахмурился врач. «Холодный воздух для вас сейчас опасен». «Клементий Григорьевич», — обратился он к дядьке цесаревича, на что тот вытянулся по стойке смирно, на ходу поправив форменную матроску. «Проследите, чтобы не нарушались мои рекомендации», — уходя то ли попросил, то ли приказал доктор.
1: «Так точно», — кивнул матрос. «Если сказано, что нельзя, то так тому и быть», — покосился он на расстроенного цесаревича, продолжив переставлять с подноса закуски к завтраку, оставленные слугой.
3: Алексей так расстроился, что в парк ему снова не разрешили выходить, что забыл спросить у доктора, нет ли каких-нибудь вестей от Коли, и когда врач сможет навестить семью, чтобы он мог передать другу письмо. Это был своего рода ритуал. Даже если Владимир Николаевич несколько раз в день приходил к цесаревичу, тот обязательно спрашивал его о Коле. Иногда, правда, доктор получал неожиданное письмо или записочку из дома, но чаще всего это был просто повод поговорить о, наверное, единственном оставшемся у него друге-сверстнике. И то, что он не спросил о Коле, окончательно испортило ему настроение.
1: «Пожалуйста, ваше высочество, завтрак готов», — дядька с поклоном пригласил цесаревича к столу.
3: Алексей, осмотрев булки, варенье, ветчину, пожал плечами. «Что-то есть не хочется».
1: «Как так?» — удивился матрос. «Нужно кушать хорошо, тогда и выздоровеете быстро. Без еды совсем ослабнете. У нас на флоте ребят готовы по 2 порции за раз слопать. Когда наешься, тогда и служба идет в радость».
3: «Слопать». Алексею понравилось простое народное слово.
1: «Хорошо», — согласился он. «Давай завтракать. Только и ты садись со мной».
3: «Мне не положено», — замялся матрос.
1: «Это еще почему?» «Где это видно, чтоб дядька ел вместе с цесаревичем?»
3: Климентий Григорьевич сделал шаг назад от стола.
1: «А я больше не наследник». Алексей тоже не садился за стол. «Все об этом говорят. Садитесь, я прошу вас». Вдруг перешел он на «вы».
3: «Я не могу, это неправильно».
1: «Нет, правильно», — начал сердиться Алексей. «Сядь».
3: Матрос сел на краешек стула, достаточно далеко от стола. Алексей взял булку, разрезал ее пополам, намазал маслом, сверху пристроил 2 куска ветчины и положил бутерброд на тарелку, подвинул его поближе к дядьке. «Ешь!» Матрос несколько раз смотрел то на бутерброд, то на цесаревича, не зная, что ему делать.
1: «Ну, пожалуйста, ешь!» — не приказал, а попросил Алексей. «Я знаю, что ты голодный. Ведь ты не успел позавтракать, да?»
3: «Да», — кивнул Нагорный, соглашаясь и не спеша съел бутерброд к радости Алексея.
1: «Вот видишь, это вкусно! Теперь налей себе чаю и конфеты бери. Конечно, это не так вкусно, как солдатская еда. Я раньше у солдат каждый день кашу на кухне брал, и хлеб черный мне больше нашего нравится. А знаешь, что я больше всего из еды люблю, знаешь?» — спросил он совсем опешившего от такого поворота событий матроса. «Знаешь?»
3: «Нет», — повертел головой дядька, разворачивавший конфету, которую ему насильно в руку сунул Алексей. «Не знаю».
1: «Раньше мы с папой часто картошку в парке пекли. Разведем костер, потом картошки в угли набросаем, совсем немного подождем, и она готова. Она с солью и черным хлебом такая вкусная. Лучше всей нашей еды», — показал он рукой на стол.
3: «Мы тоже в детстве с хлопцами всегда картошку пекли, когда ночью коней пасли», — покивал головой матрос.
1: «На Украине?»
3: «На Украине», — мечтательно поднял глаза дядька. «Село наше Пустоваровка называется. Речка у нас тихая такая. Ночью на берегу сидишь, а ее и не слышно.
1: А степи вокруг так пахнет травами, как мед. Аж до одури. Здесь совсем другие травы, сочные, и запахи у них нюхать надо, чтобы почувствовать. А у нас не так. И картошка у нас другая, она мельче, но рассыпчатей. Испечешь ее, разломишь, а она внутри как песочная».
3: «А дети у тебя есть?» — вдруг непонятно почему, — спросил Алексей.
1: «Никак нет, ваше высочество», — вздохнул матрос. «И жены у меня нет. Служба. Так и не успел жениться. А сейчас даже не знаю, получится ли время такое. Да мне уж 30 лет слишком», — потрогал он свои усы.
3: «Ты добрый. Тебе дети обязательно нужны», — так уверенно сказал цесаревич, что матрос рассмеялся.
1: «Так уж и нужны».
3: Алексей вдруг очень серьезно стал рассматривать простое симпатичное лицо Климентия Григорьевича, так что тот в удивлении сразу перестал улыбаться. «Вот ты в деревне жил, среди крестьян. Мама говорит, что простые люди добрее и ближе к Богу. Скажи, а папу они любили?»
1: «Да, все очень любили императора», — быстро, не задумываясь, ответил матрос.
3: «Искренне?
1: От души?»
3: «А сейчас как же? Что изменилось? Деревенька говорит, что народу больше не нужен царь. Ты тоже народ?»
1: «Вроде того», — согласился матрос. «И тебе не нужен?»
3: «Я присягу принимал. А верность и вера — одного рода слова. Мне присяги изменить нельзя. Только не все в мире просто. Люди настрадались в войну. Вот и нашли виноватого.
1: Они думают, что только папа во всем плохом виноват. Но это же нечестно».
3: «Кто сейчас задумывается, что правильно, а что нет?»
1: «Воля.
3: Гордыня.
1: Тьфу, грех сплошной.
3: Потому и мы Бог не нужен. Вы, ваше высочество, не переживайте. Хороших людей все равно на свете больше. Я знаю. Давайте я вам чаю налью, а то за разговорами чайник совсем остыл. Клементий Григорьевич встал. Не понимаю, — поднял на него глаза Алексей. Папа же отрекся. Что им еще нужно? Они нас в Ливадию не пустили, — прибавил он дрогнувшим голосом. Наверное, в Англию поедем. Только туда никто не хочет. Ты со мной поедешь? Да это как Бог даст. В этот момент дверь в комнате приоткрылась, и вошедшая сухая миниатюрная госпожа Шнейдер, склонив голову, церемонно поздоровалась с цесаревичем, абсолютно не замечая матроса, который быстро ушел. «Доброе утро, ваше высочество!» «Здравствуй, Трина!» — использовал он домашнее прозвище Екатерины Адольфовны. «Ее императорское величество желает вас видеть у себя в сиреневой гостиной. Я сейчас приду, только чай попью». «Разрешите откланяться?» — автоматически спросила госпожа Шнейдер, на самом деле уже выходя из комнаты. Алексей помахал ей рукой. «Я скоро!» Но не успел он взяться за чашку, как в комнату буквально ввалилась Настаська, таща под мышкой свою собаку, а в руках открытый саквояж, полный всяких вещей для рукоделия. «Мы собираемся у мамы, будем вышивать. Если тебе скучно, пойдем с нами. Меня Трина уже позвала. Тогда пошли. Да брось ты чай, у мамы попьем». День выдался тихим и солнечным. Ближе к вечеру после ланча, который накрыли у императрицы в кленовой гостиной, Татьяна с Ольгой, к зависти Алексея и Анастасии, ушли с отцом погулять в парке. Император снова, как все последние дни, занялся расчисткой дорожек от снега, который упорно не хотел таять. Царю вызвался помочь князь Долгоруков. Алексей наблюдал в окно маминой спальни, как отец с адъютантом широкими лопатами расчищали одну из дорожек между деревьями. Старшие сестры в белых пушистых шапочках и коротких серых шубках, болтая о чем-то своем, стояли рядом. Три прапорщика держались чуть в стороне, курили, обняв свои винтовки, но не спускали глаз с арестованных, которых охраняли на прогулке. Весеннее солнце оплавило снег даже между деревьями, и он уже потерял свою зимнюю белизну. Алексей подумал, что, наверное, он отлично лепится. Если бы не злая судьба, из-за которой его все еще не выпускали в парк врачи, то можно было бы поиграть с сестрами в снежки или даже слепить снеговика, и снежную горку можно было бы подновить. «Солнышко», — мама прервала мечтания Алексея, — «отойди от окна, радость моя. Из него может дуть, ты не совсем здоров, простудишься». Ему захотелось в ответ спросить, почему мама снова говорит с ним, как с маленьким, но он сдержался, помня, что последние дни она совсем плохо себя чувствует, и доктор Боткин сегодня снова напоминал, чтобы ее никто не расстраивал, потому что два сильных сердечных приступа подряд для нее были очень опасны. «Хорошо, мамочка». Алексей как мог смягчил голос и нехотя отошел от окна. Присев у низкого столика на небольшой табурет, быстро перемешал карты, рассыпанные на нем веером. «Мам, а в Англии зимой есть снег?» «Есть, но достаточно редко». «Тоже мне зима, почти без снега», — искренне возмутился цесаревич. «Значит, ни снежных крепостей, ни снеговиков, ни лыж, ни коньков, ничего там не будет», — подвел он печальный итог. «Тоска. Вам понравится жить в Англии. Когда я росла там, у бабушки, мне было хорошо», — уверенно сказала императрица. «Не знаю. Я о Лондоне ничего интересного не помню. Замки какие-то, лужайки. Помню только, что дядя Георг очень похож на папу, их даже путали». «Да, внешне они очень похожи». «Не стоит судить об Англии по одной-двум поездкам. Вы были там всего лишь в гостях». «Ты хочешь там жить?» — удивился Алексей. В этот момент и Анастасия, возившаяся с рукоделием, подняла на маму глаза. «Конечно, нет. Никогда не сомневайтесь. Я из России по доброй воле никуда не уеду. Она единственный мой дом», — обиделась на вопрос сына императрица. Анастасия, довольно улыбнувшись на мамины слова, снова вернулась к вышиванию. Но трудно было найти более неподходящее для ее взрывного характера дело. Вот и сейчас, раздраженно бросив иголку и пяльцы, она стала носиться по комнате за собачкой. Убегая от нее, та с визгом забралась под кушетку, на которой полулежа располагалась императрица, наконец не выдержавшая. «Швыбзик, да успокойся же ты, не шуми!» «Это собака виновата», — не моргнув глазом, выпалила Анастасия, которая, лежа на полу, пыталась рукой достать собаку из-под кушетки. «Пусть она сидит спокойно и не провоцирует меня». «Немедленно встань», — повысила голос императрица. «Ты же девушка, а позволяешь себе лежать в платье на полу, стыдно». «А что я?» — изобразив на своем миленьком хитреньком личике раскаяние, поднялась княжна, отряхивая платье. «Эта собака у меня противная». «Займись рукоделием», — строгий голос мамы не оставил Анастасии выбора. Она, обиженно вздохнув, снова взяла в руки иголку. Алексей не обращал внимания на разговор мамы и сестры. Поднимая карты одну за другой, разглядывая их, он снова и снова перемешивал их на столе. Солнце в окно светило так весело, падая солнечными разводами на пол и стены у окон, что, казалось, в комнате становится теплее. Императрица снова вернулась к своей книге, дети какое-то время молчали, совсем не мешая ей читать. «Завтра Благовещение». Полушепот государыни словно подчеркнул окружающую тишину. «Как мы с Аней всегда любили этот праздник». В голосе ее послышались слезы. «Теперь она в камере, одна, и к нам не пустят никого». Дети молчали и даже не шевелились, боясь прервать мамино откровение вслух. После небольшой паузы она продолжила, уже обращаясь к ним. «Это такое чудо, Благовещение. Пресвятая Богородица такая юная, нежная, совсем ребенок, приняла на свои плечи ношу наших грехов, дав жизнь Спасителю. Господи, наш крест вполне по силам!» Вдруг голос императрицы дрогнул. «Нужно только молиться, постоянно просить у нее мужества и прощения. Она приняла все, что должна была пережить. Вот и нам нужно у нее учиться смирению, молить ее о помощи, чтоб дала нам силы пережить эти ужасные дни». «Мам, а можно мне завтра на службу пойти?» — не выдержал Алексей. «Нет», — смахнула слезы императрица, — «нельзя. В церкви холодно очень. Да и не стоять, не сидеть тебе пока долго доктора не разрешают. Вчера мне Владимир Николаевич сказал, что колено к вечеру у тебя опухает». «А я? Мне-то можно?» — поинтересовалась Анастасия. «И тебе, мой швыбзик, тоже пока нельзя. Доктор приказал тебя беречь. Сначала нужно уши до конца вылечить». «А Татьяна и Ольга пойдут?» Им врач разрешил. «Нечестно!» — возмутилась княжна. «Они тоже еще лечатся. Но раз я больна, то и вышивать мне вредно», — отбросила она рукоделие. В этот год Благовещение, 25 марта, отпраздновали в субботу. Вечером была всеночная накануне вербного воскресенья. Утро воскресного праздника порадовало всех ярким солнцем и абсолютно чистым васильковым небом. С самых ранних часов бодрые лучи так засветили в окно, что Алексей, уснувший накануне достаточно рано, не смог долго оставаться в постели. Дворец же, напротив, весь спал. Только самые ранние пташки, повара, начали раскочегаривать кухню, но она была далеко от царских покоев в отдельном доме, и, конечно, звуки из нее не доносились во дворец. Матрос Нагорный, может быть, спал еще или не догадывался о пробуждении своего подопечного, поэтому Алексей без помех быстро оделся, сгрыз кусочек шоколада, завалявшийся у него в шкафу в потайной шкатулке, выскользнул в игровую, а потом из нее в длинный коридор. Там оказалось сумрачно, тихо. Когда он заглянул в комнату к сестрам, оказалось, что они все спали. Больная Мария, которая одна осталась в их с Настей комнате, наверное, тоже спала. Заходить к ней было небезопасно, потому что у нее по-прежнему по очереди дежурили доктора. Значит, его прогулку могли сразу пресечь. Алексей поразмыслил немного и решил, что не будет особого вреда, если он на секундочку выскользнет в парк. Никто же этого не узнает. А солнце, настойчиво светившее в окно его комнаты, явно говорило о том, что сегодня резко потеплело. К тому же он предусмотрительно надел поверх домашнего костюма любимую шинель с ефрейторскими погонами. У лестницы в конце коридора в обнимку с винтовкой дремал молоденький солдат, Алексей на цыпочках попытался проскользнуть мимо него, но тот, как назло, проснулся и преградил ему дорогу. «Стойте, вам дальше нельзя. Я к маме иду». «Не положено. Возвращайтесь к себе». «Но почему?» — настаивал Алексей. «Рано еще. Спят все. Приказано ночью никого не пускать со второго этажа на первый». «Да и шинель зачем надели?» — хитро прищурился парнишка. «Холодно». «Да не могу я пропустить вас», — вдруг совсем беззлобно пожал плечами часовой. «Мне от коменданта нагорит. Комендант совсем бешеный. Вчера одного из слуг поймал, когда тот еду домой нес. Так чуть не расстрелял. Ваши полдня ему объясняли, что старые порядки были такие. Повара домой уносили, что тут во дворце не съедали». «Правда?» — удивился цесаревич. «А я и не знал». «Угу», — перекрестился солдат. «Ей-богу! Надо же такое, домой еду тащить, когда сейчас люди везде голодают. Но это им не старые времена», — совсем разговорился он, видно, заскучав на посту за ночь и обрадовавшись возможности поговорить хоть с кем-нибудь. «Так комендант им и сказал. Могли в три счета повара этого расстрелять. Прежний комендант был безвредный, а этот зверь орет на всех. А вы говорите пропустить вас. Нет, даже не просите, не могу». Последние слова солдатик произнес как можно суровей. Однако Алексей уже и не собирался его ни о чем просить. Ему было интересно слушать болтовню часового. «А вы на фронте были?» — спросил он солдата. «Нет», — почему-то немного обиделся тот. «Не успел. Наш полк в резерве был. Потом нас сюда сразу привезли, вас охранять».
5: «А я был в Могилеве, в Ставке».
3: «Там, говорят, бои серьезные были», — заинтересовался часовой.
5: «Были, но я сам не видел. Мы в штабе жили».
3: «В штабе безопасно», — покивал солдат. «Наш полк до меня в окопах полгода в шее кормил. Говорят, народу полегло море. Не столько убили, как от болезней померли. Хорошо, что войне скоро конец».
5: «Конец?» — удивился Алексей. «Почему?»
3: «Так надоело она всем. Домой пойдем».
5: «А где ваш дом?»
3: «На Урале», — вздохнул часовой. «Далеко. Ногами не дойдешь. Ехать и то много дней».
5: «Надо же!» — мечтательно посмотрел на солдата цесаревич. «А я никогда на Урале не был. Как там у вас?»
3: «Неплохо. Горы у нас красивые. Река. Тоже Урал называется».
5: «Вы лучше идите к себе», — неожиданно заволновался постовой. «Скоро смена мне придет. Увидят вас, ругаться будут. А то еще коменданта нечистый принесет».
3: Алексей неохотно отошел от часового, потоптался немного на месте, потом спросил. «А как тебя зовут?» Незаметно для себя, перейдя на «ты».
6: «Василий», — покраснел солдат. «А вы, я знаю, наследник».
3: «Да», — покивал Алексей, — «это я. Пойду, а то меня будут искать». Однако снова не ушел. «С праздником, с вербным воскресеньем тебя».
6: «И вас, ваше высочество», — поздравил цесаревич и солдат,
3: сначала посмотрев в коридоры на лестницу. Но, к счастью, они по-прежнему оставались одни, и постовому не пришлось прибавлять слово «бывший» к слову «высочество», что строго требовал комендант Коровиченко.
5: «Спасибо!» — Алексей, наконец, направился в свою комнату. Почти у самой ее двери он столкнулся с Нагорным, который с удивлением осмотрел его с головы до ног.
7: «Ваше высочество, зачем вы шинель надели? А если государь не узнают? Доктор сказал, вам из дворца не выходить».
5: «Да меня на первый этаж все равно солдат не пустил. Я всего на минутку хотел в парк выйти. Ничего бы со мной не случилось», — честно признался цесаревич. «Только ты маме не говори, хорошо?»
7: «Ладно, не скажу. Пойдемте в спальню быстрее. А то, не дай бог, кто увидит. Нагорит вам», — поторопил его матрос.
5: «И когда успели? Час назад я заходил, спали тихонько так», — пробурчал он беззлобно. «А тут уже в шинельке по дворцу бегаете».
2: Продолжение следует.

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: Святейший Патриарх Кирилл встретился с губернатором Нижегородской области и главой Нижегородской митрополии. Состоялось торжественное вручение аттестатов выпускникам православных гимназий Нижегородской епархии. Подробнее об этих событиях. В Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и главой Нижегородской митрополии митрополитом Нижегородским Арзамасским Георгием. В ходе беседы, состоявшейся 25 июня, обсуждались взаимодействие Нижегородской митрополии с высшими и средними специальными учебными заведениями региона, деятельность молодежных и социальных центров Нижегородской епархии. Митрополит Георгий представил доклад, посвященный реставрационным и духовно-просветительским проектам митрополии. В частности, владыка сообщил о реализации программы по консервации разрушенных храмов с целью их восстановления в будущем. Также обсуждались вопросы строительства 4 новых православных учебных заведений в Нижегородской области и строительства Лукояновской средней общеобразовательной школы номер 1 имени священника Василия Гундяева, деда святейшего патриарха Кирилла. Как сообщил митрополит Георгий, сегодня в митрополии действуют 12 православных гимназий, в которых учатся почти 5000 детей, и 7 православных детских садов с почти 1000 воспитанников. Каждый шестой гимназист в России учится в Нижегородской области. Регион первый в стране по количеству обучающихся в православных гимназиях. В ходе встречи была затронута возможность передачи в безвозмездное пользование епархии здания Вдовьего дома имени Блиновых и Бугровых с домовой церкви в честь святой равноапостольной великой княгини Ольги в Нижнем Новгороде. В этом здании планируется организовать социальный центр для оказания помощи лицам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Также Глеб Никитин и митрополит Георгий рассказали его святейшеству о соработничестве в регионе церкви и государства в сфере решения демографических проблем, в вопросах укрепления семьи и профилактики абортов. К другим новостям. В Нижегородском театре юного зрителя 25 июня состоялась торжественная церемония вручения аттестатов выпускникам 11 классов православных гимназий Нижегородской епархии. Подробности в репортаже Ольги Ковалевой.
1: Через несколько минут для вчерашних 11-классников гимназии наступит долгожданный момент. Они получат дипломы о среднем общем образовании. Среди почетных гостей церемонии вручения – исполняющий обязанности министра образования Нижегородской области Михаил Пучков, директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода Ирина Барякова и помощник управляющего Нижегородской епархии по курированию учебной деятельности в дошкольных и общеобразовательных учреждениях епархии протоиерей Евгений Худин. Церемонию вручения аттестатов открыл Михаил Пучков. Он обратился к выпускникам с напутственными словами.
2: Помните, ваше образование не заканчивается никогда. И нужно быть всегда в тонусе. Всегда. Да, нужно уметь отдыхать. Нужно уметь где-то брать паузу. Всегда нужно стремиться быть лучше, чем ты сегодняшний.
1: Получение аттестата для вчерашних гимназистов – момент и радостный, и в то же время волнительный. Ведь каждый из них сегодня стоит на пороге своего будущего, выбора профессии и дальнейшего образования. Например, выпускник православной гимназии Александра Невского Артем Аниканов планирует поступать в Санкт-Петербургский университет гражданской авиации имени главного маршала авиации Александра Новикова.
3: Вижу себя капитаном воздушного судна, конечно же. С детства, помню, еще мне подарили маленький лего-самолетик. Я его собирал и думал, ну точно я буду пилотом. Я был уверен. И мама мне подсказала, какие существуют вообще университеты. Я точно прямо определился со своим выбором. И теперь знаю, куда буду поступать. Господь поможет, все получится.
1: Выпускники поблагодарили всех, кто помогал и поддерживал их на непростом учебном пути. Это директора и духовники гимназии, родители и педагоги. Помимо теплых слов благодарности, воспитанники гимназии подготовили музыкальные подарки, театральную сценку, танцевальные номера и песни. А воспитанники Арзамасской православной гимназии обратились к своим учителям со сцены с авторским стихотворением выпускника Сергея Белавина.
4: Как время тает, ведь когда-то мы к вам пришли совсем детьми, как листья прилетели даты, мы повзрослели, став юзами.

0: Нижегородское собрание сочинений. Совместный проект «Радио Образ» и издательство «Бегемот». В эфире «Радио Образ» звучат избранные главы из романа «Беллона». Автор книги – нижегородская писательница Елена Крюкова. Фрагменты книги о детях войны читают нижегородские школьники.
1: Сталинград. Город, который уже давно стал даже не символом, а знаком веры и перелома Великой войны. Это имя Сталинград знают люди во всем мире. Почему? Потому что именно здесь, в Сталинграде, произошел этот гигантской силы поворот, разворот войны от войны к миру, от смерти к жизни. И за этот поворот, за этот огромный купол, незримый купол надежды и будущего солнца, люди заплатили смертями, разрушенным почти полностью городом и, конечно же, детскими жизнями, потому что какие-то семьи смогли переправиться на баржах по Волге. Кто-то утонул, кого-то эвакуировали, кто-то уехал, убежал к родным, жившим в каких-то деревнях, поселках и районных центрах близ Сталинграда. Но кто-то ведь и остался в городе. И не только выжил в городе и отстреливался дом Павлова, но многие семьи с детьми вместе укрывались в подвалах разбомбленного в руинах города Сталинграда. Одна из наших девочек, Ник, сталинградская Ника, сейчас что-то расскажет вам важное.
2: Июля 1942 года. Мы жили в Сталинграде. Началась война. Незадолго до войны мама разошлась с моим папой и вышла замуж за нового папу. Его зовут Виталий. Он работал на тракторном заводе. Но он уволился с работы и ушел на фронт. Мама ждала от него ребенка. Она родила моего братика Валеру в ночь под Новый 1942 год. Пошла в сарай за крестовиной для елки, упала и начала кричать. Я вызвала скорую помощь. Пока врачи ехали, с мамой вышел человечек. Он лежал на снегу и громко орал. Нам никто не предлагал эвакуироваться. Бои приближаются к Сталинграду. Нам страшно. Мама кормит грудью Валерика. У нас есть еще старенькая бабушка Липа. Мы обе смотрим за Валериком, когда мама уходит на работу. Она работает в больнице для душевнобольных. 30 августа 1942 года. Город бомбят. Нашим зениткам все труднее справиться с налетами фашистов. Скоро сентябрь. А я даже не знаю, пойду ли я в школу. Немцы подошли уже к тракторному заводу. Жители переправляют за Волгу. Маме в больницу прислали грузовик для вывоза больных и имущества к переправе. Ей сказали: сначала перевезем больных, а потом медперсонал с семьями. Летели фашистские самолеты. Мы бежали к Волге, а на нас падали бомбы. У мамы на руках Валерик, а я держу за руку бабушку, а в другой руке чемодан. Подбежали к переправе. Немецкие самолеты летели очень низко. Из них без перерыва падали бомбы. А еще летчики стреляли из пулеметов. Вокруг нас падали убитые и раненые люди. Я дрожала и думала, а когда же нас убьют? На лодках, катерах, на причале, на пароме, в Волге. Одни мертвые. Уже некого убивать. Вода в Волге красная от крови. Не вода уже текла, а кровь. А я все думаю. А мы-то живы, что же до сих пор? Все, кто остался в живых, медленно отползали назад от переправы. И мы ползли. Бабушку ранило. Она охала и стонала. Мама хрипит мне: «Ника, направо враг. Ползем туда, там спрячемся».

Я помогала бабушке ползти. Валерик сначала кричал, потом замолк. Я думала, что он умер. Когда бомбежка кончилась, мы прибрели домой. Глядим, а дома нет. Разбомбили. И все запасы еды сгорели. И вся одежда. Мама говорит, теперь наш дом – овраг. Мы туда вернулись, и мама руками, ногтями выкопала маленькую землянку для нас четверых. Там мы живем и сейчас. Спим, прижавшись друг к другу. Я боюсь холодов. Начнутся морозы, а мы только в шерстяных кофточках. И у Валерика нет теплого одеяльца. 18 ноября 1942 года. Становится все холоднее. Бабушка уже не плачет и не молится Богу. Только дышит тяжело, хрипит. Мама говорит, надо вернуться в город, там найдем, где приютиться. Пошли в Сталинград. Идем через руины домов. В нос лезет пыль. Летит снег, ложится нам на плечи и не тает. Пришла зима. Мы медленно, через силу, двинулись в город. Меня шатало ветром. Видим, народ спускается в подвал разрушенного большого дома. Я вспомнила, здесь раньше был продовольственный магазин. Может, тут остались на первом этаже продукты? Мы спустились по лестнице вместе с другими людьми. Многие несли на руках детей. Все еле вместились в подвал. Так нас было много. Дети так жалобно плакали. Они плакали громко. Потом тихо, все тише. Потом умирали один за другим. Один человек притащил печку-буржуйку. Мы топили ее старой одеждой, разломанными стульями и столами из магазина. Люди находили в магазине остатки еды, и это все мы ели. Сухие макароны во рту размачивали, сухие крупы, овсянку, гречку. Перемалывали зубами, у кого были зубы. Первой не выдержала бабушка Липа. Она умерла тихо, молча. Закрыла глаза, легла на пол, вытянулась и умерла. Мама села перед ней на корточки и прижала руку к рту, чтобы не закричать. Потом умер Валерик. Он умер от голода. В маминой груди уже совсем не было молока. Мама все прижимала его, мертвого, к груди. Ласково говорила с ним, улыбалась ему, не отпускала его, хотя я видела. Он был уже мертвый, синенький весь. Не дышал и ротик открыт. Мужчина-ватники подошел к маме и тихо вынул у нее из рук Валерика. И люди передавали мертвого Валерика из рук в руки. И так и вынесли его на улицу, на мороз. Началась бомбежка, и никто не успел похоронить моего брата. 15 декабря 1942 года. Сегодня умерла мама. Она не вынесла ни горя, ни голода. В подвале холодно и душно. Я сижу на полу рядом с мамой и смотрю на нее. 31 декабря 1942 года. Сегодня мужчина, который вынул Валерик из маминых рук, позвал нас всех, в ком есть еще силы, наверх. Он сказал, около дома, где мы прячемся, лежит мертвая лошадь. Это мясо. Мы вылезли на свет, чуть не ослепли. Видим, и правда лошадь лежит рядом с домом. Вокруг лошади уже толпится народ. Мужчина вынул из-за голенища большой нож и стал разрезать лошадь на части. Резал долго, кромсал, тяжело дышал. Протянул мне ногу и сказал, «Хватай, вместе потащим». Мы так долго тянули эту ногу до подвала, что мне показалось, прошла целая жизнь. Протянем метр по снегу и сами рухнем в снег. Так ослабли. Все-таки дотащили. Мужчина сунул щепку в огонь буржуйки и огнем опалил шкуру. Сел и стал снимать с ноги шкуру ножом. А я глядела, и все молча глядели. Нашли в углу старую кастрюлю, отрезали от ноги огромный кусок и поставили варить. Мужчина говорит, жаль, соли нет, и плачет. А бульон на огне булькает. Кто-то говорит, слышу, бьют наши зенитки. Скоро наши придут, продержимся, ребята. От кастрюли заструился чудесный запах. Все дети в подвале столпились вокруг кастрюли.
молчали и тянули к кастрюле руки. Но никто не заплакал, не запросил: «Дай, дай скорей!» Все стояли и терпели. Молча ждали, и у детей были сморщенные лички старичков. И тут по лестнице раздался стук и грохот. Ворвались два немца с автоматами в руках. Немцы прицелились в детей, и дети подняли руки вверх, а фашисты схватили горячую кастрюлю, обжигая руки, и молча утащили ее. Убежали вон с нашей едой. Это они на запах бульона явились. Хорошо, что не постреляли никого. Спасибо им и за это. Женщина, похожая на скелет, сказала хрипло: «Это нам всем новогодний подарок. Жизнь». Мы опустились на пол на колени, без сил. Малыши плакали, кто повзрослее крепился. Мужчина в ватнике громко сказал: «Хорошо, нас никого не застрелили, радуйтесь. Пойду к лошади еще мясо вам принесу». Он пошел к лошади один. Вернулся без куска мяса. Уже успели растащить всю лошадь, даже кости и хвост. 20 января 1943 года. Дети все умирают и умирают. Взрослые то и дело выносят из подвала трупы. Я смотрю на все это. Сегодня в наш подвал спустился немец. Глянул на нас, будто мы призраки. И исчез. А потом опять вернулся. И мы тоже смотрели на него, как на огородное чучело. Будто бы он не настоящий. А он стоит, смотрит на нас и протягивает руку. А в руке горбушка ржаного хлеба. Маленький мальчик шагнул к немцу и взял хлеб у него из руки. Немец присел и показал на себя пальцем. Потом на мальчика, потом поднял ладонь над полом, и мы поняли, он показывает, какого роста его сынок. Опять протянул руку и погладил мальчика по голове. И осторожно ушел. Мужчина в ватнике взял хлеб из рук мальчика и разделил его между нами всеми на много кусочков. Мне достался самый крошечный. Мы их проглотили мгновенно. Стоим и смотрим друг на друга. Может, нам все это приснилось?

В эфире радио «Образ» звучат избранные главы из романа «Беллона». Автор книги – нижегородская писательница Елена Крюкова.

0: советские солдаты. Иван Макаров и Никодим Ульянов стоят и разливают половником из огромного солдатского котла то кашу, то суп, то лапшу, раздавая еду немецким людям и взрослым, и детям. Дети подходят с мисками, с тарелками. И в эти миски, в эти тарелки Макаров и Ульянов накладывают не еду, жизнь. Вот это то, что принесла наша армия. Все миф и все ложь, что наши солдаты также зверствовали на покоренной территории вражеской, как и гитлеровские. Этого не было. Это выдумка, досужая выдумка последнего времени. У нас в семье воевали четверо мужчин. Все они израненные пришли с войны. И воевал мой отец. И те, кто дошел до Германии, до Австрии, до Вены, до Берлина, вот как раз делали то же самое, что делали Ульянов и Макаров. Они кормили беззащитных детей, женщин и стариков. И дети смотрели на них благодарными глазами.
1: А на завтра утром Иван и Никодим, один фартуком бабьим обвязанный, другой без фартука, да с ловко заткнутым за пояс кашеварным полотенцем, стояли перед громадным котлом, полным жидкой разваристой овсяной каши, и наливали из котла оловянно блестевшими под солнцем половниками каши в миски. А миски держали в руках дети и взрослые. Взрослые и дети из Торгау, из Штрелы, из Леквицы и Крайницы, из других сел и поселков, что рассыпались вокруг форсированной союзниками Эльбы. Взрослые плакали, кланялись и отходили с мисками в руках. Дули на горячую жижу и, сходя с ума, отпивали кашу из миски тут же через край, обжигая рты, опаляя глотки, а дети не отходили от котла. Дули на кашу, охлаждая ее, толпились, кричали, верещали, лопотали. Ульянов и Макаров слышали чужую воробьиную речь, загадочное чириканье, то резкий утиный клик, то треньканье у Дода, то нежную песню пеночки. Повсюду, в кустах, на деревьях, на застрехах, на крышах пели птицы, много птиц. И птицы были похожи на детей, а дети на птиц. И Макаров, черпая из котла кашу, выливая ее дымящуюся в битую фаянсовую тарелку, что держала на вытянутых руках маленькая беленькая девочка с расплетшейся косой, а в другой, крепко заплетенный, маячил, вздрагивал небесный синий бант, плакал, не стыдясь, глотал слезы на теплом ветру. Это ветер утирал ему слезы, а не его волосатая, грязная, грубая рука. И Ульянов, наливая из половника кашу в немецкие тарелки, чашки и миски, глядел во все глаза на этих немецких иных людей, а люди-то были такие же, как советские, в поношенных пальто, в ситцевых платьишках, в вытянутых на коленях, висящих на помочах брюках, с такими же то молодыми и дерзкими, то жалкими и слезящимися глазами, старые женщины в шляпках с фетровыми фиалками, белокурые мальчишки в запыленных скаутских шортах, странные девушки в черных платьях и кружевных белых фарточках, то ли монахини, а может, горничные. Да, облачены они были все чуть по-иному, нежели русские люди, но лица... так похоже, все те же разноцветные радужки, все те же кривящиеся в плаче и благодарности рты, все те же голодные впалые щеки, все то же счастье прожить с едою еще один день, длинный как жизнь, быть, жить. И зачерпывал Макаров кашу и разливал, и лил по тарелкам и мискам, и отирал Ульянов тылом ладони весенний пот со лба, а от котла шел жар и вкусный овсяный дух. И все эти иноземные люди внезапно показались Макарову лошадьми, просто отощалыми лошадками с конезавода на Суре близ Иванькова, и они, два пастуха, должны были тщательно обиходить голодных лошадей, накормить их, напоить, привести в порядок, постричь им гривы и хвосты, ласково погладить по лбам, по головам, по холкам и тихо шепнуть: «Все, дорогие, теперь можно на волю, настежь конюшня открыта». Девочка лет 8 подошла к Ивану совсем близко, тянула миску. «Битте, битте, битте, дритте, фрау мадам, я урок вам танцев дам». он не понимал, что бормотали губы. Девочку крепко поцеловали его глаза. Он взял миску из ее руки, опустился перед девчонкой на корточки, крепко обнял ее. Пустая миска моталась в его руках за ее спиной. «Такую доченьку хочу», — шепнул он ей в занавешенное сенными тонкими волосиками ухо. Девочка стояла тихо, не вырывалась. Макаров встал, налил ей каши в миску, она взяла, сделала книксон и ушла по разбомбленной, пыльной, серой улице Штреллы. Он еще долго видел ее узкую, затянутую в цветастый ситец спинку. «Иван, не зевай, народ все прет, а каши уже мало!» Макаров глядел в спину девочки. Ульянов тоже поглядел туда, куда глядел Макаров, и ничего там особенного не увидел. «Помогай мне одному, тяжело! Все идут и идут, болезные!» Иван погрузил половник в котел, и оловянный выгиб черпака нашел дно.

над Малаховым курганом сны. Будто не было войны, но война —

за порог, и от маков не уйти никуда.

Со порою. Ура! Все мне слышится команда. Ли! И зажмуришься.

0: верую. На радио «Образ». Интересные гости, необычные судьбы, известные и уважаемые личности. У каждого свой жизненный путь, свое предназначение, свой смысл в жизни.
1: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы начинаем программу «Верую».

0: Программа состоит из 5 тематических блоков. Служение, уныние, терпение, милосердие, любовь. Наши гости расскажут о жизни, вере и смыслах.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Верую», в студии Ирина Вдовина. Наша программа рассказывает о людях, которые готовы делиться мудростью, жизненным опытом, истории которых могут вдохновить, прогнать хандру, грустные мысли, помогут справиться с переживаниями и улыбнуться тем, кто рядом. История нашей героини, история поиска себя через преодоление, предательство, тяжелые испытания болезнью, история о том, что даже тогда, когда ты падаешь на самое дно души, ты можешь вновь расправить крылья, набрать высоту и парить. Главное, за все благодарить Бога. Героиня программы «Верую», основательница и руководитель арт-премиум-групп Елена Шер. И наша первая глава – «Служение».
0: Служение.
1: Лена, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Елену я знаю очень много лет, поэтому, если ты позволишь, на «ты».
2: С большой радостью.
1: Начнем сначала. Вот кто повлиял на твое мировоззрение?
2: Это сейчас мне, наверное, уже легко говорить об этом. Да, в начале своего пути мне я интуитивно как-то шла, опираясь на сердце свое, вот, пытаясь разглядеть и расслышать вот этот вот голос внутри. И он меня вел, действительно. И сейчас, когда я оборачиваюсь назад и думаю, кому я по-настоящему могу сказать спасибо, это прежде всего мои родители, моя мама, мой папа, мои бабушки, дедушки, которых я застала и от которых я не знала, что это так происходит, но я впитала какие-то необыкновенные качества, которые сейчас в себе разглядываю, нахожу и опираюсь на них. В большей степени, конечно, наверное, последние годы папа повлиял, и его уход. Год назад его не стало, он ушел от рака. Но вот то фундаментальное понимание жизни, радости жизни, любви к жизни, силы, самое главное, силы внутренней, такой спокойной. Конечно, несколько там образований высших, и я вообще постоянно учусь. Но я просто поняла, как в меня заходят знания, поэтому теперь спокойно ухожу оттуда, где мне не нравится учиться.
1: Ну хорошо, вот найти себя в жизни, свое призвание, свой путь, вот кто тебе помог?
2: Ну, это именно путь, это не однодневная история. Ну, такие вот, если яркие вехи вспоминать, мне было 15 лет, и почему-то ко мне пришла такая мысль, что я хочу изменить мир. Не знаю, что со мной произошло. Ну, не в смысле не знаю, что произошло, да. Тогда в мое сердце Бог пришел как раз. Вот мне было 15 лет. Это был такой осознанный шаг к Богу. Доверие Богу такое детское. И вот эта мысль пришла, что я хочу изменить мир. С годами, когда я уже была вот в своей профессиональной сфере, в культуре, в событийной индустрии, которая тогда не была событийной индустрией, а были такие вот, ну, какие-то зародыши и начатки этой индустрии. Вот мы ее формировали даже. И мне, ну, приходилось вот искать, думаю, я занимаюсь вообще шоу-бизнесом, по сути. Тут у меня люди выпивают, тут на ушах стоят, тут танцуют, тут вообще иногда непонятно, что творится. Где я? Где я со своей верой во всем этом? Где мои ценности? И когда я поняла, что я и поставлена для того, чтобы быть светом, вот там, где я есть, я поняла, что вот у меня есть внутренние мои, так скажем, уровни, да, я ниже них не могу просто опуститься. Поэтому через, ну, то есть музыку я выбираю определенную, работаю с ведущими, с их словом так, чтобы оно созидало. Ну, то есть я поняла, что я стала вшивать это все вот в какие-то детали события, в темпоритмы, в красоту, в сценографию. Просто я в итоге делала все, чтобы человек, он созидался через вот мою работу. Вот. Ну и через отношения с моими партнерами. То есть я, конечно, всегда держу слово, вдохновляю их, стараюсь, ну, максимально.
1: А ты человек творческий.

0: И да, женщина-праздник, которая праздник сама устраивает и дарит всем. Однако ты же говоришь, что творческий человек – самый неуверенный человек. Вот объясни свою мысль.
1: Я, опять же, с годами, наверное, только разобралась в этом, так как вот каждый день связано с моими коллегами, да, творческими людьми, артистами, музыкантами, художниками, актерами, сценаристами, с креаторами. И я стала понимать, что это люди, которые не существуют по шаблону, не существуют по расписанию. Это всегда такой более тонкий мир, который зависит от вдохновения, от настроения. Ой, сегодня он не выспался, завтра он там не с той ноги, а тут к нему кто-то что-то сказал. То есть, когда я это все проанализировала, я пришла к такому глубокому выводу, что эти люди нуждаются в постоянной поддержке. И мне, как человеку тоже творческому, то есть я те же самые внутренние кризисы стала проходить, и вот это вот, когда все соединило, и свой опыт, так скажем, предпринимательский, продюсерский, режиссерский, то есть там, где системность нужна, где нужно руководить проектами, то есть я отвечаю за колоссальные масштабные проекты, и при этом есть творческая стезя, когда я тоже придумываю идеи, когда я пою, когда я там что-то еще там как-то тоже самовыражаюсь, да. И я поняла, что я вижу суть и талант в каждом из тех людей, которые меня окружают, творческих. И я стала им показывать это. Я говорю, послушай, смотри, вот твой голос – это дар, твое видение фотографа – это твой дар. И ты делаешь мир прекраснее. Когда я увидела вот эту перспективу, что Бог вкладывает нам, ну, то есть вот как мы служим, так, притча о талантах, да, вспоминаем, что Бог дает нам дар, если мы им не служим, миру, если мы его не развиваем, то, ну, это грех прям большой, да. И я стала вдохновлять своих коллег, своих вот партнеров, кто меня окружает, разглядывать вот этот свой дар и увидеть эту дальнейшую цель. Тебе это дано для того, чтобы ты делал этот мир лучше.
0: То есть ты мотиватор для своего окружения, 100%, для тех, кто рядом.
1: 100%.
0: Помогаешь,
1: сейчас осознанно это я делаю. 100%.
0: Да. В этом и есть твоя миссия, или ты ее видишь более глобально?
1: Это точно одна из частей моей миссии – вдохновлять творческих людей на изменение мира к лучшему. И более глобально я вижу свою роль в том, чтобы внести свой вклад в укрепление имиджа своей страны, России, как культурной державы на мировой арене. То есть мне, меня по-настоящему будоражит просто внутри эта мысль, у меня огромное количество идей всегда, как это все связывает поколения, как это отражает нашу культуру, как это соединяет, в принципе, вот нас в нашем культурном ДНК, что это такое вообще наш культурный код, какой он такой многогранный, разносторонний. И я в этом во всем вот глубоко сердцем, мыслями своими. Как только я начинаю об этом думать, у меня ваши щеки розовеют, и приходит просто вот, ну, энергия. Поэтому я понимаю, что это мое.
0: Героиня программы «Верую», основательница и руководитель от Art Premium Group Елена Шер. И наша следующая глава – «Уныние».
2: Уныние.
0: Если я гореть не буду, если ты гореть не будешь, если мы гореть не будем, кто тогда рассеет мрак? Однако и огонь сгорает и выгорает. Вот в твоей жизни, я знаю, были непростые периоды, которые ты достойно прошла. Давай немного об этом поговорим в нашей главе «Уныние». С какого испытания судьбы начнем?
1: Не знаю.
0: Ну хорошо, давай вот такое вот страшное, да, про болезнь, которая тебя чуть не приковала к постели, и тот момент, когда твоя империя, которую ты строила столько лет, могла рухнуть.
1: Сложно, конечно, тут сказать. Наверное,
0: мне важно, понимаешь, понять, и нашим радиослушателям, я думаю, это будет полезно услышать, вот как с такими тяжелейшими испытаниями, ударами судьбы справиться, улыбаться и не потерять вкус жизни.
1: Я думаю, что какие-то серьезные испытания, которые действительно способны нас надломить, они тоже не приходят просто вот взяло одно испытание и пришло. Мы в жизни практически, там, ну, не знаю, как, каждый день или там, с какой-то частотой переживаем такие микроумирания, что ли, эмоциональные или выгорания, чтобы научиться свою собственную ценность осознавать, чтобы научиться свою энергию собирать и направлять ее действительно в свою жизнь, на служение. И это тоже большой такой путь, почему и испытания приходят. Они приходят как раз только для того, чтобы нас этому научить. Чтобы мы собрали свои силы, свой внутренний взгляд на то, что действительно мы из себя представляем, кто мы. Поэтому изучать себя очень важно. Тогда это помогает и преодолевать испытания. И вот это испытание, которое пришло в мою жизнь, оно подсветило. А что произошло? Была очень тяжелая стадия грыжи межпозвоночной, какая-то такая финальная стадия, когда там позвонок очень, ну, короче, он весь растекается, и, как это, секвестированная, по-моему, грыжа называется. В общем, тяжелый случай. Он меня уложил, фактически обездвижил, потому что боль была такой, то есть там было такое воспаление, что я 2 месяца была вот в лежачем состоянии. То есть я не могла ходить. Я теряла потом ногу уже, то есть чувствительность ноги. Я думала, уже никогда не надену туфельки, каблучки. Вот. Но самое грустное было, ну, не в том, что я не надену там какую-то обувь, а в том, что все, моя жизнь закончилась. Вот я летела, была активной, строила свою жизнь, закручивала какие-то мощные проекты, у меня были планы, у меня там 3 детей, у меня всегда я куда-то бегу, тороплюсь, на что-то влияю, столько людей вокруг. И тут все, ничего. Все, выключается свет, и ты просто лежишь одна в кровати, хлопаешь глазками, орёшь от боли. Ты не можешь даже думать уже от боли. Любое прикосновение, любой звук, он вызывает такое раздражение внутреннее, что ты начинаешь себя просто, ну, ненавидеть тихо, потому что мы, ну, не готовы терпеть ни других, ни себя в таком состоянии. Это очень раздражает, мягко скажем. Поэтому что-то внутри умирало в этот момент. То есть должно было, видимо, так все, как это, Господи, сказать даже, я не знаю, подобрать слова. То есть настолько надо было разочароваться во всем, чтобы просто принять конец. Вот все, а больше ничего.
2: Причем молодая женщина, тебе тогда было сколько? Совсем ведь ничего.
1: 41 год.
2: 42, и ты уже принимала внутри себя мысль, что это возможный финал жизни, да?
1: Все, да. Ну, то есть я ни на что не могу повлиять. То есть, ну, мозг же быстро соображает, он все-таки у меня предпринимательский, я сразу переупаковываю что-то. То есть мне хотелось бы так сделать, но когда мозг парализован еще болью, мысли просто не думаются даже. То есть ты не можешь вот эту дорожку, дорожную карту, как говорится, проложить. Идет какая-то парализация сил и мыслей, и перспектив каких-то. И ты думаешь, окей, я сейчас там переложу на других людей. То есть это же, в принципе, возможно, да, то есть делегировать. А ты понимаешь, что люди не сделают это за тебя. Они не найдут клиентов, они не организуют так, как ты мероприятие.
2: То есть цепочка разорвалась.
1: Разорвалась, и ты понимаешь, все, ты ни на что не влияешь. Ты более того, для того, чтобы тебе дойти до туалета, тебе нужна помощь. Для того, чтобы одеться, тебе нужна помощь. И пришлось каким-то образом, я не знаю, это очень тяжело было внутренне, пришлось принять, что все, я бесперспективняк.
2: Лен, а вот действительно, когда ты принимаешь, да, когда ты отпускаешь, принимаешь, вот с этого момента и начинается что-то происходить. И я знаю, то есть пускай какие-то подробности этой истории, да, рассказывать-то легко, как пережить, как вот лежать 2 месяца на этой кровати, но я знаю, что ты исцелилась по молитве, которую тебе дал твой отец. Какая-то чудесная история исцеления произошла.
1: Когда пришло смирение, вот внутреннее смирение, да, при принятии того, что вот есть так, все, другой нет точки, стали происходить, опять же, шаг за шагом. Сначала исцеление чисто вот в отношениях, в моих взаимоотношениях с моими близкими, с моими родителями прежде всего, стал настраиваться какой-то теплый такой канал взаимопонимания, что я, наконец, будучи уже взрослой женщиной, нашла в своих родителях ту поддержку, которая мне нужна была всю жизнь как ребенку. И мои родители сказали мне тогда, что мы поддержим любое твое решение. Я вставала на операцию, на очередь на операцию, уже без операции было невозможно что-либо сделать. И я ее ждала. И вот уже собирала документы, и каждый день мне могли позвонить, чтобы я ложилась уже на операцию. И я жила в режиме одного дня. То есть у меня второго дня, ну, как бы, во-первых, у меня вот такой был фактор еще интересный. У меня было ощущение, что я умру. То есть у меня такое было вот темнота, и я даже позвонила своей сестре, передала ей все свои дела и сказала: ты меня не спрашивай ни о чем, я просто тебе передам пароли, явки. Я говорю, если меня не будет, ты просто эти вопросы закроешь. Вот. Она меня поддержала, поняла, не задавала лишних вопросов. И вот я жила в режиме одного дня. Думаю, если мне не позвонят, я сделаю вот это. Если мне не позвонят, я сделаю вот это. И каждый день у меня получалось закрывать какие-то невероятные вот истории, знаете, хвосты, так скажем, подчищать. И в какой-то день, это был, кстати, день рождения моей сестры родной, мы собрались всей семьей. И я отвозила своих родителей домой, и папа, мама за меня, и я их попросила помолиться за меня, потому что у меня операция, я говорю, помолитесь просто, чтобы, ну, мне было спокойнее. И папа сказал слова: я передаю тебе всю свою силу на добрые дела для изменений в обществе. На следующий день я ехала на источник Серафима Саровского, я езжу туда часто купаться. Это моя такая тоже точка контакта с Богом, место силы. И очень благодатное место, которое просто дает мне вот переосмысление какое-то всегда. И по дороге за рулем я еду с моей подругой, сестрой, и восторгаюсь вот вокруг обстановкой. И говорю: девчонки, какая сегодня погода, и солнце, и небо. И говорю, у меня даже спина не болит. И произношу вот эту фразу. И сама даже не могу понять, что произошло. В смысле? Начинаю искать вот эту вот, ну, боль внутри, да, и понимаю, что нет. Я и так позвоночник кручу и сяк. То есть вот, ну, прям пытаюсь найти, алло, где? Прием. И нету вообще ни малейшей даже...
2: намека на боль,
1: намека на боль. И я глазами хлопаю, так смотрю на них. Просто я поняла в этот момент, что меня Бог исцелил. Как это произошло, я даже не заметила.
2: То есть операции не было?
1: Операции не было. Я позвонила. А это было еще одновременно. Как раз вот я не зря про эту неделю сказала. На этой неделе меня пригласили в проект с Ником Вуйчичем. Мои друзья сказали, что они его пригласили, и им нужна помощь в организации. И достаточно критические были сроки, и ситуация, ну, была, в общем, надо было быстро все это бежать и делать. Я говорю: ребят, я ложусь на операцию, я говорю, я хотела бы вам помочь, но не знаю, как сейчас все сложится вообще, я, может быть, буду лежать. Они, кстати, тоже за меня молились тогда и благодарили Бога за то, что там исцеление может прийти и придет. И я позвонила им, сказала, я говорю: ребята, меня Бог исцелил. Я буду помогать вам в этом проекте бесплатно, просто в знак благодарности Богу. И с этого дня начались какие-то невероятные чудеса. Каждый день просто, вы знаете, было на уровне того, что я думала об каких-то моментах организации, допустим, что мне надо попасть к какому-то человеку. И я только думала, и вплоть до того, что этот человек просто через 5 минут появлялся в дверях и просто садился рядом, и я просто к нему разворачивалась и решала свои вопросы.
2: Это, ну, вот видишь, это такая награда за принятие, за смирение, да, и за терпение.
1: Да.
2: Мы говорим об унынии, мы поговорим вот еще об этой волшебной истории с Ником Вуйчичем в нашей следующей главе. А мне еще в главе уныния еще одно, что ты приняла и пережила. Да? Мы поговорили о таком чисто физическом физической боли, которая тебе так тяжело давалась, да, еще боль была душевная, да, когда тебя предал близкий человек, которому ты тоже полностью доверила и бизнес, и, в общем, душу свою, и вдруг это предательство. Предательство и с такими неприятными дальнейшими последствиями, да, вот как с этим справиться? И что больнее, боль физическая или боль душевная?
1: Да лучше не сравнивать. Мне кажется, не надо разбираться в оттенках боли, скажем так. Лучше начать разбираться в оттенках счастья и любви.
2: Согласна. У нас просто такая глава уныния, нам нужно ее как-то вот зафиналить.
1: Вот поэтому и выходом из уныния может быть только то, что ты свой фокус меняешь. Потому что до тех пор, пока ты страдаешь внутри, то есть ты смакуешь свою боль, ты не можешь посмотреть на небо, ты не можешь поднять глаза, руки не можешь поднять. Ты начинаешь... Ну, пока... Вообще, вот это же через самосожаление, через вот, ну, я жертва, я такой вот бедный, несчастный, кто-то мне должен прийти, помочь. В этом ничего нет плохого, это тоже нужно проживать, потому что это человек дуален, и все дуально, да, то есть ты не можешь познать счастье, не познав боль. Ну, к счастью, к сожалению, ну, просто так мир устроен. То есть есть день, есть ночь, все нормально. И когда ты начинаешь относиться к своим падениям, взлетом, как к норме, и с благодарностью. Просто вот, кстати, благодарность вот что меняет. Вот эта точка входа в новое. Когда за то, что ты имеешь, ты начинаешь благодарить. Не даешь характеристику, плохо это или хорошо, а просто вот так есть, и это спасибо. И ты понимаешь, кому ты говоришь спасибо. Ты говоришь Богу, ты говоришь себе, ты говоришь своему близкому окружению, всем тем, кто рядом. И была такая мысль, знаете, очень важная. Я проживала какой-то очередной свой вот тяжелый момент в жизни, тоже вот уныние как раз, да, в полной мере уныние. И вдруг мне приходит фраза из Писания: «Достаточно для себя благодати моей» из Нового Завета. И я поняла, я такая, в смысле? То есть вот это вот сейчас все, что у меня есть, вот эта вот фигня, страдашки мои, уныние, это что, прям это вот благодать? То есть ты хочешь сказать, у меня был такой внутренний диалог с Богом, что вот это благодать? И стала крутить просто вот это вот понятие, что подожди, то есть это хорошо сейчас для меня? То есть это вот сегодня самое лучшее для меня? И я поняла, что это и есть так. И это та платформа, на которой я завтра сделаю новый шаг. И когда я приняла, что это и есть хорошо и достаточно для меня благодати, это вот мой день, все, начали постепенно приходить изменения.
2: То есть ты рассказывала, что у тебя было вот это отчаяние, ты была прямо на краю, можно сказать, ну, конечно, пропасти, раз, да, да, свет белый был не мил, известная, успешная, позитивная, и вдруг. То есть все-таки даже в тот момент отчаяния ты смогла остановить себя от прыжка в эту бездну?
1: Ну, наверное, даже не я. Наверное, как раз Бог послал человека, который меня остановил. Я не знаю, мне кажется, мы все проживаем вот такую степень отчаяния, но когда правда ничего не видишь дальше. Ну просто вот, ну пропасть. Ты не чувствуешь себя кому-то нужным, ты не чувствуешь, что ты вообще на что-то можешь влиять. Это такое душевное обнуление, выгорание, да, как угодно можно это назвать. Ну какая-то крайняя степень безысходности. И в этот момент невозможно найти в себе силу. И если действительно вот Бог достаточно милостив к тебе, а Бог всегда милостив, мы просто не всегда видим эти сигналы, да. Но мое сердце было способным это, видимо, вот услышать, увидеть. Мой сын тогда меня остановил от страшного поступка. Надеюсь, что я никогда не дойду больше до такого вот состояния внутри. Но должна была, видимо, пройти через это.
2: Радость. Это вот отличие христианина. Христианину никогда не следует впадать в уныние, никогда не следует сомневаться в том, что добро победит зло. Неисчислимыми путями проявляется в жизни слово Христа, запавшее сердце. Плачущий, жалующийся, напуганный христианин предает своего Бога. В беде оно приносит нам утешение, в минуты слабости силы. Это совет и мудрость святой царицы-мученицы Александры Федоровны. И, собственно, это очень подходит к всему тому, что, о чем ты сейчас рассказывала. Вот закрывая главу уныния и понимая, что ты пережила, преодолела и справилась с ударами судьбы, вот что бы ты посоветовала всем, кому сейчас тяжело, одиноко, больно, вот когда болит и плачет душа, что делать?
1: Разные вещи помогают нам, да, мы очень такие... Надо хвататься за любую возможность, за все. Если вам помогает поход в церковь, идти в церковь. Если человек какой-то рядом, с которым вы можете поговорить, психолог. На самом деле сейчас инструментов очень много. Идти себе, помогать что-то делать и напоминать себе, что... Бог любит, все равно продолжает любить. Мы не понимаем что-то в этот момент, но у Бога любовь бесконечна, и она принимающая. Как бы мы ни запутались, как бы мы ни упали, какое бы разочарование нас ни постигло, но просто глаза поднимать в небеса, как бы ни было тяжело.
2: Надо дальше жить.
1: Надо дальше жить.
2: Елена Шер, героиня программы «Верую». Наша следующая глава «Терпение».
3: Терпение.
2: Вот мы уже немножечко начали говорить о встрече, судьбоносной встрече в твоей жизни с Ником Вучичем. Но для наших радиослушателей надо немножко поподробнее сказать. Может быть, кто-то не знает, кто такой Ник Вучич. Это человек, который родился с редким заболеванием, да, без рук, без ног, и который сумел принять себя таким, какой он есть. Он ездит по миру и мотивирует всех жить, радоваться жизни. Он серб, да?
1: Да,
2: серб. Я вот помню это событие, когда был приезд Ника Вучича в Нижний Новгород. Это было, конечно, потрясение, удивление. Но я не знала, что за этим приездом стоит наша героиня Елена, Елена Шер. Лен, вот расскажи, как изменила и как повлияла на тебя встреча с этим удивительным человеком?
1: Нас преследовало чудо. Всегда, везде, каждый день. Все масштабировалось, приходили какие-то люди, возникали новые проекты, благотворительность. Как... В итоге одно событие, приезд, да, вот Ника и центральное там мероприятие во Дворце спорта превратилось не просто в единственное событие, а 5 было мероприятий в этот день. Ну, это просто даже организационно, вот так вот начинаешь думать, организационно даже это очень сложно одному человеку выгрести, да, то есть вот, да, он приехал, оратор, его задача, чтобы поделиться вот этим посланием, но для этого же нужны силы, и вот из встречи в встречу, из одной встречи в другую, я наблюдаю, что такое ощущение, что человек свежий. Каждая встреча у него свежее слово, как будто его обновляют внутри. Вот насколько Бог, он через всех людей делал какие-то вот невероятные вещи и соединял нас всех в... Я не знаю, как это называется. Трансформация. Глубокая. Какое-то влияние добра, ценности человека, любви Бога к человеку, ценность отношений и ценность вообще человеческой миссии в этом мире. Вот это все было видно в словах, в его поступках, в поступках тех людей, которые рядом. Это просто тотально пришло в этот город во время этого проекта. Я не знаю, как это объяснить. Это вот верующий человек это может понять, да. Вот именно верующий человек своим сердцем, потому что он понимает, что за этим стоит Господь Бог, которому не все равно на то, как мы живем. Лишний раз он нам напоминает, что он нас любит, что мы ценны, что даже человек... То есть, представляете, он, Бог выбирает человека без рук, без ног, от рождения, дает ему такие слова, которые вдохновляют тысячи людей, миллионы людей по всему миру
2: с руками, ногами, с полноценным физическим телом, вдохновляют на то, чтобы менять этот мир к лучшему. Прежде всего, начиная со своей семьи. Вот твоя семья. Ты можешь туда принести свет. Вот твое служение, где начинается. Вот где и терпение тебе нужно. Вот где и чудеса проявляются. И ну, вот, вот твое поле, прежде всего, для реализации. Ну и, конечно, твоя миссия в служении этому миру и дальше. Это огромное количество вариантов здесь. Но Бог, он всегда дает человеку талант для того, чтобы ему было легче служить этому миру, реализовывать свой талант.
4: Но тебе удалось вот с этим удивительным человеком, который знает весь мир, вот немножечко поговорить и что-то вот услышать от него лично для себя?
2: Мой английский на тот момент был не настолько хорош, да, вот.
4: Мы... А он и по-английски, и по-сербски, он на нескольких языках мог говорить. Представляешь, вот такой удивительный человек.
2: Да, мы, конечно, говорили, я сейчас не помню, какими фразами мы обменивались, но что-то говорили. Я помню вообще такое памятное, у меня есть фото на фоне Строгановской церкви нашей. Мы с ним как раз вдвоем. Он на асфальте стоял, да, я рядом присела, и вот на фоне Строгановской церкви, совершенно удивительно, сейчас я вспомнила эту фотографию, как раз на фоне наших вот таких самых красивых мест.
4: Нет, это была удивительная история, встречи вот с такими людьми, конечно, они меняют, и что-то в твоей душе происходит. Да?
2: Я два таких очень острых момента, которые прям в сердце мое переплавили в этот день. Это был прямой эфир на телевидении, где девочка Регина брала интервью у Ника. Она потеряла зрение, Регина. И вот она, слепая девочка, брала интервью у человека без рук, без ног. И они общались вообще на каком-то другом уровне между собой. Она трогала его руку. Лицо руками и что-то говорила. И вот вся студия, все люди, которые были за кадром, операторы в студии, мужчины, которые вообще все видели, мы все просто плакали от того, какая искренность во всем этом была, как они общались просто о настоящих вещах, о любви, о ценности человека. Вот этот вот момент, он меня вывернул прямо вот наизнанку. И момент, когда я уже во дворце спорта пробегала мимо рядов партера, и вдруг я увидела своих родителей. Маму и папу, они сидели сбоку, и сзади них было место. Я как-то так припорхнула сзади, и сижу, папе перебираю волосики сзади на затылке. И вдруг я в этот момент вспоминаю слова его молитвы, которые он произнес 2 месяца назад. «Я передаю тебе всю свою силу на добрые дела для изменений в обществе». И я смотрю по сторонам в этот момент, я даже сейчас вот говорю, у меня

0: слушаете «Радио Образ».
1: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале МАКС «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
0: Слушайте «Радио Образ». Выхся на 95,8 FM.

0: редакции «Радиообраз» Л. Номер ТУ 5201-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».